0: российское небо де-факто будет закрываться. Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
1: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
2: Для того, чтобы, не то чтобы полностью заблокировать, но... скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, наверное, не так много нужно беспилотников.
0: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
3: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку. Для них все вроде, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
0: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
4: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
4: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
5: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался «MM Dance», были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштабным, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари-сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково 3, Шереметьево, Домодедово, бизнес-авиация, которые пользуются тоже топ Российской Федерации, у кого собственный самолет есть, Бомбардье, там ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
4: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
5: Ну, это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее. Боинг MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом, поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
4: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами?
5: Но если у нас будут действительно возможности такие, имеется в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Bentley, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней, девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
4: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
5: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это те десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стал подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим в Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и, в принципе, для них этого особо ничего не стоит.
4: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое-то? Какое целеполагание?
5: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «ах так, вы нам это, а вы получите вот это». И вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно. Но по факту, действительно, никто не знает, к чему она приведет. То есть, каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранние условия, там, отступить, остановиться и так далее.
4: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
5: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
4: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И, выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
6: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
7: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
6: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
8: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
9: Договор о филии у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
6: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
7: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской
10: области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
6: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города, сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
11: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
6: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев тоже признает медленное движение линии фронта.
12: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
6: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
4: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
13: Добрый день.
4: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским, другими представителями Украины, он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
13: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом, и тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 22-м году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году по условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
4: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарии, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
13: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и, главное, возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
4: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
13: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И в принципе, в определенной мере эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относятся к подобным заявлениям.
4: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
13: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую, неожиданную победу.
4: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
4: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
2: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
5: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
6: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
2: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Sundance», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
7: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
8: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
9: демилитаризации.
8: По демилитаризации и сертификации.
7: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
9: Ну, какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
7: Финансовая
9: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
7: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
9: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Может, лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
7: Насколько вообще ты снимал...
9: 2 года.
7: Когда ты уже именно работал над фильмом?
9: С самого начала войны я снимал.
7: С 22 до 24?
9: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школы не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
7: Он позвонил?
9: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
7: А как тебе удалось вообще это делать... Ну, не знаю, секретно. Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
9: Кто не знал.
7: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
9: Ну.
7: Это для детей?
9: Был такой, что и взрослые тоже, и было даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
7: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе? Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
9: Не проводить разговоры важно.
7: Например?
9: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие. Есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитал. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
7: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
9: Было дело.
7: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
9: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол. к сожалению, большому.
7: Просто я поймимый вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
9: Да, есть... конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Но много, на самом деле, людей, не то что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
7: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
9: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
7: То есть ты ехал из Карабаша куда?
9: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
7: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
9: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
7: Ты боялся?
9: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал, они ничего ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
7: Это летом было?
9: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
7: Там, в самолете?
9: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, этот дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
7: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
9: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт? Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, шенген?
7: Да.
9: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
7: 500 человек в год.
9: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля... Говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
7: Ты тут прожил сколько уже? Полтора года?
9: Угу.
7: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше всего
9: нравится? Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
7: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
9: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A «Дорога до аэропорта в Лондон». Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
7: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
9: Снится. Иногда, не всегда снится.
7: Что во снах, что ты видишь?
9: Да разное.
7: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
9: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом, при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, говорят, пойдем покурим. В общем, вот. Но разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
7: То есть ты сегодня маму видел во сне?
9: Слышал.
7: Слышал?
9: Да.
7: А ты по маме скучаешь сейчас?
9: Конечно.
7: Вы созваниваетесь?
9: Да.
7: Как это сейчас работает?
9: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
7: Что делать?
9: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
7: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
9: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
7: Какое число?
9: Не помню число. Летом.
7: 24-го?
9: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
7: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
9: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
7: Хармс?
9: Даниил Хармс, да.
7: И все?
9: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
7: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
9: Хотел бы. Почему нет? Слушай, нас так много уехало. Мы что же, сейчас тут все останемся. А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
7: Почему?
9: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
7: Ты веришь, что это возможно вообще?
9: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, Вы должны показать, вот как это на самом деле. Вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
7: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
9: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
10: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею

0: Кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
1: Эта тема, как я говорю, в нынешней době универсальна.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
1: Так на то же мне аси грозно тяжко отвечать.
0: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать двоих детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
1: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасева рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны закроют российское воздушное пространство. Германия возложила на Россию ответственность за инциденты с боевыми дронами, найденными около аэропорта Лейпцига. 11 стран ЕС подписали письмо, в котором призвали отменить принцип единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам. Также сегодня.
1: Выше закона может быть любовь. Выше права – милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, что этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова.
2: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударом подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
3: Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами.

0: российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место.
1: Среди дронов не место.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
2: Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
3: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
0: Это был Владимир Путин. С обвинениями в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрин подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добринт. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
4: Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
0: Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Торнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро.
5: И шибки реагировать.
0: Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны три иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили три сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется. Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплунова и началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская федеральная служба безопасности – готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичное сообщение первоначально опубликовало и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны. У них изъяты оружие и документы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз вернусь к заявлениям Владимира Путина в Бишкеке, одно из которых касалось ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера, несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
5: Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому лет 15 уже или меньше. То есть это вот не последние 2 года. Современные автомобили от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортятся. Вот как влияет сера. То есть это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
0: Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. Ну а главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
6: Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила Сибири-2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей, потребности нашей экономики. Конечно же, этому приоритет. Но должен быть найден разумный баланс. Вот это как раз задача, работа с регионами, регионов, с инвесторами, Миндальвостока, конечно же, Министерство энергетики, Газпрома. Мы все вместе постоянно должны находить этот разумный баланс, куда в первую очередь поставлять газ.
0: Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. Ну а на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
7: С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работу, и ответственность у ПВЗ прибавится, причем придется нанимать дополнительный персонал. Совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ-продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по тысячам мелких точек с тысячами разных владельцев, заполнять тысячи бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров в тысячах разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится, даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
0: Вы слушаете «Время свободы». 11 стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться к консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза. Означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
8: Ну, я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда, она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
0: Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться? Ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
8: Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов Я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты. В вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине. Потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший к удовольствию очень многих в Евросоюзе выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну, что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить, да, потенциально это все-таки определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
0: А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
8: Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято, опять-таки, всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно, то есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты, например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма. Но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день в разные годы, правда, родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров – тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
9: Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
10: Да, где пев бесплатно.
9: А я бы с такой, как наша. Только чтобы войн не было, очагов напряженности. Чтобы люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
10: Соловьева?
9: Мотыля. Удочки поломала. Нет, нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
14: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
15: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже принято к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
1: Overall, the register has 43 categories.
2: В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничения свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
0: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
2: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «Дия». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
0: Вы назвали довольно высокое число заявлений, десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
2: Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов — классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявление на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и после этой даты и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине, при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношение не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
0: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
2: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
0: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
2: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить стоит за нанесенный Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
0: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
2: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям — это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб. Речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. Compensation arrives
0: as soon as possible. К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
2: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвует 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
0: Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирают реестр, связано с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
2: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях. Как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявления на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона — это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, развития, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
0: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
2: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация — это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
0: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана Международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
3: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
4: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну, как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за те жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
3: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
5: Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
6: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будем смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют. А Украина воюет на своей земле.
5: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
3: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
7: Ну, я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов. И никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. А парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
3: По мнению Юрия Гудименко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
7: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень математически строгая.
3: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
8: Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
3: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
0: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
9: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18.

0: хорошую не оставим, это точно.
1: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
2: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
3: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
4: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
5: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
6: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
10: Тридцать пятую годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
9: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
11: Добрый день.
9: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
11: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые

0: государство в центрально-восточной Европы. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 1991 году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государств, формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо да. более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
0: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана с формированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или не славянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
1: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
0: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в 19 веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии. В Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год, это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
1: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91 года.
0: Ну, глядя просто на даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы увидим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
1: Пресс-секретарь был, да-да-да.
0: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте, ну, вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева, появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик. Мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, безвоенные действия, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России,
1: да.
0: Территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
1: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
0: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть и если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
1: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
0: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
1: Не знал, да.
0: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 1991 года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева, синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства, ну, да, государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции. Да. Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
1: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
0: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее оставалась очень, очень демократическим государством по сравнению с особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты, и в конце концов было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацтво, независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки, именно потому что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается, в очень непростых переговорах находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
1: да.
0: другого.
1: Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
0: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система. Но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма, в конце концов, уходит. Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
1: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
0: Кучмы тоже, да.
1: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивают.
0: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо, ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. Не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине, где традиционно отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
1: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
0: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы, с другой стороны считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то поражен уровнем maturity.
1: Зрелости, да.
0: Уровнем, да, общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT, это война дронов, это война технологий, и технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуация Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
1: Ну да, я смотрю, что
0: большинство украинцев понимает и берет на себя.
1: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как и уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
0: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви.
1: Да.
0: То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и у Министерства обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная, были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, ну, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это... извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военные, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжают военные, говорят, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно двух-трех вот этих пятикопеечных дронов ценой там всего в общей сумме 2000 долларов, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну, это как, знаешь, вот чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, две трети, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние полтора там, до 2%, все, что остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимут, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать? То есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
3: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
3: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. после того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии, присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы, и может быть им и в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
3: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз. Открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность. И это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать тему членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
3: как двусторонние, так и многосторонние на европейской, на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих. Это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания. То есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
3: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи рисков безопасности, да,
3: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал, так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
3: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны, это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
3: Ну, понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
3: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться иррациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента, был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но и мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?

0: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: Гражданской авиации среди дронов не место.
2: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
3: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
2: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
4: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министра в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
5: Турецкая авиакомпания «Пегасус» развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
6: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
5: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
7: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
8: Для того, чтобы, ну не то чтобы полностью заблокировать, но, скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, ну, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
5: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
9: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку, для них все нормально будет,

0: штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
1: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
2: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
3: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, у Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался MMDance, были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштабным, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари-сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково 3, Шереметьево, Домодедово, бизнес-авиация, которые пользуются тоже топы Российской Федерации, у кого собственный самолет есть, Бомбардье, там ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
2: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
3: Но это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Кочинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее. Боинг MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом, поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
2: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами.
3: Но если у нас будут действительно возможности такие, имеется в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Бентли, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, и какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что этот вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней и девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
2: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
3: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это вот эти десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стало подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим в Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
2: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое целеполагание?
3: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве: «Ах так, вы нам это, а вы получите вот это». Вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно. Но по факту действительно никто не знает, к чему она приведет. То есть каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранее условия, там, отступить, остановиться и так далее.
2: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
3: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
2: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
4: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
5: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
4: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
6: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
7: Договор о филии у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
4: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
5: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
4: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города. Сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
8: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
4: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев тоже признает медленное движение линии фронта.
9: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери. И получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
4: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
2: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
10: Добрый день.
2: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским и другими представителями Украины он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
10: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом. И тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 2022 году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 2022 году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то, нет, из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
2: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарии, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угроза сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
10: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, нет, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и, главное, возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
2: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
10: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И, в принципе, в определенной мере эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относится к подобным заявлениям.
2: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
10: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
2: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
4: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
2: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
5: Thank you to the Academy. Thank you to our family. Thank you.
6: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» — фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
7: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
2: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
8: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
9: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
10: демилитаризации.
9: По демилитаризации и фитикации.
8: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
10: Ну, какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
8: Финансовая
10: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
8: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
10: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу, кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
8: Насколько вообще ты снимал...
10: 2 года.
8: Когда ты уже именно работал над фильмом?
10: С самого начала войны я снимал.
8: С 22-го до 24-го?
10: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
8: Он позвонил?
10: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
8: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
10: Никто не знал.
8: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
10: Ну?
8: Это для детей?
10: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
8: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
10: Не проводить разговоры важно.
8: Например?
10: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
8: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
10: Было дело.
8: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
10: В России-то я вас как раз и смотрел, когда объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол. к сожалению, большому.
8: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
10: Да, есть... конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
8: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
10: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
8: То есть ты ехал из Карабаша куда?
10: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
8: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
10: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
8: Ты боялся?
10: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
8: Это летом было?
10: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс. Да,
8: там, в самолете?
10: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
8: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
10: Не, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
8: Да.
10: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
8: 500 человек в год.
10: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля говорит мне, по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
8: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
10: Угу.
8: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше всего
10: нравится? Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли. Это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей вступают в место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
8: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
10: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорогу до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
8: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
10: Снится. Иногда, не всегда снится.
8: Что во снах, что ты видишь?
10: Да разное.
8: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
10: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
8: То есть ты сегодня маму видел во сне?
10: Слышал.
8: Слышал?
10: Да.
8: А ты по маме скучаешь сейчас?
10: Конечно.
8: Вы созваниваетесь?
10: Да.
8: Как это сейчас работает?
10: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
8: Что делать?
10: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так-то скажут. Мы должны вас как бы опросить. Знаете, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле это очень важно. Почему об этом в средствах массовой информации об этом не говорят? То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу, потому что он регистрируется только по российской сим-карте, а здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь, Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно, и там летят VPN-ы, как осенние листья, один за другим просто падают, просто не перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
8: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
10: Да, перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
8: Какое число?
10: Не помню число. Летом.
8: 24-го?
10: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
8: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Даниил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
10: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
8: Хармс.
10: Даниил Хармс, да.
8: И все.
10: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно, так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
8: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически ты хотел бы вернуться
10: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
8: Почему?
10: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
8: Ты веришь, что это возможно вообще?
10: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот. И нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, Мы должны показать, вот как это на самом деле. Вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Что-то вот вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
8: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
10: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
11: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
11: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
12: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
12: Так на то сам мне аси грозно тяжело отвечать.
11: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
12: Нескутечно небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карского рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в центрально-восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении 20 века проходил через несколько государств

0: формирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо да. более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
0: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
1: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
0: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в 19 веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине. И, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
1: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91-го года.
0: Ну, глядя просто на даже на прессу августа 91-го года, осени 91-го года, мы увидим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел Вощанов, да. Такой пресс-секретарь.
1: Пресс-секретарь был, да-да-да.
0: Тогда не президент, а тогда... Нет, он уже был президент. Президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91-го года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины. Так как это происходит в Прибалтике в известной степени, безвоенные действия, но происходит. Так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии, в Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее – внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России, территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
1: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
0: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым. То есть, если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
1: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
0: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
1: Не знал, да.
0: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской, киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева, Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства,
1: ну, да,
0: государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции.
1: Да.
0: Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
1: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что ж, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот эта украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
0: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее, оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацкий казацство не взяли независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки, именно потому что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается в очень непростых переговорах, находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
1: другого. Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
0: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система, но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит, Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
1: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
0: Кучмы тоже, да.
1: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
0: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть, его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22 года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 2022 году, но если вы плохо себя ведете в 2026 или в 2027, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
1: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
0: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем maturity.
1: Зрелости, да.
0: Уровнем, да. Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT, это война дронов, это война технологий, и технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуация Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
1: Ну да, я смотрю, что
0: большинство украинцев понимает и берет на себя.
1: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие конститутам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
0: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью, причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. Да. То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно, чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и о Министерстве обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ, это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружила и которую общество поддерживает, это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, в определенном мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, он говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну, то есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро, вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно 2-3 вот этих 5-копеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его, и на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик, опять же, ну это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот Прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5 там, до 2% все же остается. Это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель. Что будет? Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
3: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал. Ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
3: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы, и может быть им и в будущем. Украина должна быть одной из одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
3: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз. Открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность. И это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости на НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
3: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз, не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
3: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи безопасности, да,
3: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз. Это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии, в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот, и вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
3: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложение о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, Но самое главное, это не гарантия завершения войны, это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
3: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
3: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться рациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.

0: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударом подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
2: Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место.
3: Среди дронов не место.
1: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
4: Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
1: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
0: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы.

0: составлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
1: Это был Владимир Путин. С обвинениями в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрин подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности, результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добрин. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
2: Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
1: Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Торнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро.
3: И шибки реагировать.
1: Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны три иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили 3 сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется. Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплуновой началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская Федеральная Служба Безопасности готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичное сообщение первоначально опубликовало и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны. У них изъяты оружие и документы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз вернусь к заявлениям Владимира Путина в Бишкеке, одно из которых касалось ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера, несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
3: Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому ну лет 15 уже или меньше. Ну, то есть это вот не последние 2 года. Современные автомобили от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортятся. Вот как влияет сера. То есть это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
1: Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. Ну а главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
4: Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила Сибири-2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей, потребности нашей экономики. Конечно же, этому приоритет. Но должен быть найден разумный баланс. Вот это как раз задача, работа с регионами, регионов, с инвесторами, Минвостока, конечно же, Министерство энергетики, Газпрома. Мы все вместе постоянно должны находить этот разумный баланс, куда в первую очередь поставлять газ.
1: Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. Ну а на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
5: С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работу, и ответственность у ПВЗ прибавится. Причем придется нанимать дополнительный персонал. И совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ-продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по тысячам мелких точек с тысячами разных владельцев, заполнять тысячи бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров в тысячах разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится, даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
1: Вы слушаете «Время свободы». 11 стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза, означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
6: Ну, я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда, она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
1: Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться? Ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
6: Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов, я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты, о вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине, потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший к удовольствию очень многих в Евросоюзе выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну, что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить, да, потенциально это все-таки определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
7: А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
6: Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято опять-таки всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно, то есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты, например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма, но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
7: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день в разные годы, правда, родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
8: Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
9: Да, где пев бесплатно.
8: А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
9: Соловьева?
8: Мотыля. Удочки поломала. Нет, нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
7: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
11: Каким вам представляется будущее России?
12: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
13: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
14: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Джампаладова.
15: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно $100, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже $1000, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
16: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов, а к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
15: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
16: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
15: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, ну, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
16: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
17: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества, как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
15: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
17: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
15: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин – это что?
17: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше. Оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу «Биткоин» только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры — это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
15: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
17: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача — это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключаются к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру, вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
15: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
17: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
15: То есть токен – это условная монета криптовалюты, какой-то номинал. Да?
17: Да, то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот сказать, 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно разделить какие-то доли.
15: То есть один биткоин – это один токен?
17: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
16: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
17: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту. Потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск. Она будет выпускаться постоянно. Ее будет выпускаться также все меньше и меньше. Но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
15: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух, но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
17: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout'а будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
15: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
17: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет, или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступ к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывает порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины. То есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
15: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
17: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда, и нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
15: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
17: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет. И она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюты номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, Они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью. Тезер может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, в BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
15: А кто определяет, сколько они стоят?
17: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили $41. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько. У меня есть вот такая стоимость электричества. Для добычи 10 тысяч биткоинов мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить $1 миллион, почему бы и нет?
15: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
16: И я, Наталья Чемпаладова.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
18: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
19: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
20: Очень осторожно.
21: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
22: Я не употребляю информацию.
23: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
24: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
25: Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио Свобода».
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Говорит «Радио Свобода».
0: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Гражданской авиации среди дронов не место.
3: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
4: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
3: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
5: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министра в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию».

0: небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
1: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
2: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
1: Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации. По словам чиновника, Росавиация работает в оперативном режиме со спецслужбами и Минобороны, а Минтранс постоянно совершенствует требования безопасности аэропортов и полетов. Между тем, военный эксперт Юрий Федоров считает предупреждение со стороны Зеленского серьезным вызовом.
3: Для того, чтобы, ну не то чтобы полностью заблокировать, но... скажем, существенно осложнить и сократить авиасообщение в России, достаточно, на мой взгляд, более или менее регулярно, ну, не то чтобы выводить из строя физически, а блокировать работу московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
1: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
4: План «Ковер» фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план «Ковер», они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку, для них все вроде, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
1: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
5: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
5: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
6: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался «MM Dance», были такие сливы, да, вот, в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштабным, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И, ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но Что может быть?

0: Быть это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут там, не знаю, там до заправки пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково-3, Шереметьево, Домодедово. Бизнес-авиация, которые пользуются тоже топ Российской Федерации. У кого собственный самолет есть, Бомбардье, там, ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.
1: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм.
0: Но это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Ну, слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее, Boeing MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом. Поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
1: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами.
0: Но если у нас будут действительно возможности такие, имеется в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Бентли, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что этот вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней и девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
1: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
0: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это те десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стал подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим в Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
1: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое? Какое целеполагание?
0: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «ах, так, вы нам это, а вы получите вот это». И вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно, но по факту действительно никто не знает, к чему она приведет. То есть каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранние условия, там, отступить, остановиться и так далее.
1: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
0: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И, выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
2: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
3: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
2: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
4: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
5: Договора филия у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
2: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
3: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской, области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города, сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
5: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
2: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев тоже признает медленное движение линии фронта.
6: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления. То есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
2: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
1: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским, другими представителями Украины, он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
7: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом. И тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 22-м году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет, это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
1: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарий, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угрозы сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
7: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, в возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и главное, в возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
1: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова, выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
7: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И, в принципе, в определенной мере эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относятся к подобным заявлениям.
1: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
7: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 2 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны закроют российское воздушное пространство. Германия возложила на Россию ответственность за инциденты с боевыми дронами, найденными около аэропорта Лейпцига. 11 стран ЕС подписали письмо, в котором призвали отменить принцип единогласия при принятии решений по внешнеполитическим вопросам. Также сегодня.
1: Выше закона может быть любовь. Выше права – милость. Выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня.
0: Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Евгения Леонова.
2: Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Это был ответ президента России Владимира Путина на вопрос, как он может прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дроны будут теперь закрывать воздушное пространство России и что небо над Россией становится очень опасным для гражданской авиации. Вопрос был задан во время общения Путина с журналистами в Бишкеке сразу после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества. В обращении Зеленского тоже звучало слово «терроризм». Им он назвал постоянные удары России по Украине, в результате которых ежедневно гибнут украинцы. Зеленский напомнил, что воздушное пространство Украины закрыто с февраля 2022 года, что ударам подвергается и железнодорожный транспорт. О закрытии воздушного пространства России украинскими дронами Владимир Зеленский говорил как о мере самозащиты.
3: Мы пользуемся своим правом на самооборону. Мы наносим удары по российским военным целям и по той части российской экономики, которая работает на войну. Это и есть наша защита. Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится все более опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой и ни одному гражданскому самолету. Однако в небе России будет находиться такое количество беспилотников, что с этим необходимо считаться. Российские власти не сообщают об этом должным образом, но де-факто российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Развязанная Россией война закрывает ее собственное небо. Мы в Украине не хотим гибели невинных людей, поэтому предупреждаем наших партнеров. В российском небе больше не осталось безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, а также послы, работающие в Москве. Каждый из них прекрасно знает, что означает российская война для нашей страны и нашего народа, и обязан донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Гражданской авиации среди дронов не место.
4: Среди дронов не место.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин также заявил о том, что Россия продолжит бить по энергетическим объектам Украины. При этом его помощник по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков опроверг сообщение в западных СМИ, согласно которым Путин собирался пообщаться с приезжавшим в Москву директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом, но отказался от встречи с ним, когда узнал, что шеф американской разведки собирается предложить ему сесть за стол переговоров с Украиной.
5: Таких планов не было. И директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества. Беседы носили официальный характер, строго официальный характер, поэтому я просто не имею права ни рассказывать о сути, ни тем более комментировать их.
0: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В Бишкеке Владимир Путин также прокомментировал заявление Германии, прямо и недвусмысленно обвинившей Россию в попытке диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Путин связал эти обвинения с внутриполитической обстановкой в Германии, где, по его убеждению, правительство проводит провальную политику и вынуждено искать внешнего врага.
2: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитическое. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему, потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства. Я хочу напомнить, что совсем недавно, несколько месяцев назад, ну, может, год назад, как минимум, немецкие власти обвиняли Россию в том, что мы подорвали северные потоки. Я тогда еще удивлялся, как могло в голову прийти такая чушь, имея в виду, что мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы сейчас готовы были бы поставлять. Им нужно только кнопку нажать. Ну, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Ну, кишка тонка, потому что американские санкции там, вот и все. Ну, ладно. Но теперь надо объяснить причины такого поведения. А с учетом падения рейтингов и предстоящих выборных кампаний, в том числе в Саксонии, например, конечно, возникает вопрос о политическом будущем правящей верхушки Германии.
0: Это был Владимир Путин. С обвинениями в адрес России от имени Германии вчера выступали главы МВД и МИД ФРГ. Министр внутренних дел Германии Александр Добрindt подчеркнул, что расследование, проведенное совместно с европейскими партнерами Германии, ясно указывает на причастность России к спланированным, осуществленным и сорванным гибридным операциям. Эти гибридные операции следуют, по его словам, повторяющимся схемам. Что касается непосредственно попытки нападения в аэропорту Лейпцига 4 августа, мы пришли к следующим выводам. Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и технологии подрыва, нам уже знакомы по другим гибридным операциям, проводимым Россией и по ее войне против Украины. В совокупности, результаты полицейского расследования, характер действий и данные разведки говорят о том, что ответственность за попытку нападения в аэропорту Лейпцига несет российская сторона. Это был министр внутренних дел Германии Александр Добрindt. Он предположил, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России. А министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, в свою очередь, объявил о принятии ответных мер, включающих закрытие одного из генеральных консульств России – ФРГ.
6: Помимо усиления нашей безопасности, федеральное правительство принимает меры против России. По согласованию с федеральным канцлером я распорядился предпринять следующие шаги. Генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября будет закрыто. Контракт с русским домом в Берлине будет расторгнут. В контексте гибридных атак мы обновим списки лиц из России, находящихся в Европейском Союзе. Мы ужесточаем меры контроля за въездом российских граждан. Мы усиливаем давление на российский теневой флот.
0: Говорил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Вчера же издание «Шпигель» сообщило, что 1 сентября на электроподстанции Торнов-Прейлок в земле Бранденбург в Германии были обнаружены взрывные и зажигательные устройства. По крайней мере, одно из них сдетонировало. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке заявил, что власти рассматривают случившееся как нападение на критически важные объекты Германии. А пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что дело о пожаре 31 августа на предприятии оборонной компании VB Electronics, расположенном в польском городе Скаржиска-Каменна, расследуется по статьям о создании общественно опасного происшествия и участии в деятельности иностранной разведки, сопряженной с совершением диверсии, саботажа или теракта. Министр внутренних дел Польши Марцин Кирвинский уже в день пожара заявил, что поджог – наиболее вероятная версия случившегося, и призвал поляков к бдительности. С очень высокой степенью вероятности можно сказать, что это был поджог, и теперь нам нужно установить, кто за это ответственен. Действовал ли поджигатель в одиночку или по поручению? Что ж, это работа следователей. Я надеюсь, они очень быстро ответят на эти вопросы. Нам всем нужно быть особенно бдительными. Если вы видите что-то тревожное, если вы видите, что кто-то ведет себя странно, всегда сообщайте об этом в полицию, сообщайте об этом властям, чтобы они могли отреагировать. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев именно так и происходит. Люди сообщают о потенциальной опасности, и тогда полиция реагирует надлежащим образом и быстро. Это был министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Компания VB Electronics производит детали и системы для беспилотников, которые используют польская и украинская армии. В течение августа несколько предприятий в странах Европейского Союза, связанных с поставками военной продукции в Украину, стали объектами диверсий. В Словакии был предотвращен поджог завода по производству дронов. Задержаны 3 иностранца. В Эстонии пожар вспыхнул в здании компании Milrem Robotics. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключил причастность России к этому инциденту. Вы слушаете «Время свободы». В Днепровском районе Киева сегодня утром произошел конфликт между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны. Ранения получили 3 сотрудника ГУР. Об этом сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы. Сообщается, что стороны договорились разрядить оружие, после чего начались следственные действия. Официально причины перестрелки не раскрываются. Конфликт, предположительно, связан с заместителем командира по боевой работе русского добровольческого корпуса РДК Степаном Каплуновым. РДК воюет на стороне вооруженных сил Украины против России. Вчера РДК заявил, что Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. В социальных сетях появилось видео, на котором неизвестные заталкивают человека в автомобиль, тот сопротивляется.
7: Помогите! Помогите! Помогите!
0: Один из адвокатов Каплунова, Тарас Боровский, заявил, что к дому его подзащитного приехали сотрудники правоохранительных органов, а после появления сослуживцев Каплунова и началась стрельба. По словам Боровского, позднее на место прибыл командир спецподразделения ГУР с позывным «Тимур». В его структуру, как утверждается, входит РБК. Независимого подтверждения этой версии нет. Затем СБУ заявило, что совместно с ГУР предотвратило теракт, который, по версии СБУ, Российская Федеральная Служба Безопасности готовила против, цитата, одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, приехавшего в Киев на День независимости Украины. Имя предполагаемой цели теракта СБУ не назвала. Аналогичное сообщение первоначально опубликовало и Главное управление разведки, но позднее оно исчезло с ее официальных ресурсов. СБУ и ГУР публично не сообщали о конфликте и не комментировали информацию о раненых. Позднее СБУ заявило, что ее сотрудники проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств подготовки теракта сотрудниками ФСБ. По версии СБУ, во время следственных действий на ее оперативников напала группа людей и заблокировала автомобилями проезд. Для прекращения конфликта было привлечено спецподразделение «Альфа», сотрудники которого применили оружие. СБУ сообщило о раненых и задержанных среди нападавших, которые, по данным ведомства, служат в одном из подразделений Министерства обороны. У них изъяты оружие и документы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще раз вернусь к заявлениям Владимира Путина в Бишкеке, одно из которых касалось ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. Их результатом стал острый дефицит бензина на автозаправках, но Владимир Путин утверждал при этом, что ущерб для НПЗ небольшой и что последние попытки атаковать их провалились. Тем не менее, уровень переработки нефти упал в России до 20-летнего минимума, а сама страна из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера несмотря на гигантские запасы нефти. А с 1 сентября в России разрешены производство, импорт и обращение бензина и дизельного топлива экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. До этого действовал запрет на их производство и применение из-за низкого качества. Уже зафиксировано увеличение обращений в автосервисы из-за плохой работы двигателей, связанной с некачественным бензином и дизелем, в которых резко повышено содержание серы. Вот что говорит об этом предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
8: Количество серы в топливе Евро-2 такого размера, что современный автомобиль, а современный, я имею в виду, это автомобиль, которому ну лет 15 уже или меньше. Ну, то есть, это вот не последние два года. Современные автомобили от езды на топливо Евро-2 фатально и быстро испортятся. Вот как влияет сера. То есть, это очень плохо для современного автомобиля. И справиться с этим какими-то кустарными методами невозможно.
0: Это был предприниматель и автоблогер Никита Небылицкий. Что же касается экспорта российского природного газа, то на открывшемся сегодня во Владивостоке Восточном экономическом форуме вновь была поднята тема строительства из России в Китай через Монголию газопровода, экономическую целесообразность которого эксперты уже не один год ставят под большое сомнение. Тем не менее, проект окончательно не закрыт. Россия и Китай подписали относительно недавно очередной меморандум о намерениях. Ну а главное нововведение, касающееся этого газопровода, о котором говорилось на нынешнем Восточном экономическом форуме, это переименование проекта из «Силы Сибири-2» в «Силу Байкала». Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, это сделано по инициативе Владимира Путина.
9: Вы знаете, что сейчас на полную мощность работает «Сила Сибири». Мы находимся на завершающем этапе перехода к строительству. Раньше он назывался проект «Сила Сибири-2», но благодаря Владимиру Владимировичу он назвал его более правильно «Сила Байкала». Это тоже экспортные потоки. Конечно, наш президент поставил задачу, что прежде всего должны удовлетворяться потребности России, потребности наших жителей, потребности нашей экономики. Конечно же, этому приоритет. Но должен быть найден разумный баланс. Вот это как раз задача, работа с регионами, регионов, с инвесторами, Миндальвостока, конечно же, Министерство энергетики, Газпрома. Мы все вместе постоянно должны находить этот разумный баланс, куда в первую очередь поставлять газ.
0: Говорил министр энергетики России Сергей Цивилев. Ну а на фоне ударов по своим складам российский маркетплейс «Озон» анонсировал новую схему работы. Компания собирается использовать пункты выдачи заказов, так называемые ПВЗ, в качестве мини-складов, где продавцы будут хранить часть своих товаров, рассказывает Максим Блант.
10: С 10 сентября через пункты выдачи заказов будут продавать товары, которые не забрали покупатели. С октября же предполагается, что продавцы часть своих товаров повезут не в крупные логистические центры, которые по нынешним временам назвать безопасным местом хранения язык ни у кого не повернется, а сразу развозить на мини-склады ПВЗ. Теоретически децентрализованная система гораздо устойчивее и безопаснее централизованной. Так что риск уничтожения товаров в горящем логистическом центре использование этой схемы снижает почти до нуля. Однако в том, что эта схема сможет хотя бы частично заменить уже сложившуюся схему работы, возникают серьезные сомнения, причем как у продавцов, так и у владельцев ПВЗ, которые по большей части работают по франшизе. Максимальные площади, которые высвободит львиная доля ПВЗ, не превышает 50-100 квадратных метров. Хранить там весь ассортимент товаров, которые продаются на маркетплейсе, даже пытаться не стоит. Самим ПВЗ «Озон» обещает платить за хранение по 20 копеек за литр в день. Однако и работа, и ответственность у ПВЗ прибавится. Причем придется нанимать дополнительный персонал. И совершенно не факт, что дополнительные выплаты все окупят. Опрошенные бизнес-ФМ-продавцы видят для себя в новой схеме не снижение, а увеличение рисков и затрат. Если им придется вместо того, чтобы отвозить товар на один склад, развозить его по тысячам мелких точек с тысячами разных владельцев, заполнять тысячи бумажек и актов, а потом отслеживать судьбу своих товаров в тысячах разных мест, да еще и перекидывать товары с того ПВЗ, где они еще остались, в тот, на котором заказчики более активны, то весь их бизнес закончится, даже не начавшись. Так что говорить о широком распространении новой схемы или о том, что она хоть как-то существенно заместит собой использование складских хабов или логистических центров, не приходится. Хотя не исключено, что разрабатывали эту схему не столько для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, ну и уж, конечно, не для покупателей, сколько для акционеров, которые в последнее время активно избавляются от акций «Озон». Для инвесторов нарисуют красивые диаграммы и графики, сопроводят презентации красивыми рассуждениями о децентрализации. Глядишь, кто-то и поведется. Да и с властями о мерах поддержки лучше говорить с красивой презентацией наперевес.
0: Вы слушаете «Время свободы». 11 стран Европейского Союза в письме, адресованном главе европейской дипломатии Кае Каллас, призвали отменить действующий во внешней политике ЕС принцип единогласия. Культура консенсуса в Союзе является важным источником его легитимности, поэтому мы и впредь будем стремиться к консенсусу там, где это возможно. Но мы также должны убедиться, что эта культура консенсуса способствует совместным действиям, а не препятствует им. Иначе у нас будет легитимность, но не будет силы, говорится в письме, к которому присоединились Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция и такие гранды Евросоюза, как Франция и Германия. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», историк и политолог Ярослав Шимов. Ярослав, в числе тех, кто подписал письмо, страны-тяжеловесы Европейского Союза. Означает ли это, что мы имеем дело, в общем-то, с коренной перестройкой устройства ЕС?
11: Ну, я бы сказал, с самой серьезной из предпринимавшихся до сих пор попыткой такой перестройки. Потому что там действительно в этом списке из 11 стран, там и Франция, и Германия, что уже в Евросоюзе, в общем-то, любая инициатива, где есть и Франция, и Германия, это всегда, она имеет особый вес. А к тому же там еще и Испания, и Швеция, и все страны Бенилюкса. В общем, компания весьма и весьма солидная. Поэтому больше шансов, что на сей раз система голосования по вопросам внешней политики, а речь идет пока только об этом, в рамках Европейского Союза изменится с консенсуса, то есть когда все страны-члены ЕС должны высказаться в пользу обсуждаемого решения, на так называемое квалифицированное большинство. Обычно под этим понимают систему, когда «за» должны выступить как минимум две трети стран-членов, которые одновременно также объединяют не менее двух третей населения Евросоюза.
0: Но ведь все-таки право вето, оно было выдумано не просто так. И сейчас отказ от этого принципа, не приведет ли он к тому, что Европейский Союз просто начнет разваливаться? Ведь наверняка будет очень много недовольных стран, вот этих самых, не самых крупных стран, чье мнение перестанет учитываться во многом.
11: Ну, здесь несколько моментов нужно отметить. С одной стороны, да, это так, но с другой, в общем-то, вопросов, я еще раз повторяю, речь идет о внешней политике, не о каких-нибудь сельскохозяйственных дотациях или альтернативных источниках энергии и других внутренних вопросах, по поводу которых тоже идут очень острые дебаты. В вопросах внешней политики, где, в принципе, согласие между европейскими странами, ну, все-таки больше. Почему вообще всплыл этот вопрос? Он всплыл по очень простой причине, потому что Виктор Орбан, занимавший пост премьер-министра Венгрии на протяжении 16 лет и проигравший к удовольствию очень многих в Евросоюзе выборы весной этого года, он как раз вот этим блокированием вопросов, касавшихся в первую очередь войны России против Украины, занимался регулярно, в общем-то, злоупотреблял им. И вообще таких вопросов, я еще раз повторю, немного. Другой вопрос, где есть серьезное расхождение между большинством Европейского Союза и небольшим количеством стран-оппонентов, это, например, вопрос о санкциях в отношении израильских поселений на палестинских территориях. Там противниками любых шагов, которые могли бы, ну, что называется, вызвать неприятную реакцию израильского руководства, являются в первую очередь Германия, ну, понятные исторические причины, и Чехия, которая проводит последовательно произраильскую политику. Но, в общем, не будет, я думаю, большого списка проблем, по которым были бы такие расхождения. Но есть еще один интересный момент. Конечно, многие страны, их представители спешат в преддверии выборов во Франции президентских, которые будут весной будущего года. А там, судя по опросам, очень неплохие шансы на то, что с третьей попытки Марин Ле Пен, лидер националистов, радикальных националистов, придет к власти. Вот у нее как раз расхождения во мнениях со многими странами ЕС будут и будут вполне, так сказать, очевидными. А Франция – это не Венгрия и не Словакия. Это, как мы уже говорили, один из европейских тяжеловесов. И, возможно, речь идет о попытке сделать предохранитель. Окей, французы имеют право избрать, кого они хотят, президентом, но у этого президента не будет возможности заблокировать наиболее важные решения по внешней политике ЕС. Конечно, еще один момент, который нужно отметить, да, потенциально это все-таки определенная бомба замедленного действия, которая под эту конструкцию подводится, но, с другой стороны, никто не отменяет дипломатического искусства и умения договариваться. Вообще-то ЕС уникальная конструкция, которая существует уже много десятков лет, там под разными названиями, и она основана на искусстве компромиссов и умении договариваться. В общем-то, постановке на голосование любого важного вопроса предшествуют обычно месяцы, иногда даже и годы сложных переговоров между странами-членами. Ну, значит, придется вести эти переговоры так, чтобы действительно свести к минимуму возможность, когда придется опираться не на согласие всех, а на голоса квалифицированного большинства.
0: А кто и как должен решать, сохранится ли право вето или нет?
11: Вот это тоже интересный вопрос, потому что здесь, как уже пишет европейская пресса с таким немножко комическим изумлением, возникает так называемая уловка 22. Помните, это такое правило, когда вот в данном случае оно сводится к тому, что вообще-то это решение должно быть принято, опять-таки, всеми странами ЕС, и по нынешним правилам единогласно. То есть они должны единогласно отказаться от принципа единогласия. Удастся ли этого достичь, сложно сказать. Там всплывают и альтернативные варианты, например, расширить полномочия главы внешнеполитического ведомства ЕС. Сейчас эту должность занимает представительница Эстонии Кая Каллас. Но против этого тоже есть определенные возражения. Принцип такой, что этот человек, он бы мог, ну, что называется, под свою ответственность решать какие-то вопросы, для которых сейчас требуется коллективное согласие. Но многие считают, что это как бы чересчур. Так что еще предстоит много разговоров, переговоров, отлаживания этого возможного нового механизма. Но само заявление, оно как бы является важным шагом на пути к такому изменению.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Ну и последняя тема. 2 сентября богата на дни рождения популярных советских и российских артистов. В этот день в разные годы, правда, родились Валентин Гафт, Елена Проклова, Александр Филипенко, композитор Андрей Петров тоже родился 2 сентября. И сегодня же исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Не буду перечислять популярные фильмы, в которых он снимался, вы все их и так знаете. В память о Евгении Леонове сегодня короткий отрывок из фильма Георгия Данелии «Афоня», в котором Леонов сыграл приятеля главного героя, штукатура Колю.
12: Афанасий, если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал?
13: Да, где пиво бесплатно.
12: А я бы с такой, как наша. Только чтоб войн не было, очагов напряженности. Чтоб люди жили в мире и согласии, не обижали бы друг друга по пустякам. Да вот пример с Васей Соловьевым, нормировщик наш. Мы 2 часа за свежим мотылем стояли. Купили, приготовили все, а она его в канализацию.
13: Соловьева?
12: Мотыля. Удочки поломала. Нет, нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Каким вам представляется будущее России? видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
16: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
17: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
18: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Прощение.
1: Прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд. Человек пришел, сказал, другой отвечает. А когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
2: Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего. Я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил, я могу сказать. На самом деле это работа, иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно, но во всяком случае слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
1: Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас сегодня в гостях Елена Тимофеевна Казенина, журналист агентства «Регнум», православная. У нас в гостях пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Алексеевич Шаршин. У нас в гостях православный же психолог Михаил Игоревич Завалов. Итак, прощение. В России время, обычно это конец февраля, март, как раз время, когда особенно думают о прощении. В преддверии Великого Поста православная церковь устраивает чин прощения, так называемое прощенное воскресенье, сразу после Масленицы, когда воспроизводят древний монашеский чин прощения. Когда-то, 1500 лет назад, монахи, уходя в пустыню на время поста, собирались и друг у друга просили прощения. Сегодня в пустыню никто не уходит, прощения все-таки просят. Перед прощенным воскресеньем, воскресеньем, которое посвящено страшному суду, у неверующих это Масленица. И, видимо, такая связь страшного суда и прощения имеет под собой некоторые основания. Достаточно вспомнить, что большинство так называемых православных русских людей в церкви бывает дважды в жизни, когда их крестят и когда их отпевают. Или когда венчают, может, еще заглянут. И вот чин отпевания православный как раз заканчивается, опять же-таки, прощением. «Приидите, воздадим последнее целование», когда люди подходят к умершему, целуют его, и это знак примирения и знак прощения. Но тогда встает вопрос, а что прощать, когда человек уже умер? Зачем прощать, если дальше уже не будет никаких общих дел? Зачем прощать? И часто в прощенное воскресенье для многих православных людей, особенно сегодня, когда масса неофитов, встает вопрос. Ну, в храме-то мы тут сказали, прости меня, Бог простит, я тебя прощаю, отвечает в ответ. А что? Потом ведь все равно будем ссориться. В чем смысл такого прощения? А главное, как попросить прощения у тех, кто не ходит в храм? И в результате человек оказывается не перед решением проблемы. Вот тебе чин прощения, давай. А оказывается, наоборот, проблема начинает плодиться и умножаться. И тогда мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям. Все-таки с точки зрения неверующего человека прощение – процедура простая. Я чем-то обидел другого, я прошу у него извинения и компенсирую ущерб. Для верующего человека появляется третье тело, не только я и другой, но еще и Бог. Что это меняет, когда речь идет о прощении? Говорит Михаил Завалов.
1: Ну, во-первых, для неверующего это не такая уж простая штука прощение, потому что, ну, скажем, муж изменил, и жена потом, какая она дает компенсацию, какую он дает компенсацию. В общем, это всегда процесс болезненный, имеющий отношение не только к религии, но даже к душевно-телесному здоровью. Например, давление выше у людей, которые плохо прощают. То есть штука такая. Поэтому все важно для верующих и неверующих.
0: То есть вера сама по себе ничего не добавляет?
1: Но она добавляет кое-что. Но можно начать не с этого, а с того, что это реальность такая же важная, как там любить, понимать и так далее. Обычная человеческая штука.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
2: Добрый день, Яков Гаврилович. Как раз тема прощения, это, наверное, одна из тем, которые идеальное христианство от практического христианства разделяют максимально. Потому что христианство, вот если брать максиме, это прости всех и за все, прости всем и все. Вот это вот действительно идеал христианский, вот как он преломляется в практике христианской, потому что подставь правую щеку, подставь левую, если тебя бьют по правой, это часть прощения, это кодекс поведения христианина, истинного христианина в этом контексте. И все же, вот здесь встает такой вот раздел между практикой «прости всех и за все». Это следует понимать, что в социуме, который живет отчасти по биологическим законам, это максимум ведет просто к вымиранию христиан, то есть к ниже жизнеспособности христианства как такового.
0: Спасибо, Александр. И тогда мой вопрос нашему другому гостю, пресвитерианскому пастору Михаилу Шаршину. Пока вы еще не вымерли от исполнения заповеди о подставлении щеки, на

0: Ваш взгляд, эта заповедь действительно так страшна и непрактична? И что меняет веру в Бога для человека?
1: В мире существует очень много условностей. И, конечно же, прощение как таковое, оно имеет под собой практическую подоплеку. То есть мы все живем в этом мире, и, естественно, 100 раз обижаем одного, и 100 раз нас обижают другие, да? Но, тем не менее, мы должны научиться прощать. И я думаю, что это вопрос, прежде всего, связан с личной душой человека, с конкретной личной душой. И вот это вот прощение, оно не должно само по себе включать такой вопрос, если вот я буду прощать, если вот он меня простит, например, да, и я буду что-то делать, если он что-то мне сделает. Естественно, как с практической точки зрения это осуществить, вот в чем вопрос. Тем не менее, да, это, я повторяю, это вопрос личный. То есть каждый человек должен сам для себя решить, почему он должен прощать. И основанием этого служит, конечно же, Священное Писание. Когда Иисус Христос произнес такие слова: «Если вы не будете прощать, да, согрешения ваших людям, то и Бог не простит вам согрешений ваших».
0: Спасибо, говорил пастор Михаил Шаршин. И тогда действительно, значит, неверующий этот человек прощает, чтобы хорошо жить на земле, а верующий человек боится, что ему плохо будет жить на небе, на том свете, в жизни вечной. Бог его не простит. Я напоминаю, что слово «прощение» в евангельские времена обозначало прежде всего освобождение. Ну и в русском законодательстве 11-12 веков было слово «прощенник», то есть тот, кто отпущен, прощен на свободу. Поэтому ныне отпущаешь, и скажем, это то же самое сказать, что ныне ты меня простил. Бог, который пришел в мир, просто пришел. Он уже простил человека. Человек теперь свободен. Свобода для неверующего – одно, свобода для верующего – другое. Но, извините, хорошо говорить о прощении как обязательстве. А вот у нас в стране вот есть протестанты, есть православные. И как-то никак не сойдутся эти две христианские конфессии. Многие люди говорят, что я готов простить все, что касается лично меня, но там, где речь идет о Боге, там, где речь идет о вечных истинах, простить означает предать Бога, если я прощу еретика и стану, скажем, экуменистом, и мы с ним будем вместе молиться. Тогда я никогда его не привлеку на сторону истины, если я уже здесь и сейчас буду его прощать и с ним молиться. Нет, я должен быть построже, значит, прощение отложить. Что скажет наша православная часть в лице Елены Тимофеевны Казениной?
2: Ну, я, конечно, не богослов. Я могу только сказать, как высказать свое частное мнение на этот счет. Мне кажется, что это слишком самонадеянно говорить о том, что вот я оскорблю Бога или предам Бога, если я буду молиться, общаться с человеком, представителем другой христианской конфессии или другой религии вообще. Нам заповедано любить людей. И нигде не сказано, что мы должны любить только вот людей своей конфессии. Вообще понятие конфессии в Евангелии не существует. Но зато существует понятие ближнего, понятие любви. И, конечно, прощать, даже если... Конечно, я тоже сталкиваюсь с людьми разных христианских конфессий, и далеко не со всеми мнениями я согласна, лично я. Ну и как представитель, наверное, православной церкви, которой я все-таки являюсь членом. Тем не менее, для меня это никакая не проблема. Потому что сказано в молитве «Отче наш», и я помню об этом. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Впрочем, они мне не должники, я так это вообще не расцениваю.
0: Спасибо, говорила Елена Казинина. На звонок из Петербурга Александр. Первый или второй? Добрый день, прошу вас.
3: Как хотите. Добрый день. На мой взгляд, прощают сильные люди. И я делаю это довольно-таки часто. Но вот скажите, пожалуйста, когда с христианской точки зрения прощать нельзя? Спасибо.
0: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
4: Я не знаю ответа. Мне кажется, что всегда можно. Единственное, к предыдущему тоже вопросу, католики, православные, или там, могу ли я простить Гитлера, Сталина, любого воображаемого врага, но это так же глупо об этом говорить, как называть любовь к какому-нибудь киноактеру, девушке, настоящей любовью. Прощаем все-таки лично физического человека, который физически меня задел. Не физически, но ранил. Поэтому прощать надо всегда, но это всегда конкретный вопрос.
0: Говорил Михаил Завалов. И все-таки, можно ли прощать человека, если он не просит прощения? И как технически это сделать? Что такое прощение? Внутреннее изменение эмоций, я на него больше не сержусь, или что-то, что обязательно должно проявиться во внешнем акте? Вряд ли Гитлер, Сталин или какой-нибудь насильник придет к нам просить прощения, говорит пастор Михаил Шаршин.
1: Вы знаете, вот в романе Шимона Визенталя «Подсолнух» автор рассказывает свою историю своей жизни, и на последние годы гитлеровской оккупации он находился в концлагере. И нацист перед смертью позвал его к себе, чтобы вот что-то к нему... Совесть у него заиграла, видимо, то, что он много истреблял людей во время войны. И вот он пригласил вот этого заключенного Шимона, да, чтобы тот выслушал его исповедь. И фашист сказал, что вот очень много людей погубил евреев, и хотел бы, чтобы он его простил. Шимон Визенталь, он развернулся и ушел. То есть он не стал прощать. И через 20 лет он, где-то через 20 лет он отправил письмо на решение вот этого вопроса, правильно ли он сделал, что он не простил фашиста. И практически ученые-христиане, они практически сказали, что это неправильно, что человек не простил. Того, хоть он и был нацист, да, но он виноват, он сделал много грехов, и как это можно было простить? Вот. Но, тем не менее, христиане простили и готовы были простить этого человека. А еврейские ученые, они были против этого. Почему? Почему они были против? В чем причина? Они выразили свое мнение таким образом, что те люди, которые ушли из жизни, они должны прощать. Понимаете? Те люди, которые... Вот мы остались живы, какое мы имеем право как бы прощать нацистов, если мы живы. А те люди, которые страдали, почему я должен прощать?
0: Спасибо. Мы продолжим нашу беседу после короткого объявления.
5: Что для вас означает свобода?
6: Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
7: Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
8: Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего, вот для меня. А если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, ну, радио «Свобода».
9: О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
10: Это независимость прежде всего от государства.
11: Свобода – это свободная любовь.
12: Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
5: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
0: Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную прощению. Итак, можем ли мы прощать за умерших или нет? Говорит Елена Казенина.
2: За умерших. Я думаю, что да. Не можем, наверное, не можем. Это мое личное мнение, повторяюсь. Наверное, не можем прощать за какое-то количество умерших совершенно астрономическое, во время геноцида, допустим, но если кто-то согрешил против моей мамы или против моей бабушки, которая умерла, и хочет таким образом облегчить свою совесть, придя ко мне и рассказав об этом, и попросив прощения у меня, как у наследницы этой крови, я думаю, что я обязана просто простить, и это не только ради этого человека, который просит прощения, но, я думаю, и ради тех людей, которые уже умерли, но с которыми, я все-таки думаю, у нас есть какая-то связь.
0: Спасибо, говорила Елена Казенина. Как практикующий психолог Михаил Завалов, вы можете все-таки подсказать, прощение есть некоторый межчеловеческий такой обряд, человек пришел, сказал, другой отвечает, а когда речь идет об умершем, вот когда прощаются с умершим, это же тоже ведь прощание, но вторая сторона молчит. Прощение обязательно ли вовлекает в себя слова? И что такое тогда прощение? Это право или обязанность человека?
4: Во-первых, для ясности, прощение и примирение – разные вещи. Примирение – двухсторонний процесс. Тот должен ответить и тоже попросить у меня прощения, чтобы я его мог простить. То, что я его прощаю, от него не зависит. Это мой односторонний шаг. Чем он кончится, непонятно. Поэтому, да, в этом смысле я прощаю умершего. Я прощаю того, кто сделал мне больно. И еще одна важная вещь психологически. Это не одноразовый акт. Я говорю, я тебя простил. Я могу сказать, на самом деле это работа. Иногда это может занять 20 лет, 40 лет. Вопрос для меня, как для христианина, что это немножко невозможно. Но, во всяком случае, слова Евангелия заставляют меня над этим мучиться, если я эмоционально не способен простить.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. Конечно, немножко невозможно. Это прекрасное описание всего христианства в целом. Пастор Михаил Шаршин, вы сказали, что жизнь состоит из такой взаимной вереницы обид. Вот 100 раз вы обидели кого-то, 100 раз вас обидели. Но а кто ведет счет? Кто судья? Потому что, например, конфликт католиков и протестантов, который длится с 1517, скажем так, года, католики убеждены, что протестанты их обидели, протестанты убеждены, что католики их обидели. И это отражение того, как оно бывает и в быту, когда человек убежден, что кого я должен прощать, это меня это у меня должны просить прощения, потому что меня все обидели. Милиционер на меня накричал, учительница поставила 3 несправедливо, на работе начальник обошел по службе, повысил какого-то козла, а не меня. Вот, меня обижают, что вы говорите о прощении, что я должен прощать. Как помогает христианство различить, кто перед кем больше виноват? Или просто все стираем с доски? Доски и считаем от нуля, говорит Михаил Шаршин.
1: Ну, конечно же, нельзя все стирать с доски. Почему? Потому что, естественно, существуют критерии, жизненные критерии, да, и у каждого есть свои, так скажем, ощущения внутренней святости, да, в человеке. И, естественно, если другой человек тебе делает больно, как можно к этому отнестись спокойно? Правильно? То есть, если человек мне делает больно, и, значит, он несправедлив по отношению ко мне, если я буду говорить так, что давайте простим, быстро простим, да, то есть вот мы должны сразу простить, я буду легковесен. Так получается, что получается так, то, что мое, то, что мне очень дорого, оно мне совсем недорого, значит, я лживый человек.
0: Говорил пастор Михаил Шаршин. И действительно, часто христиан обвиняют в лицемерии и ханжестве, что это все не по-настоящему. Как говорил покойный Смердяков-младший, что это все выдумки. В Евангелии про неправду написано. Вот говорите, что простили, а сами посмотрите. Длинный список, перечень, верните нам храмы, которые отобрали, компенсируйте гибель духовенства, конфискацию церковных земель. То есть, с одной стороны, прощаем, кому должен, всех прощаю. А с другой стороны, претензии, бесчисленное множество, и все больше и больше. По телевизору крутят нехорошие какие-то балеты и мультфильмы о папе и работнике в обалде. Вот. То есть прощаю, но вы мне все компенсируете. Состояние обидчивости и непростительности. Как можно ли отличить, можно ли верой побудить человека действительно пересмотреть вот этот вот эгоизм? Или эгоизм и вера прекраснейшим образом сосуществуют? Говорит Михаил Завалов.
4: Я думаю, они могут существовать только с помощью какого-то самообмана. В конце концов, мы каждый день, христиане, читают страшные слова про «остави нам долги наши, как и мы оставляем». Это же несовместимо, эгоизм и христианство.
0: Теоретически, как сказал один радиослушатель, а на практике-то выходит совместимо,
4: это если... Надо себя обманывать нарочно, что-то не замечать, что мы всегда и успешно делаем, конечно.
0: Тогда, если рассуждать как ученый, феноменолог, то есть не говорить о прощении по сути, что оно такое, а говорить о его внешних признаках. Вот как бы вы определили, можно отличить человека, который простил, который находится вот в этом блаженном состоянии? Говорит Елена Казенина.
2: Я вот о чем хотела сказать. Извините, я сначала, потому что я слушаю и все хочу вклиниться. Дело в том, что иметь обиды, крутить ролики про всякие несчастья, которые валятся нам на голову, в частности, о папе и его работнике Балде, мультфильмы и так далее, все это очень выгодно бывает. И это известный факт. Нам приятно накопить побольше всяких обид, непрощений, с тем, чтобы потом шантажировать, спекулировать и так далее. в психологии есть такое понятие у Эрика Берна о коричневых купонах, которые мы складываем в коробочку и потом их обмениваем на очень полезные вещи, на понимание, на сочувствие, на внимание людей и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, то, что существует такой день, как прощённое воскресенье, это здорово, потому что мы можем в этот день усилием воли. Пусть этот процесс будет длиться не в одно прощённое воскресенье, пусть это много-много лет будет длиться. Тем не менее, усилием воли собрать себя в кулак и сказать, да, я вот не хочу в себе вот это все держать, потому что, в конце концов, вокруг меня может вакуум образоваться от того, что мое нежелание прощать и мое желание все вывернуть наизнанку, все самое лучшее, оно может погубить меня саму.
0: Спасибо, говорила Елена Казинина на звонок из Петербурга. Николай Александрович.
13: Добрый день.
0: Добрый день.
13: Когда говорят о какой-то градации, что можно, а что нельзя прощать, ну, это у меня, мягко говоря, вызывает недоумение. Так как Христос простил всем свое распятие, страшную, мучительную казнь, и заблуждения людям простил такие, которые, ну, просто в нашем умении умещаются. И, в принципе, просто не может быть градации. А просто люди должны попробовать простить хоть раз. И вообще у нас мы должны по законам жить, по законам прощения. Кстати, в первом соборном святом послании святого апостола Иакова во второй главе говорится, что живите по законам, и говорите и поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости, то есть тот, кто не окажет милости, именно сам может быть судим судом без милости.
0: Спасибо, Николай Александрович. Итак, свобода как освобождение, как жизнь по закону свободы. Но здесь... Да, мы вспомнили, наконец-то, Христа и его прощение своих палачей на кресте. Но ведь опять что-то в нас спрашивает. Он простил, а мы можем ли простить тем, кто его распинали и продолжает распинать своими грехами? Но об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Прощение.
2: Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки как простить технически? Вот человек удивляется. Он, может быть, и хочет, видимо, простить, а ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строят на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
3: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение ведь не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья, и не нам судить того человека, который нам делает зло.
1: С христианской точки зрения. Прощение. Подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Впервые в эфире 10 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную прощению. У нас в гостях православная Елена Казенина и православный же психолог Михаил Завалов, пастор Пресвитерианской церкви Троицы Михаил Шаршин. И прошу прощения, что заставил ждать, Галину Алексеевну из Петербурга. Добрый день, прошу вас.
1: Добрый день. Мне 70 лет, я православная христианка. Вот мое отношение, ну, вы скажите свое мнение в отношении прощения и прощенного воскресенья. Если случилась беда, трагедия, у тебя на глазах обидели, ладно, бог с ним, если лично меня, но если изнасиловали на глазах твое дитя, убили твоего сына, внука, брата, о прощении, о прощенном воскресенье, даже если оно одно за другим следует десятками, говорить, я думаю, нельзя. Человек будет захлестнен, его захлестнут эмоциональные чувства, вот на глазах это событие. И только должен пойти какой-то определенный срок, когда чувства немножечко улягутся, когда в голове уже будет проанализировано вот это все. Для этого нужен год, может быть, два. Вот тогда можно говорить о прощении и о прощенном воскресении. Вот тогда, я думаю, что придет вот эта мысль простить человека, ну и отпустить его на суд Божий.
0: Спасибо, Галина Алексеевна. Слово Михаилу Завалову.
2: Я согласен, потому что важна установка, что я хочу простить. А психологически это получается, как получается. И вот, например, сам я на прощенное воскресенье, большой приход, подходит мне малознакомый ко мне человек, просит прощения. Я в ужасе, потому что я начинаю вспоминать, а что же он мне, собственно, сделал? Он так далеко от меня. Беда в том, что чтобы действительно простить насильника или что-то ужасное, надо снова пережить психологически всю ту боль, которую он тебе причинил. Простить — это не замятие, давай забудем об этом. Нет, наоборот, это больно. Поэтому действительно процесс долгий, мучительный.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
3: Здравствуйте. Я считаю, прощение все-таки не имеет смысла, потому что оно же духовного свойства. Вот возьмите общество, там же прощение какой только смысл имеет. Если ты перед законом провинился, тогда общество заступается за человека, а ты уже его можешь прощать. Но это в последующем идет, опять же, это духовно. А так, дух ведь он бесконечен, как мы можем прощать кого-то? Мы его должны принимать таким, какой он есть. И он перед нами никак ни в чем не провинился, что бы он ни сделал. Мы же в обществе живем, а не в каком-то в пустом пространстве.
0: Спасибо. Мы живем в обществе все, за исключением христиан, которые еще одновременно живут в Царстве Небесном, двойное гражданство. Значит, прощать, не ожидая, что другой изменится, говорит пастор Михаил Шаршин.
4: Вы знаете, ну, тогда рушится такой вот важный принцип, такой рушится. Вот если никто ни в чем не виноват, то есть, ну, как вот какие ни есть, такие ни есть, тогда вообще весь смысл креста, в чем он заключается? Для чего Иисус Христос был распят на кресте для нас? Смысл креста, ведь любовь Божия, она заключена в этом кресте. Тогда для кого это была жертва, да, если как бы все люди, они ни к чему тогда не нужно было приходить Богу, зачем он пришел к нам на землю, пострадал, стал слугой, уничижил себя до смерти крестной, говорит Библия. Зачем тогда все это нужно было делать Богу, если вокруг люди, которые как бы вот такие есть, какие они есть. Вот, поэтому я думаю, что не было бы ценности жизни. Поэтому я не считаю, что человек, который мне делает зло, боль, он ни в чем не виноват. Я это не считаю.
0: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. И все-таки, вот действительно, прощение – это эмоциональный какой-то рисунок, это какое-то движение и так далее. Но, извините, если вспомнить классику, человек внезапно смертен, доживем ли мы до этого прощенного воскресения? Ведь можем тоже не дожить. Встретим ли мы во время чина прощания того, кто нас оскорбил? Будем ждать 2 года, а не получится ли так, что обида вместо того, чтобы умяться, она только закрепится? Когда прощать? Как можно скорее, как только мы поняли, что совершено что-то злое против нас? Или вот так вот психологическими приемчиками? В основном вызывает недоумение отношение тогда православного с церковным уставом, который не говорит «помолись, когда захочешь», а говорит «встав содра», прежде всякого дела, значит, и пошел. Боже милости, будем негрешному. Слово Елене Казениной.
5: На самом деле, наверное, существует 2 разных вида типа прощения. Это прощение тех людей, которые действительно совершили что-то совершенно ужасное, злодеяние, как, например, вот звонила наша слушательница, изнасиловали дочь на глазах, убили сына. Это один вид прощения. И другое — это какие-то мелкие бытовые неприятности, которые случаются с нами очень часто. Человек отреагировал не так, как мы ожидали, и так далее. Милостью Божией. Вот это страшная часть. Меня не коснулось. На моих глазах не насиловали моих дочерей и не убивали моих сыновей. Слава Богу. Я не могу даже представить, как я повела бы себя в этой ситуации. Но вот эта житейская, обычная такая часть, она всех нас касается. Однажды я... Сложно мне было справиться со своими эмоциями. Я задала этот вопрос священнику, как мне быть, потому что я говорю, я прощаю, а я чувствую, что в глубине, в сердце я не могу простить. Во мне все равно это где-то кипит. И он мне дал такой совет, который, мне кажется, он мне помогает, и мне кажется, что он поможет многим. Он сказал: ты веди себя так, как будто бы ты уже простил этого человека. Ты старайся делать ему добро. И ты увидишь, как это прощение... Чувство прощения в твое сердце придет. Это работает.
0: Спасибо, говорила Елена Казенина. У нас звонок из Петербурга. Игорь, добрый день, прошу вас.
6: Здравствуйте. Вы знаете, у меня большой вопрос к вам. Вот персонально к ведущему. Я помню, до этого вы приблизительно с такой же темой выступали. А как объяснить поступок Илии, который убил своих врагов, и за это был взят на небо?
0: Спасибо, Игорь. Отвечать, кто лучше знает Священное Писание Ветхого Завета? Пастор Михаил Шаршин. Пророк Илия, который избил жрецов Ваала, напомню, для нечитавших, но был ли он за это взят живым на небо?
4: Я думаю, что нельзя так ставить вопрос: за это был взят. Воля Бога была в том, чтобы он был взят на небо. То есть нельзя сказать, что он за это был взят. То есть здесь нельзя сказать, что если мы прощаем, то нам за это Бог что-то даст. То есть что-то он сделает хорошее нам.
0: Спасибо. И все-таки тогда мы возвращаемся к вопросу о цели прощения. Прощение как свобода. Свобода своя, свобода того человека, кому мы прощаем. Но свобода – это реальное какое-то состояние, не эмоциональное, это свобода действия. А сегодня мы все время вот балансируем. Свобода как чувство, как совокупность каких-то чувств, внутренний покой. Или прощение – это все-таки совершенно новая жизнь в отношениях с людьми. И все-таки, действительно, вот почему люди так возвращаются к этой теме? Вот изнасиловали ребенка. Могу ли я простить насильника, тем более, что он на прощение это не просит. Он убежал, и все. Итак, двустороннее и одностороннее прощение. Какое из них продуктивнее, чаще встречается? Говорит Михаил Завалов.
2: Мне кажется, еще важнейший аспект прощения, потому что мы все говорим абстрактно: простить Гитлера, простить насильника. Я сижу в студии, я воображаю себе какого-то насильника, я его прощаю запросто. Ничего не стоит. Гораздо труднее простить неприятного человека. И, в частности, освобождающая сторона прощения – это отношения. В жизни у меня есть, у каждого есть некакой список врагов, которые, может быть, никого не насиловали, а просто мне противны. Это раз. И в обычной жизни я просто с ними как можно меньше общаюсь, создаю дистанцию. Но есть места, где не убежишь от врагов. Это семья, это община, это приход. Поэтому это все-таки всегда процесс не абстрактный, а вот есть мои враги, с которыми я в одной связке. И там, хочешь не хочешь, и прощение действительно строит общину, строит воплощение Христа в межличностных отношениях, а не только в моей душе где-то там. Так бы я сказал.
0: Спасибо, говорил Михаил Завалов. У нас есть звонок из Петербурга. Ефим, добрый день, прошу вас.
7: Здравствуйте, братья и сестры. О прощении вопрос чрезвычайно сложный, и каждый из выступающих говорит на разные темы. Почему-то вот Дмитрию, нашему слушателю дежурному, редко кто отвечает адекватно. Вот у меня такой вопрос. Я живу в самом молодом, красивейшем городе. И его уродуют. А культурная среда в лице безвкусных архитекторов, администрации, людям, которым недорог эта территория. В Приморском парке, возможно, захоронены мои бабушка и дедушки во время блокады. А сейчас там коммерция строит, отправляет свои животные потребности. Как вот я их могу простить?
0: Спасибо, Ефим. Итак, самая важная, собственно, часть передачи. Как конкретно, каким приемом простить то, что по-человечески простить нельзя, а по-евангельски надо? Потому что здесь рубеж действительно между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете, пожалуйста, избей жрецов и получишь награду. В Новом все прямо наоборот. Отдай себя жрецам на распятии. Нам вот здесь на пейджер приходит сообщение, что неверно все написано в Евангелии, потому что по еврейскому судопроизводству той эпохи нельзя было арестовать человека ночью. Но здесь есть один источниковический вопрос, потому что откуда мы знаем, какое тогда было судопроизводство? Из Талмуда, но Талмуд позже написан, чем Евангелие. Евангелие в данном случае у нас первый источник. Поэтому критиковать Евангелие с точки зрения более поздних текстов просто некорректно. Но иногда это можно простить. И все-таки, как простить... Технически, вот человек удивляется, он, может быть, и хочет, видимо, простить, а, ну как, с эмоциональной стороны подойти, с молитвенной, с физической, встать на колени, перекрестить этот туалет, который строит на кладбище. Какой прием? Вот вести себя, как уже прозвучал совет, как если бы ты простил, но не попахивает ли здесь лицемерием, говорит пастор Михаил Шаршин.
4: Вы знаете, я знаю, что в Новом Завете используются два слова прощения. Значит, харизомай и афесис. Афесис – это больше относится к Ветхому Завету, и употребляется это слово в Новом Завете. Употребляется практически многими апостолами, за исключением апостола Павла, который часто употребляет такое слово, как харизомай. Поэтому что не обозначает афесис – есть долг, уплата долга, а харизомай – это производное слово харис – радость. И милость, да, радость, милость. Мы радуемся от того, что Бог нас простил. Поэтому нам, прежде всего, нужно самим для себя уяснить, что Бог для нас сделал. И мы все равно, по своей сути, очень слабые существа. И мы не можем простить так вот, если урон на нас нанесен, урон нам очень тяжелый, нам очень трудно простить. Но если мы понимаем, что Бог для нас сделал, да, если мы понимаем, как Бог умирал за нас, и насколько мы грешники перед Ним, мы же молимся, и прости нам долги наши. Поэтому, как и мы прощаем должникам нашим, каждый из нас должен понимать, что мы с вами все грешники, мы делаем кучу ошибок, и сознательно, и несознательно. И поэтому, конечно же, нам нужно понять, что такое прощение. Прощение не есть брать на себя ответственность. Вот я привел пример с евреями, что евреи должны простить, которые ушли из жизни. Но, тем не менее, ведь прощение, ведь Бог судья. И не нам судить того человека, который нам делает зло. Задача-то в чем? Чтобы мы научились держать себя в руках, чтобы мы не вспыхивали сердцем своим и не сокрушались в виде этого человека, и не желали ему зла, не мстили ему. Поэтому, конечно, прощать и доверять – это немножко разные вещи. И прощать и брать на себя ответственность за то, что я прощаю этого человека – это тоже разные вещи, потому что Бог есть судья, и Он будет судить людей.
0: Спасибо, говорит Михаил Завалов.
2: Я бы добавил к этому вопросу. Мне кажется, это не вопрос прощения, когда какое-то зло делает корпорация, государство. Тут надо... Просто не вопрос прощения. Мы же не просим, не прощаем там рак или молния, которая ударила в дерево и сожгла дом. Это безличная сила. Она злая, с ней надо бороться или терпеть, но не тот вопрос.
0: Но клозет на кладбище ставят совершенно конкретные персоны, как и грехопадение совершает совершенно конкретные персоны. И вся человеческая цивилизация не есть ли один клозет, и даже не на кладбище, а прямо в райском саду. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную прощению. У нас в гостях Елена Казинина, пастор Михаил Шаршин, Михаил Завалов. И у нас есть звонок из Омска. Виктор, добрый день, прошу вас.
8: Добрый день, здравствуйте. Ну, во-первых, отец Яков, вам огромное спасибо за то, что вы делаете подобные программы. Я-то думаю, что у нас так часто в государстве происходит революция. А оно, оказывается, убил, зарезал, иди в церковь, а потом вырастают детки этих и делают очередную революцию. Интересная философия.
0: Спасибо, Виктор. На самом деле, в 21-м столетии не произошло еще ни одной революции в России, поэтому говорить, что они совершаются часто, мне кажется, опрометчиво. Но ведь если мы вспомним историю русских революций, они начинаются с непрощения. Вот моего брата Александра Ильича повесили, не могу простить, мы пойдем другим путем и отомстим. И первая революция неудачная, вторая, и вот люди вместо пути прощения выбирают путь озлобленности и мщения. Результат, смотрите, все тот же клозет на кладбище. И все-таки техника прощения, говорит Елена Казенина.
5: Я думаю, что для того, чтобы простить, мне лично, нужно помнить о том, что мы люди, все дети единого Бога, даже те, которые не верят в Бога, все-таки они его, пусть не дети, но они его творение. Мы все единый организм, поэтому, прощая других людей, согрешивших против нас, мы прощаем сами себя, мы делаем добро прежде всего самим себе. И если мы хотим добра себе, мы подчинимся этим законам, которые не мы писали, и простим. Ну, а, соответственно, прощение органов, не побоюсь этого слова, которые ставят туалеты в неподходящих местах, это, конечно, действительно, я согласна с Михаилом, здесь нужно какими-то другими путями подходить к решению этой проблемы, потому что дело не в прощении. Существуют официальные совершенно способы решения подобных проблем.
0: Спасибо. Замечу, что Елена Казенина человек очень юный, очень молодой, и, видимо, вот эта вера в официальные органы как-то с этим связана. И все-таки, вы понимаете, вот насколько христианство говорит о самом грехопадении, явление, казалось бы, безличным, результат пронизывает все человечество, но мы говорим Адам, Ева, мы называем личности, которые это сделали. Органы клозет не ставит, бумагу подписывает чиновник, доски кладет плотник, ну и, соответственно, вплоть до золотаря. Значит, есть кого прощать, это не органы. Вот пришло сообщение на пейджер. Прощение можно давать людям или структуре, которые просят прощения, готовы к прощению. Окончание неожиданное. Церковные иерархи не попросили прощения за сотрудничество с большевиками в убиении царской семьи. Надо сказать, это новая информация. По-моему, все-таки церковные иерархи не участвовали в убиении царской семьи, хотя многие белогвардейцы в свое время и консервативные публицисты говорили, что церковь слишком легко приняла февральскую революцию, не заступилась за монархию и в этом смысле способствовала, конечно, эскалации революционного насилия. Итак, все-таки простить тех, кто тебя не просит прощения. Когда мы стоим перед государством, вот это ведь проблема. Оно не просит у нас прощения. Дай Бог, чтобы оно нас простило и дало жить, говорит Михаил Завалов.
2: Я все-таки не вижу смысла это слова Евангелия применять к государству или к безличным структурам, которые, может быть, неплохие люди, выполняют зло, там строят туалет, рабочие, какие-нибудь лимитчики, какой-нибудь секретарш, который тоже такой же человек, как я, просто пошла туда и работать. И так далее. Там не найдешь концов. Зло есть, человека нет. И не подходит это.
0: И что тогда делать христианину? Вот чем обычный советский человек, который брюзжит, и вот он стал христианином. Что изменяется в его взгляде на внешний мир, который погружен во зло и тебя туда же?
2: Меньше удивляется тому, что зло есть, это раз. Второе, он как обычный человек, ему или сопротивляется, или говорит, что это выше моих сил, я стану аполитичным и буду, надену наушники, буду слушать музыку, не смотреть там в окно и так далее. Я не вижу этот вопрос.
0: Напоминаю только, что, конечно, надо слушать не музыку, а радио «Свобода». И все-таки тогда, пастор Михаил Шаршин, я вам переадресую этот же вопрос. Чем поведение верующего человека в России отличается от неверующего, когда он сталкивается с социальным злом, со злом, с безответственностью людей, которые вокруг него и так далее? Есть отличие или нет? Прощает он это зло или и как?
4: Я думаю, что он прощает это зло. И если человек становится верующим, то это дар Божий стать верующим. И само прощение, оно невозможно без молитвы, например. Почему? Потому что для того, чтобы человек мог простить, какая нужна сила? Без силы Божией мы не можем простить врагов своих. Но Иисус Христос говорит: прощайте врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Поэтому прощение, оно прежде всего связано с таким внутренним перерождением духовным. И поэтому прежде всего нам нужно самим открыть свое сердце Богу и понять это всем сердцем своим, всей душой своей.
0: То есть прощение – это не путь к свободе, а прощение как результат свободы, приходящей в обращение. У нас есть звонок из Петербурга. Галина Мефодиевна, добрый день, прошу вас.
9: Добрый день. Я вообще христианка. И вы знаете, я хочу сказать, что вообще в жизни многое нужно принимать как факт. И не нужно даже обсуждать. Вот человек говорит, я выхожу на улицу, там враги, там вокруг меня враги, дома враги. Извините меня, может быть, он тоже для кого-то враг. Понимаете, ну, просто на это, наверное, нужно поменьше внимания обращать. А вообще христианство, фундамент христианства – это прощение. Поэтому, наверное, лучше всего прощать. Но прощение причем не подразумевает ни в коем случае общения. Вы можете простить кого-то, но не обязательно с этим человеком или с этой группой людей общаться. Но прощать нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы сохранить свое здоровье, чтобы и любить себя. Понимаете? Иначе невозможно жить. Хотя Библия говорит, что «любите врагов наших». Я понимаю, что это очень непросто любить врагов наших, но простить их надо хотя бы для того, чтобы любить самого себя и быть здоровым.
0: Спасибо, спасибо, Галина Мефодиевна. Настораживает, однако, одно в наших сегодняшних разговорах, потому что очень часто как будто бы говорят стоики античные или киники. То есть Христос где-то там, а вот, ну вот потерпеть, ну вот простить, но не общаться. Это нормальный ответ стоика. То есть, но церковь – это собрание. Если прощенное воскресенье, то не для того, чтобы разбежаться и не общаться, а чтобы на Пасху сойтись вместе. Цель прощения – это именно общение. Это именно восстановление того, что утрачено в грехе и злобе. Тогда какой должна быть молитва? О чем мы молимся? И, кстати, человек должен прощать врагов, а они все время появляются. Не означает ли это, что человек продуцирует врагов, а не то, что враги откуда-то выползают с зубами, с кинжалом в зубах? А может быть, просто действительно, как сказала наша слушательница, мы так живем, что вокруг появляются враги, потому что мы отдавливаем люди ноги, ну, человек становится нам враждебен. Кто кого должен прощать, извините, говорит Елена Казенина.
5: На самом деле это известный факт, что у некоторых людей есть враги, а у некоторых людей врагов вообще нет. И почему у одних людей, живущих в том же городе, в том же доме, врагов очень много, и куда бы он ни вышел, все хотят ему сделать зло, а у другого человека как-то вот все вокруг замечательные люди, и все желают ему добра. Это на самом деле вопрос к каждому из нас. И у меня на этот вопрос, на самом деле, прямого ответа и нет.
0: А косвенный?
5: Косвенный вопрос. Надо, на самом деле, молиться и искать проблему в себе, конечно. И если я не могу простить, то, как говорится в Писании, что невозможно человеку, возможно Богу.
0: Спасибо, говорила Елена Казенина, и я напомню, что в Писании Господь эти слова сказал, когда речь шла о том, что человек не должен изменять, мужчина не должен изменять жене. Это невозможно. Значит, оказывается, прощение – это все равно, что верность, только верность не отдельно взятой жене, а всему человечеству, и, главное, верность своему Богу. У нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
10: Здравствуйте. Прощать тех, кто стал жертвой коммунистического и фашистского режима, мы не имеем права. Это право тех, кто пострадал. Спасибо.
0: Спасибо, Юрий. Очевидно, что это оговорка. Мы не имеем права прощать палачей, хотел сказать наш слушатель. И действительно, Господь Иисус простил своих палачей, но Он простил. А мы имеем ли право прощать своих и, главное, Его палачей, тех, кто, по нашему мнению, причиняет Ему, Господу, зло своими грехами? Имеем ли мы право их прощать, говорит Михаил Завалов.
2: Ну, есть заповедь. Может быть, сами бы мы не посмели бы так думать или даже ставить этот вопрос, но нам это заповедно. И хочу добавить, что прощение – это не какой-то стоицизм, благодушие, христианский пофигизм, а очень активная позиция. Хотя она тихая, но ну, как не насилие, когда гонка вооружений, односторонняя открытость, когда к тебе нет открытости. Очень активно, я верю, что она меняет нас и меняет жизнь к лучшему.
0: Спасибо. И в заключение тот же вопрос, кратко, Михаилу Шаршину. Можно ли прощать врагов Христа и, опять же таки, как?
4: Мы должны прощать, дорогие радиослушатели, должны, потому что мы живем с вами в мире, и важное условие, чтобы мир был сохранен, Боже, мы должны научиться прощать, ибо это Божья воля, а мы его дети. Аминь.
0: Спасибо, говорил Михаил Шаршин. В русском языке слово «мир» означает и творение, и отсутствие войны. Благодать. Надо соединить, видимо, эти два значения. В этом и суть христианства. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовали Елена Казенина, пастор Михаил Шаршин, психолог Михаил Завалов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
11: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
12: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
11: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
13: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
11: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
14: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
11: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
15: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
16: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
17: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
18: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
19: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
20: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
21: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
15: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
22: Гражданской авиации среди дронов не место.
23: Зеленский запретил летать над Россией, а Путин отказался от переговоров, но сказал, что ему еще нужны переговорщики в Украине.
24: Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
23: У руководства Украины иммунитет, отвечает Путин на критику провоенного сообщества. Зачем тогда гибнут российские солдаты? Спрашивают Z-блогеры.
25: Сможет ли Украина закрыть небо над Россией? Украинский министр иностранных дел уведомил Международную организацию гражданской авиации об угрозах таких полетов. Российский же Минтранс уверяет, что значимых неудобств не будет. Сотрудники государственных РИА новостей ловят министров в кулуарах Восточного форума, и Никитин им говорит. Ограничения могут вводиться, но в ближайшие годы Россия сможет с этим справиться. Об ограничениях на годы вперед сегодня и говорим. Здравствуйте, это «Лицом к событию» и первым делом самолеты Артема Филатова.
26: Турецкая авиакомпания «Пегасус» развернула в небе самолеты, летевшие в Москву из Турции в ночь на 2 сентября, и отменила часть рейсов. Еще несколько полетов отменили Turkish Airlines, а в Москве отменили или задержали около 77 рейсов, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва». Это произошло вскоре после заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным.
27: Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые летают сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и по другим ключевым российским направлениям. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
26: Зеленский уточнил, что Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, но, цитата, «российское небо де-факто будет закрываться». Президент России Владимир Путин в ответ назвал предупреждение Владимира Зеленского заявкой на государственный терроризм.
28: Это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
26: Глава Минтранс

0: Московского авиаузла. Ну, Санкт-Петербург тоже. Для этого, ну, наверное, не так много нужно беспилотников.
1: Тем временем компания ОСПС, которая специализируется на оценке авиационных рисков, предупредила, что ежедневные атаки в глубине территории России будут практически неизбежны до конца этого года. Solutions также указала на риск ошибок при идентификации целей во время работы ПВО. Пилот Михаил Парканский рассказал нам, что при воздушной тревоге в аэропортах объявляется план «Ковер», который существенно повышает издержки для авиакомпаний.
2: План ковер фактически это означает, что все самолеты, которые находятся в воздушном пространстве, там, где объявлен план ковер, они должны либо приземлиться, либо покинуть его. Это означает, что те, кто находится уже ближе к аэропорту, они будут заходить на посадку. Для них все вроде, для них все нормально будет, все штатно. Для тех, кто находится подальше, они будут направлены в зоны ожидания, в зависимости от того, сколько времени они могут выдержать в этой зоне ожидания. Это зависит от того, сколько у них горючего на борту. Они будут либо выжидать, либо они попросят уход на запасные аэродромы.
1: Ранее уже произошла авиакатастрофа из-за работы российской системы противовоздушной обороны. В декабре 2024 года самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. Тогда погибли 38 человек. Это привело к дипломатическому кризису между Россией и Азербайджаном. Владимир Путин лишь в октябре 2025 года признал, что лайнер поразила российская система ПВО.
3: И о планах Украины на российское небо мы спросим у украинского политика и специалиста по безопасности Ивана Ступака. Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
3: Как всегда, рады вас видеть. Почему же именно авиация и почему именно сейчас, как вы думаете?
4: Это ответ Украины на то, что делает Российская Федерация последнюю неделю с Украиной. Обстрелы реактивными дронами, массовые обстрелы складов, самых разных складов, продовольствия, медикаменты, бытовая техника, стройматериалы. И пока, к сожалению, Украины нет чем ответить непосредственно по сбитию, было принято решение, окей, мы не в обороне, мы в наступлении. И этот план, как ранее было заявлено, он назывался «MM Dance», были такие сливы, да, вот в западной прессе, что якобы еще ранее Украина планировала, но отказалась, и вот теперь снова достали из-под сукна и пробуют реализовать. Насколько он будет масштаб, насколько он будет длительным, мне сейчас действительно трудно сказать, я не знаю деталей, но вот могу с вашей уважаемой аудиторией поделиться соображениями, кого может коснуться этот план. Первое. Гражданская авиация. Да, действительно, Владимир Зеленский говорит, будем ограничивать гражданскую авиацию, уводить россиян из зоны комфорта, потому что легко вести эту войну, когда ты посмотрел войнушку в Рутюбе, вылетел в Хургаду по программе All Inclusive, там отдохнул и вернулся назад полным сил. И ну, так можно жить, конечно. А авиации быть не должно, авиационного сообщения. Второе. Украина точно не будет атаковать самолеты на взлете, на посадке или в самом полете, или там руление по рулежной дорожке. Атак точно не будет, как и атак по терминалам с людьми, потому что это против нас сработает. Это нам точно не поможет. Но что может быть? Это атаки по диспетчерским вышкам, по каким-то телекоммуникационным узлам связи, по самолетам, которые стоят где-то вдалеке аэродрома, ну, на аэродроме, на этой рулежной дорожке, которые ждут, там, не знаю, там, до заправки, пустые. По пустым самолетам, да. Потому что гражданская авиация, она имеет свойство к уменьшению количества самолетов, их возмещать нечем, в отличие от боевой авиации. И теперь еще такие два направления, о которых никто не говорит. Почему так Кремль очень сильно возбудился на тему возможного блокирования авиационного сообщения? Поясняю. Первое. Если действительно Украине удастся реализовать этот сценарий, то точно так же к земле будут прикованы самолеты авиационного отряда «Россия», который обеспечивает перевозки ВИПов, да, высоких должностных лиц по всей территории России или по земному шару, где, конечно, принимают там Куба, Северная Корея, Иран, президент летает, вооруженные силы, ФСБшники, спецслужбы и так далее. Точно так же будет прикован к земле. И вторая составляющая, такая жирная, я бы назвал лахари-сегмент. Это бизнес-авиация. Внуково-3, Шереметьево, Домодедово. Бизнес-авиация, которые пользуются тоже топ Российской Федерации. У кого собственный самолет есть, Бомбардье, там, ценой там, 60 миллионов евро. Кто-то арендует, но точно так же эта авиация будет прикована. И, скорее всего, будет открыт новый тренд. Это покупка личного поезда в пользование.

0: Я бы хотел вернуться к первому пункту, который вы перечислили. Это удары по не по гражданским, но по пустым самолетам или диспетчерским вышкам. Я полагаю, что в диспетчерских вышках могут быть все-таки диспетчеры, то есть гражданские. И Владимир Путин, реагируя на заявление Владимира Зеленского, называет это заявкой на государственный терроризм. И если вернуться к вышкам, в которых все-таки могут быть гражданские, как Украина полагает работать с этим риском, что в глазах международного сообщества подобные атаки, если вдруг кто-то пострадает, могут действительно выглядеть как терроризм?
1: Но это вторичные потери, которые действительно могут быть, никто их не исключает. Но слушайте, государственным терроризмом занимается Российская Федерация. Ну, давайте вспомним, перечислим за последние 16 лет, что было. Вот в вашем сюжете уже упомянут самолет азербайджанских авиалиний, который был атакован цинично российским ПВО и отправлен на верную смерть через Каспий садиться где-то на территории Казахстана. Только чудом самолет уцелел. Конечно, много жертв, много раненых, но есть что есть. Второе. Самолет с президентом Качинским упал где-то под Смоленском. Почему упал? Кто его уронил? Так достоверно не было известно. Тоже на территории Российской Федерации. Самолет с Евгением Пригожиным на борту точно так же был уничтожен где-то там над Ленинградской областью. И последнее. Боинг MH17 полный людей на борту, который летел через территорию Украины, был сбит российским БУКом. Поэтому пусть Владимир Путин сам себе оставит титул государственного террориста. Украина действительно будет стараться минимизировать жертвы среди гражданского населения, но если они все-таки будут, то это будет максимально минимальное количество.
0: Министр транспорта России говорит российским РИА Новостям, что Россия справится с угрозой в ближайшие годы. Он именно слово «годы» печатает РИА Новости. Украина готовится оказывать подобное давление годами?
1: Но если у нас будут действительно возможности, такие имеются в виду, в первую очередь, денежные, потому что дроны стоят денег, как ни крути. Если раньше они были по стоимости как Bentley, то сейчас, конечно, там в два раза упала цена, но тем не менее это деньги, большие деньги. У нас целей овер много, это НПЗ, это места хранения топлива, какие-то военные объекты, тот же самый Озон остался, какие-то другие склады. Мощности у нас не так уж и много, поэтому нужно будет дифференцировать и выбирать цели, куда бить, куда не бить. Но я уверен, что вопрос будет прорабатываться. И опять же, военного значения вот эти все планы, они не имеют. То есть для наших парней, девчонок на фронте от этого легче точно не станет. От этого, не знаю, российская армия меньше наступать тоже не станет. Поэтому это только медийно-политическое давление на высшие должностных лиц Российской Федерации.
0: От должностных лиц высших Российской Федерации все последние прошлые недели звучала эскалационная риторика, и мы видели действительно, какие удары наносила российская авиация по украинским городам. Но я полагаю, что если Украина тоже идет в нападение, то Путин будет снова говорить о том, что Россия отвечает, и готовится ли Украина к какому-то новому ответу от России?
1: Конечно, готовится. Мы прекрасно понимаем, что в период осень-зима 26-27 Российская Федерация попробует на нас отыграться вовсю. Максимально за все то унижение, которое испытала Российская Федерация в сезоне весна-лето 2026. Что я имею в виду? Это вот эти десятки горящих НПЗ, склады уничтожены, плюс, конечно, апофеозом стало подрыв нефтезавода в Копотне, Москва, и, конечно, это ПМЭФ, Пинтерский международный экономический форум, когда гости приехали, а на заднем фоне горит один из огромнейших нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, было унизительно, и, конечно, попытаются на нас отыграться. Что может быть? Конечно, будут взяты старые проверенные методички в виде чего. Давайте уничтожим Украине энергетику. Давайте. Тепло обязательно. Снабжение топливом, конечно, постараются это сделать. Я не исключаю вариант работы по каким-то знаковым культурным историческим объектам Украины. То есть оно не имеет военной цели, но уничтожить, не знаю, какой-то старинный университет, не знаю, какой-то памятник исторический, которому там 300-400 лет, это Российская Федерация может, и в принципе для них этого особо ничего не стоит.
0: А какое целеполагание я возвращаюсь к нынешнему заявлению Владимира Зеленского об угрозах для авиации, какое целеполагание? Запустить заново переговорный процесс или, может быть, откатить назад эскалационную риторику? В общем, ваше мнение какое-то? Какое целеполагание?
1: Скорее всего, довести эскалацию до невозможности, чтобы у каждой стороны просто банально в руках не осталось карт. Что еще можно на этот стол бросить в качестве «Ах, так, вы нам это, а вы получите вот это». И вот тогда, после этого, когда, знаете, как будто до потолка уже доходит вода, начинается тогда спад. Вполне возможно. Но по факту, действительно, никто не знает, к чему она приведет. То есть, каждая из сторон пытается придумать новый метод, заставить противоположную сторону принять условия, согласиться на выдвинуть ранее условия, там, отступить, остановиться и так далее.
0: А есть ли Украине что еще бросить на этот стол, если вдруг у Путина окажется тоже какой-то козырь в рукаве?
1: Есть что еще бросить. Еще остается в рукаве, конечно, ракетная программа Украины. Неизвестно, на каком она этапе. Она уже год в украинском обществе муссируется с разными оценками, что вот скоро, вот еще скоро, и там вплоть до, ну подождите, еще там полгода. То есть последний министр обороны, предпоследний Михаил Федоров, говорил о том, что там приблизительно сентябрь, октябрь, ноябрь может появиться украинская баллистика в российском небе. Он говорил, да, возможно, это одна, возможно, две ракеты. Когда будет серия, тоже неизвестно. Но это та карта, которая действительно остается в рукаве Украины, плюс передача от Великобритании Украине чертежей ракет Storm Shadow, которые, в принципе, если там у нас есть такие возможности, Украина может наладить производство совместно там, с западными партнерами и попытаться что-то тоже бросить на этот стол, какую-то карту свою.
0: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Мы говорили о планах украинского руководства на российское небо. А сейчас мы поговорим о том, какой ответ ждать от Владимира Путина и от Кремля. И, выступая в Бишкеке, он показывает, что готов воевать годами. Он поставил точку, кажется, в этом вопросе. Посмотрим об этом сюжет и продолжим разговор с политологом.
2: Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент объяснил, почему Россия не наносит удары по центрам принятия решений в Киеве, как того требуют наиболее яростные сторонники войны против Украины.
3: Если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени и наносить нам очередной стратегический удар, стратегическое поражение. Ну, какие-то там нам переговорщики нужны.
2: Ответ Путина вызвал волну возмущения в российских провоенных блогах.
4: С учетом последних заявлений хотелось бы понять, если мы не ведем переговоры с террористами, тогда надо их уничтожать? Если же мы не убиваем главарей украинского режима, чтобы было с кем вести переговоры, то они априори не террористы, что бы они ни делали.
5: Договора филия у 74-летнего госдеда дошла до терминальной стадии. То есть РФ кладет кучу жизней на полях сражений не для того, чтобы победить украинство, свергнуть и наказать военных преступников, а для того, чтобы с ними договориться. Живите теперь с этим.
2: Путин также поделился своими данными о ситуации на фронте.
3: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Корреспондент BBC Илья Барабанов нашел нестыковки в военной сводке Путина. По его словам, ни один проект, который занимается отслеживанием продвижения российской армии, не выявил ее приближение обратно к Светогорску. Этот город в Донецкой области ранее был оккупирован российской армией, но затем освобожден украинской. Что касается Сум, в июне Путин утверждал, на том же участке фронта российская армия оставалась 10,5 километров до города. Сегодня уже 12. При этом украинские издания отмечают, что окружной дороги на севере Сум, о которой говорит Путин, вообще не существует. Ее строительство отложили из-за российского вторжения. Темпы продвижения российской армии часто обсуждают в Z-блогах.
6: Просто напомним, что расстояние от Славянска до Донецка на машине, если ехать, 120 километров. Шел 1646 день СВО, если что.
2: Бывший так называемый народный губернатор, так называемый ДНР Павел Губарев тоже признает медленное движение линии фронта.
7: Сегодня на фронте ситуация, когда ни одна из сторон не знает, как эффективно наступать. Нет, то есть в теории новой войны нет теории эффективного наступления, то есть что для этого нужно, как это организовать и так далее. Все пробуют, несут потери, и получается, что война вот она стагнировалась, стабилизировалась, и ни туда, ни сюда, и в этом состоянии, то есть она может находиться там сколь угодно долго.
2: По оценкам Американского института изучения войны, в августе 2026 года темпы продвижения российских войск в Украине незначительно выросли по сравнению с минимальными показателями начала лета. Однако весенне-летнее наступление России так и не привело к прорыву фронта. В то же время Генштаб Украины сообщает о высоком темпе российских потерь и освобождении более 100 квадратных километров территорий на Лиманском и Александровском направлениях.
0: И о том, как Кремль реагирует на новые вызовы затянувшейся войны, мы спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
8: Добрый день.
0: Сторонников войны возмутил ответ Владимира Путина об иммунитете политического руководства Украины. Но Путин ранее неоднократно говорил, что переговоры с тем же Зеленским, другими представителями Украины, он вести не будет. Зачем же тогда Путину сейчас Зеленский?
8: Ну, он не говорил, что он не будет вообще вести переговоры с Владимиром Зеленским. Он говорил, что Владимир Зеленский в любой момент может приехать в Москву, ну, по сути дела, капитулировать таким образом. И тогда Владимир Путин будет с ним разговаривать. Очевидно совершенно, что Путин понимает, что вопреки планам, которые существовали в 22-м году, полная оккупация Украины невозможна. Смена действующей власти при помощи российской армии, при поддержке российской армии тоже невозможна. И как в свое время оккупационные армии после Наполеона во Франции восстанавливали бурбонов, и про них говорили, что они приехали в обозе русской армии. Нет, вот в обозе русской армии в Киев никакой Янукович, очевидно, уже не приедет. Хотя такие планы в 22-м году про условного Януковича и подобных ему людей были. Соответственно, Путин прекрасно понимает, что вне зависимости от того, чем эта история закончится, если она не закончится тем, что он сам прогорцует на белом коне по Крещатику, и Украина полностью не будет разгромлена, и российская армия не захватит всю ее территорию, при любом другом раскладе ему придется договариваться с властями в Киеве. Кто это будет? Это отдельный вопрос, с учетом того, что известно, что Россия на определенном этапе настаивала на том, чтобы Украина скорее провела президентские и парламентские выборы. Слухи об этом ходят и в самой Украине. Слухи о том, что что-то подобное предлагали американцы, тоже ходили уже неоднократно. Соответственно, для того, чтобы назначать выборы, и вообще выборы были возможны, если Кремль этого хочет, а он хочет этого, чтобы дополнительно политически дестабилизировать ситуацию в Украине, необходимо, чтобы можно было эти выборы назначить, чтобы, а, было кому их назначить, чтобы, б, ситуация не была настолько критическая, чтобы действующие власти могли спокойно сказать, как они, собственно, говорят сейчас, что в условиях войны проводить выборы невозможно. Если начнут ликвидировать первых лиц государства, ну, это будет очевидная совершенно ситуация, в которой ни о каких выборах даже заикаться нельзя. То есть те оперативные планы, которые в реальности есть сейчас у Кремля, они никаким образом не предусматривают попытки ликвидации руководства Украины, тем более, что у российского руководства есть очевидные страхи в отношении самих себя. Не один раз они были продемонстрированы, особенно ярко Путиным и его охраной в мае этого года во время подготовки к параду на Красной площади к 9 мая. Так что зачем им провоцировать дополнительные возможные попытки ликвидации самих себя, ответные попытки? Пока они рассказывают в основном сказки о какой-то мифической мощной дроновой атаке на путинскую резиденцию и используют это для того, чтобы сорвать очередной этап как бы переговоров, в которых они участвовать, в общем, не особо хотят полноценно. Но так или иначе, пока реальных попыток со стороны Украины, о которых можно было бы верифицируемо сказать, что это были попытки устранить Путина, а не кого-то из российских военных, или российских министров, а не кого-то из российских представителей российских спецслужб, не было. Нет, и они вряд ли хотят, чтобы такие попытки начинались.
0: Ну вот издание «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин в четвертый раз с начала войны увеличил штатную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны, то есть людей, которые его охраняют лично. И здесь мне хочется вернуться к новым угрозам или предупреждениям. Тут зрители, кто может оставлять комментарии, сами напишите, пожалуйста, как вы трактуете слова Владимира Зеленского об авиации. И предыдущий эксперт Иван Ступак нам объяснял, что здесь угрозы сразу по трем направлениям. Это гражданская авиация, это летный отряд «Россия», который в том числе и Владимира Путина перевозит, и удар по бизнес-авиации. Как вы думаете, что из этого, что из этих направлений болезненнее всего для Кремля?
8: Я думаю, болезненнее всего для Кремля само заявление Владимира Зеленского, честно говоря, которое первый эффект имеет однозначный, медийный. Мы сейчас обсуждаем это заявление, и оно будет еще достаточно много и активно обсуждаться. Непонятно, какие возможности в реальности есть у Украины. Разговоры о том, что у Украины существовал некий план, который продвигал экс-министр обороны Федоров о нанесении по Москве ударом тысячи дронов, тоже появились до того, как Владимир Зеленский о чем-то подобном заявил. Соответственно, скорее всего, и Кремль имеет некую оперативную информацию, как минимум о том, что подобные планы в Украине обсуждались и, возможно, обсуждаются, а может быть, к ним уже идет непосредственная подготовка. Так что одно дело – это положение на фронте, и этот фронт сейчас уже и Москву накрывает, и это и так всем понятно. А другое дело – это медийная реакция, которая следует немедленно, и она сводится к простому факту. Владимир Зеленский может принимать решение о закрытии неба над Россией. Сейчас очень много зависит от того, как отреагируют зарубежные авиационные компании, которые и так уже несколько раз прекращали рейсы в Россию, многие из них. Соответственно, будет ли действительно такая масштабная реакция, которая покажет, что влияние Украины настолько велико, военное, что все вполне верят заявлениям Владимира Зеленского, даже без, так сказать, практических подтверждений. И это будет означать для Кремля, что в его победу, возможность его ударов дополнительных, усиливающихся по Украине, и, главное, возможность его защитить небо над Россией, уже почти никто не верит. Это, соответственно, очень негативно отразится на внешнеполитических перспективах России, на возможности разговаривать с зарубежными лидерами, что-то от них добиваться, получать и так далее. Банально совершенно на скидках на российские товары, потому что чем слабее Россия, тем дешевле ей придется продавать свои товары за рубеж в сложившихся обстоятельствах, ну и так далее. То есть для Путина сама медийная реакция – это уже серьезная проблема.
0: У нас остается еще примерно 2 минуты, и я бы хотел подойти к какому-то выводу. Как вы думаете, Иван, вы уже заговорили о внешнеполитической реакции на слова выступления Владимира Путина. И вот он, выступая в Бишкеке, снова угрожает дать по зубам Западу, отрицает возможный предполагаемый удар по Британии, точнее, не отрицает. И российские официальные лица, Медведев, призывают к удару по Германии. Но на фоне очередного рассказа Владимира Путина об отрицательном продвижении к суммам, эти угрозы вообще пугают его оппонентов?
8: Ну, судя по всему, не особенно пугают, и это вполне закономерно. В моменты, когда у России становится тяжело на фронте, Россия начинает изображать из себя сумасшедшего с ядерной бомбой, который начинает кричать: «Держите меня, семеро, я сейчас все разнесу». Нет, мне самого себя уже не жалко, терять нечего, вы загнали меня в угол. Нет. И в принципе, в определенной мере, эти угрозы в прошлом работали. Но с каждым разом они работают все хуже, потому что это история про мальчика, который кричит: «Волки, волки», а волки не приходят. Россия не принимает никаких мер подобного рода, не наносит тактического ядерного удара. Российское руководство явно само боится международной реакции на подобные шаги. И, соответственно, зарубежные лидеры, особенно западные лидеры, все с меньшим вниманием и все менее серьезно относятся к подобным заявлениям.
0: Готовится ли Путин в таком случае воевать еще годами? У нас полминуты. Ну,
8: Путин готовится воевать как минимум ближайшие пару лет. Это видно по экономическим, административным и прочим мерам, которые принимает российское руководство. А годами — это уже зависит от ситуации в самой Украине. Путин явно надеется, что Украина рухнет. в относительно обозримом будущем, потому что никаких других серьезных расчетов предъявить здесь нельзя. В противном случае российских ресурсов может не хватить для войны. Так что надежда на скорую неожиданную победу.
0: Спасибо вам большое, Иван. Политолог Иван Преображенский был в эфире «Настоящего времени». Мы обсуждали угрозу или предупреждение Владимира Зеленского насчет российской авиации и реакцию Кремля. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь своим мнением в комментариях. Там мы с вами увидимся. И до завтра. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
3: Здравствуйте. А не подскажете, это вот, вы не знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
4: Да, да.
5: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
6: Баня это была?
5: Это была баня.
6: Лагерная.
5: Да, да.
7: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
2: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
8: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
9: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлаг», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
8: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
9: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американской CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там начала 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
8: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
9: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской. Там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России. Это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучали, например, степлаги в окрестностях Жезказгана, там лесов почти нет, и там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мертвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, 5-е отделение степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
8: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
9: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения степлага, где проходило тенгизское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД степлага. И одна из част этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в истории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, в Жезказгане, то, что мы там видели, я этому был очень рад. И это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
8: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
9: Ну да, я бы сказал да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде. а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
8: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
9: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И, возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
8: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
9: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было стало жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей. Сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор. Но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане. Благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далика, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории в ГУЛАГе я в других местах в России не почувствовал.
8: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
9: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорю, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы сейчас, полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю, в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые переехали обратно в Чехословакию после войны. Некоторые остались в России, некоторым удалось, там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью, и можем пользоваться, и мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
2: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
8: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
4: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
8: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
6: За коммунисту семья никому не ездил, мне они не дали пас.
4: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
6: Забранить Русскую тому, чтобы сожрала Украину целую.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
12: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
13: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Преступление и война.
14: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
8: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
15: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
16: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Говорит Радио Свобода.
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
19: 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
20: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата «День матерей» – 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство.
18: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наша программа сегодня приурочена к женскому дню. Но, собственно говоря,

0: праздник, потому что довольно много людей, принципиально отрицающих 8 марта. Знаете ли вы таких, Наталья Юрьевна Тумашкова?
1: Ну, вы знаете, так принципиально отрицающих, наверное, не знаю, потому что для всех это, во-первых, всегда был повод, нерабочий день, да, значит, всегда был повод собраться. Я считаю, что у нас не так много в жизни праздников, поэтому если есть повод собрать друзей и как-то с ними про что-то приятное поговорить, то, в общем, я бы сказала, что нет, не знаю.
0: Хорошо. Одни видят 8 марта советский праздник, другие не признают коллективные торжества, поскольку пропадает личное и индивидуальное. Александр Иосифович Сосланд, вы психотерапевт, ведете прием клиентов. К вам идут люди с исключительно индивидуальными проблемами, как я понимаю. Кого у вас больше на приеме, женщин или мужчин?
2: Женщин, разумеется, во много раз больше. Так было всегда. И так, я думаю, ответит вам любой психотерапевт с достойной частной практикой.
0: А почему вы сказали «конечно больше»?
2: Ну, это, да, собственно, очень просто. Все проблемы, с которыми к нам идут люди, это проблемы, ну, скажем так, власти и злоупотребления властью. Спросим, у кого в семье, в российской, да, власть больше? Да, разумеется, у мужчин. От этой власти, соответственно, страдает кто? Разумеется, женщин. Вот именно поэтому.
0: А вы сказали, что в российской семье, конечно же, власти больше у мужчин. Формальной, номинальной или реальной власти? Поясните, пожалуйста.
2: Чаще всего, конечно, реальной, да, потому что у мужчины больше денег, у него более сильное, чаще всего, карьерное положение, и все это такой серьезный плацдарм для реализации власти, для осуществления неких практик превосходства над женщиной в семье. И над детьми, конечно.
0: Слушай, иногда создается впечатление, что мужчина такой, знаете, приходящий командир, чаще всего отсутствующий, что реальный кораблем правит именно женщина в семье, и как бы ведущая фигура в семье женщина, разве нет?
2: Это бывает по-всякому. Разумеется, в тех случаях, когда ведущая в семье женщина и власть распределяется более справедливым образом, то это вот не повод к обращению ко мне. И такие женщины, да, где власть в семье поровну, да, ко мне не приходят. Да, они обращаются, видимо, к другим специалистам, косметологам, да, значит, вот к тем, кто помогает приятно провести время. Вот. А по моей практике власть в семье вот распределяется так, и я с этим работаю.
0: Хорошо. К вам обращаются десятки непохожих женщин, но можно ли попробовать свести их проблемы к основным типовым случаям?
2: Ну вот самый типовой случай – это, конечно, когда мужчина ставит препятствия на пути самореализации. Да, сиди дома, дом – это там кухня, платье, дети, да, по известной немецкой пословице. Ну и, разумеется, всякого рода запреты на внесемейные отношения, даже дружеские, да, уж я не говорю о чем-то другом. Да, вот это все давит на женщину огромным грузом.
0: Это главная проблема, по-вашему? А с чем она может быть связана? Почему мужчина ставит вообще изначально? Почему так принято, что это такая парадигма вечная? Он ставит препятствия женщине на ее пути. Для чего?
2: Для самоутверждения. Ну и, конечно, власть – это огромное удовольствие, не так ли? Пользоваться властью – это вот такое вот счастье. И легче всего это счастье обретать с теми, кто от тебя зависит, кто тебе подчинен и так далее.
0: Это на самом деле признак слабости ведь, желать унижения, подчинения и властвовать потому, что так вот так принято.
2: Это все по-разному, я думаю. Бывает признак слабости, бывает признак силы, но в любом случае, да, вот на это приходится обращать внимание, да, это вот часть реальности и очень важная часть.
0: Наталья Юрьевна Тумашкова, я знаю, что вы не просто психолог, но еще и директор профессионального агентства. Расскажите о нем, пожалуйста.
1: Вы знаете, ну, я, конечно, на вашей передаче, и вот вам почему-то показалось, что я могу говорить исключительно на тему бизнеса, хотя у меня было большое желание откликнуться на то, что вот Александр говорил, потому что, если позволите, я немножко скажу, да? Вот,
0: конечно, конечно, но потом мы обязательно перейдем к вашему агенту.

0: пожалуйста.
1: Непременно, непременно. Так вот, у меня такое ощущение, что мы как бы на разных планетах вот с Александром, потому что я вообще, кроме того, что занимаюсь бизнесом, у меня есть бизнес-агентство, я вообще-то психотерапевт по своему образованию, до сих пор как бы в качестве своего хобби сохраняю некоторую психотерапевтическую практику. Так вот, ко мне приходят совсем с другими запросами. Готова согласиться, что, безусловно, подавляющее большинство женщин приходит, но, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что женщины скорее... Это не потому, что у них больше проблем, а потому что женщина способна прежде всего отследить свои проблемы, то есть понять, что есть проблема, и что с этой проблемой нужно что-то делать. Для мужчин это чаще всего такая терра инкогнита, они не находятся в соприкосновении со своим там внутренним миром, и часто не подозревают, что у них вообще что-то не в порядке. Да? Вот. Ко мне женщины обращаются чаще не по поводу проблем власти, потому что очень часто это самостоятельные женщины. Вообще, как бы, когда речь идет о семье, к сожалению, чаще мы говорим о семье, которая состоит из матери и ребенка, там, одного или двух. Поэтому какие там проблемы с властью, с мужем, ну, это вот вообще не из этой оперы немножко, да, так сказать, бороться не с кем уже все победили. Вот. Поэтому чаще всего женщина связана, вот здесь я соглашусь с Александром, вопросы связаны с самореализацией, с нахождением себя в этом мире, с пониманием своего места в этом мире, да, с неудовлетворенностью, своей неспособностью как бы влиять, я бы сказала, вот на мировую ситуацию, да, и с огромным количеством, безусловно, тревог и тяжелейшим грузом ответственности за себя, за детей и очень часто вообще за всю ситуацию. Вот как бы то, с чем я сталкиваюсь.
0: То есть драма – это абсолютно необходимая платформа, с которой обращаются к вам ваши клиентки, да?
1: Я бы сказала, что это не драма. Это ощущение такой неполноценности проживания собственной жизни, недореализованности собственной жизни, да, что вот как бы возможностей намного больше. Как мне сказала одна девушка, это совершенно потрясающий образ был, она сказала, я себя чувствую таким запыленным, драгоценнейшим роялем, который вместо того, чтобы стоять на сцене, стоит где-то вот в реквизитной, и никто не извлекает из него вот этих изумительных звуков, и не то, что он там не может сыграть, его надо чинить, никто даже не знает о том, насколько он драгоценен и прекрасен, никто даже не пробует, не смотрит в эту сторону. Вот, на мой взгляд, это одна из главных проблем, с которыми сейчас женщины сталкиваются.
0: Наталья, а какому больше совету внемлют вот те женщины, которые к вам обращаются? Совету, что надо научиться жить со своим горем, или так тому совету, что вот надо все-таки сдуть пыль с этого драгоценного бриллианта и попробовать сверкать всеми его гранями?
1: Вы знаете, ведь ну, психотерапевт – это не тот человек, который сидит, дает советы. Да,
2: случае.
1: Это немножечко из другой оперы.
2: Ни в коем случае.
1: Да, совершенно верно. Поэтому к нам приходят...
0: А зачем же тогда к вам ходят, если не за советом?
2: Всем остальным.
1: Могут прийти за советом, но когда мы начинаем работать, люди понимают, что как бы это невозможно получить совет, да, для своей жизни и строить дальше свою жизнь. И они начинают сами с нашей помощью разбираться в своей жизни и сами принимают решение о том, что с ней делать дальше. То ли пыль сдувать, то ли учиться самой играть, да, не ждать, пока кто-то заиграет, то ли, в конце концов, ну, очень часто вы правы поговоривать на тему о том, что вот уже прошло довольно много времени, а, как правило, все-таки человек обращается уже в сознательном возрасте, да, что оплакать сколько времени утекло, как им кажется, а потом понять, что на самом деле не утекло оно, а это некоторый тоже драгоценный багаж, и поблагодарить за то, что выпало в жизни, и двигаться дальше. Вот как бы это, я бы сказала, удачный исход психотерапии. Не знаю, как Александр согласится.
0: Ну да, то есть научиться самого себя, да?
1: Да, да, да. Вот это одна из важнейших вещей. Но не просто понимать, да, научиться понимать и научиться как бы принимать свою жизнь и более осознанно делать выборы в своей жизни и отвечать за те выборы, которые ты делаешь.
0: Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Томашкова и психиатр Александр Сосин. Мы продолжим после краткого объявления.
1: «Свобода выходит на УКВ». Уважаемые слушатели, с 1 марта с 6 утра и до полуночи радио «Свобода» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вы можете слушать на ультракоротких волнах 71 и 24 МГц. Слушайте «Свободу» на УКВ.
0: Как политические партии в России ставят женский вопрос? Всегда ли это формальность? Всегда ли популистский трюк? На этот вопрос я попросил ответить политолога Лилию Шевцову специально для сегодняшней передачи.
2: Если говорить о программах партии, либо, по крайней мере, о риторике наших политических партий, то вот любопытно, демократические партии, скажем, «Яблоко», «СПС», у нас две основные лидирующие демократические партии, они не выделяют проблему женщин и равноправия женщин, возможностей для женщин, как особую тему. Они говорят о равных правах и возможностях для мужчин и женщин, как бы походя, не концентрируя на этом внимание. И, между прочим, для этого есть определенные основания, потому что, очевидно, эти партии исходят из того, что, коль скоро нет равных возможностей для всех социальных групп, для всего российского населения, коль скоро нет демократии для всех, то не может быть и демократии для особой части этого населения, для женщин. То есть женщинам нужно открывать возможности по мере борьбы за демократию в целом для России. А вот одновременно Компартия и Единая Россия говорят о женщинах, мне кажется, гораздо больше, чем демократии, о свободах или каких-либо других принципах. Вот я для любопытства посмотрела веб-сайт Единой России. Ну, как вы знаете, у Единой России нет концентрированной платформы, но очень много риторики. Так вот, женскому вопросу Единой России посвящены десятки, а может быть, если пойти дальше, и сотни страниц, но десятки-то уж точно. И женский вопрос описан со всех точек зрения. Между прочим, очень много здравого смысла. Но пафос Единой России оказывается в следующем. Все проблемы у нас решены, дом построен. Теперь мы можем каким-то образом обустраивать, наконец, и квартиру для женщин. Создавать возможности для их равноправного участия в политике, для согласования интересов женщин и других своего населения, для, так сказать, ликвидации неравенства в социально-экономическом положении. Но ведь вот в таком подходе теряется сам смысл вопроса. Ведь, собственно, нельзя улучшить социально-экономическое положение женщин, нельзя расширить ее влияние на политику в условиях, когда сама политсистема не предоставляет для этого возможности всему населению. Поэтому есть в этом момент какого-то, так сказать, во-первых, лицемерия, ну и элемент имитации.
0: В чем Лилия Шевцова видит разницу между феминизмом западным и российским?
2: Вы знаете, западные феминистки мыслят совершенно иными категориями. Ведь они живут-то совершенно в ином обществе. Они живут в обществе постиндустриальном. Мы еще находимся в весьма традиционном обществе, где не решены элементарные вопросы организации жизни женщины. Ну, скажем, вот для западной феминистки очень важна дискуссия о том, возьмем Швецию, очень важна дискуссия о том, может ли мать приносить ребенка в парламент и кормить его там грудью. Вот дискуссия месяцами шла по этому вопросу, так сказать, насколько ребенок чувствует при этом себя комфортно. Либо возьмем, скажем, вопрос, который расколол американскую общественность. Это проблема абортов. Разрешать ли женщинам аборт, либо нет. На какой стадии, так сказать, и так далее. Вы видите, что эти вопросы даже не стоят перед российскими женщинами. У нас совершенно иная категория мышления и ментальности. Для российской женщины, очевидно, наиболее важный вопрос – это элементарное равноправие в социально-экономических правах и элементарное равноправие в политических правах. Но, как вы видите, размер и размах и объем задач совершенно различны, ибо мы фактически живем в разных обществах. И если уж говорить, так сказать, концентрированно, возможно, и цинично, в России пока нет возможности для эффективного феминизма, поскольку не решены вопросы общества в целом.
0: Я надеюсь, что с помощью наших экспертов, наших гостей, мы обсудим некоторые положения из тех, которые звучали сейчас в ответе Лилии Шевцовой и в следующем нашем материале, потому что сейчас мы продолжим наблюдение за женским вопросом на Западе. 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
3: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата «День матерей» – 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство. Катрин Паолетти и Коль Нормаль Супериор.
0: Чем является 8 марта нынче для француженок?
4: Ответить непросто, потому что внешне, я имею в виду демонстрации, в наши времена мало что происходит. И все же 8 марта – это весьма символичная дата. Во-первых, потому что эта дата отмечается во всем мире. Несомненно, это позитивная сторона глобализации. 8 марта – важная дата. Во Франции, ну, это не так просто объяснить, потому что Франция – родина прав человека, а право голосовать француженки получили последними в Европе.
3: После войны.
4: После окончания Второй мировой войны, в то время как движение феминисток, а также американские писательницы, жившие во Франции в период между двумя войнами, объединились вокруг движения экзистенциалистов и книги Симоны де Бовуар «Второй пол», то была мобилизация женского движения и начало серьезных дебатов, посвященных положению женщин. Но, несомненно, это движение и дебаты затрагивали в ту эпоху лишь круги французских интеллектуалов. В конце 70-х годов, однако, перемены наметились. Симона Вайль отстояла право женщин на аборт. Кадры документальной кинохроники, показывающие обсуждение предложенного ею закона в Национальной ассамблее, потрясают. Парламент бурлит. Симону Вайль обзывают самыми последними словами. Вайль выдержала эту атаку мужчин-парламентариев. И закон стал реальностью после 68 года. В то время как в 68 году, во время студенческой революции, студентки сжигали лифчики в знак эмансипации.
3: И женщины вышли на демонстрацию на бульваре Сан-Мишель, буквально обнажив грудь.
4: Именно. Но право на аборт встретило множество препятствий и стало реальностью только тогда, когда к требованию подключилось движение феминисток, что было решающим фактором, потому что было создано то, что стало называться семейным планированием.
0: Но все же наиболее важной проблемой остается проблема равенства в правах с мужчинами.
4: Это правда. Это самая большая и еще непреодоленная проблема – дискриминация на работе и, в первую очередь, неравенство в оплате труда. Проблема работы может быть связана и с тем, что иногда женщины менее профессионально подготовлены. Но факт есть факт. Занимая одинаковые с мужчинами должности, женщины получают меньшую зарплату. В конце 90-х годов женщины начали бороться за равные с мужчинами права на политической арене, за право быть на равных представленными в органах власти, чтобы именно защищать права женщин. Это привело к тому, что отныне политические партии обязаны во время выборов выставлять равное количество кандидатов, мужчин и женщин. Но, увы, резкой перемены не произошло, и что в органах власти, что в Национальной ассамблее, женщины представлены до сих пор весьма слабо.
3: Катрин Паолетти и Коль Нормаль Супериор. Как мы видим, 8 марта во Франции ближе все же к 1 мая, чем ко Дню Святого Валентина.
0: Репортаж о 8 марта во Франции подготовил наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем наших слушателей присоединиться к разговору сразу после краткого выпуска новостей.
5: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
0: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
6: Повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелища, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
0: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
6: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливой, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
0: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
1: Ну вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
0: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
1: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени.
0: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем присоединиться к разговору и наших слушателей. Празднуете ли вы день 8 марта и считаете ли вы, что завтрашний день женщины в России будет лучше сегодняшнего? Мы слушали два репортажа Лилии Шевцовой и Дмитрия Савицкого. Ваши комментарии, Александр Иванович.
1: Вернемся, да, к вопросу о том, что мы празднуем 8 марта. Думаю, что советский праздник отмечает основным чертам карнавального праздника. Да? Карнавала, как его определял в свое время великий русский философ Михаил Бахтин. Да? Если предполагается, что 8 марта мужчины дарят цветы, моют посуду, чистят квартиру, ухаживают за детьми, ходят в магазин, то значит все остальные 364 дня в году они этого, судя по всему, не делают. Да? И таким образом все в этот день перевернуто, да, как в карнавале все ставится с ног на голову.
0: Да? Вот. Ну да, это такой Юрьев день для женщины.
1: Это вот такой своеобразный карнавал. Вот, собственно, что было. А то, что празднуется во Франции, во всех отношениях, мне представляется, конечно, более честным, более сильным и более достойным.
0: Наталья Юрьевна Тумашкова, вам слово.
2: Вы знаете, ну, вообще, конечно, вот когда слушала вот этот вот репортаж, ну, грустно, потому что очень много верного, и действительно получается, что мы живем немножечко в разных мирах. Это с одной стороны. С другой стороны, интересно, как мне кажется, вот как бы в каких-то вопросах, да, безусловно, мы оказываемся, так сказать, в предыдущем веке, но в каких-то вопросах мне кажется, что мы здесь, в России, чуть-чуть, то, что называется, впереди планеты всей, как всегда. Потому что российские женщины получили доступ, я бы сказала, к тем должностям, к чисто мужским должностям, которым только сейчас там подбираются женщины западные, на самом деле очень давно. И поэтому такой вот откровенной дискриминации с точки зрения оплаты труда, мне кажется, что у нас все-таки нет. И здесь уже говоря как бы о бизнесе, да, и о моей, например, скажем, жизни, опыте жизни в бизнесе, я могу сказать, что сейчас огромное количество женщин, которые занимают в компаниях очень высокие посты. Правда, пожалуй, вот надо отдать все-таки, ну, как бы вот справедливо будет заметить, что, скажем, в большинстве западных компаний или представителей западных компаний здесь, в России, действительно женщины занимают очень высокие посты. От, там, скажем, генерального директора, как, например, компания Microsoft, и надо иметь в виду, что этот генеральный директор вообще несколько лет назад наша вот женщина была признана менеджером номер один в мире. Вот, что совершенно неудивительно. Большинство, подавляющее большинство, скажем, директоров по персоналу, а это в наше время очень высокая позиция, заняты все-таки женщинами, хотя есть и мужчины на таких позициях, да. Поэтому очень много женщин в таких средних и малых компаниях, средний и малый бизнес России, где и владельцами компании, и, соответственно, руководителями компании являются женщины. И здесь как бы не стоит вопрос о том, там, ну, меньше или больше ты получаешь. Ну, сколько твоя компания заработала там, да, столько ты и получаешь. В этом смысле я бы сказала, что у нас, так сказать, позиция достаточно сильная.
0: Да? Наталья Юрьевна, вы обещали нам сказать все-таки о специфике работы вашего агентства. Чем же вы заняты?
2: А, ну да, пожалуйста. Значит, у меня такая очень своеобразная жизнь. Мы такие немножечко, хотя компания у меня маленькая, но она вот оказалась, как ни странно, лидером в нескольких областях. Например, значит, моя компания называется Акапелла, и мы пиар-агентство, которое занимается двумя вещами. Все вокруг людей, как бы, все вокруг персонала. Значит, одна часть нашей компании занимается так называемой кадровой рекламой, и в 96-м году мы были вообще первыми в России, кто начал специализироваться по кадровой рекламе. Это что-то, что это такое? Вообще термин вводили этот. Это значит, что когда компании ищут персонал не через рекрутерские агентства и не по знакомству, а давая объявления о вакансиях в средствах массовой информации, любых, по всей стране, в любых городах и весях, там, и за рубежом, и в СНГ, им удобнее обратиться на мою компанию, которая может разместить их рекламу, может дать рекомендации о том, как лучше составить рекламу, может дать какой-то статистический отчет по поводу того, на какую рекламу, где, в каких газетах и там у других СМИ идет отклик. Вот это вот одна часть. Вторая, ну, для меня более даже, скажем, интересная, которой я непосредственно занимаюсь, это организация корпоративных мероприятий. Для компаний конкретных или для... Причем это как внутренних мероприятий, да, начиная там от каких-то вечеров, скажем, праздничных, до мероприятий такого вот масштаба уже внешнего, да, скажем. Ну, вот мы не один год уже работаем, скажем, помогаем организовывать персону года, которая проходит в Кремле. Два года назад мы вместе с нашим партнером готовили фестиваль школьных библиотек. То есть, так сказать, очень разномасштабные такие мероприятия. Это чрезвычайно интересно, потому что это непосредственная работа с корпоративным развитием корпоративной культуры компаний. А что такое корпоративная культура? Да, это все, что имеет непосредственное отношение к человеку. Это те ценности, человеческие ценности, которые живут как бы и являются движущей силой внутри компании. Те правила, по которым там живут люди, гласные или негласные. То, что компания предъявляет, вот этот имидж, так называемый пресловутый, который компания предъявляет вовне и своим собственным сотрудникам. То есть вот такой вот конгломерат вот этих всех вещей, и все это сфокусировано на совершенно конкретных людях. Вот как бы вкратце то, чем мы занимаемся.
0: Мне начало вашего объяснения, чем вы занимаетесь, очень понравилось. Теперь я знаю, что если нужно будет организовать празднование 8 марта, мы знаем, к кому обратиться, к Наталье Юрьевне и к вашей компании. У нас есть звонок нашего слушателя из Петербурга. Александр звонит. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
3: Добрый день. На мой взгляд, ничего мы не празднуем, а просто вспоминаем женщин. И то на первой рюмке. А когда приходят после этих дней на работу, никто женщине не говорит. Говорят, хорошо погуляли. Ну, любят у нас некоторые это все возвысить, приукрасить, а реальность жестче. И тем не менее, я поздравляю их с 8 марта. У меня родился стих. Я через радио скажу, что виртуально подарю всем женщинам весенние цветы. Пусть радость будет настоящей. И не ругайте нас, мужчин, хоть в этот день напрасно. Спасибо.
0: Это были стихи Александра из Петербурга. Владимир из того же города звонит. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
4: Я все это выслушал. И слушаю я свободу, слушаю. Вот мне 60 лет, а слушаю я ее с 10 лет. Вы понимаете, какой у меня стаж, да?
0: Страшное детство вот. У вас было, да, политизированное.
4: Также, да, также я великолепно знаю петербургский менталитет. Я вот в театр меня вводили, начинал вот с 10 лет. Вот. Когда я вас слушаю, прекрасный русский язык, великолепный русский язык. Вот, но вопрос такой, а вы-то сами как относитесь к этому 8 марта? 8 марта. Вот тут высказывались женщины, ну, дамы, назовем их дамы, а предприниматели. Вы понимаете, я не хотел бы, ну, надо говорить уже, давайте до конца. Значит, что такое предпринимательство? Нет, я не буду учить, я быстро. Предпринимательство – это в первую очередь это создание материальной сферы. А создание материальной сферы – да, крутиться, вертеться. И знать надо, чтобы для того, чтобы создавать материальную сферу, это надо знать не только теорию, то есть не только закончить там два института или три, как я, но знать еще и закончить. Вот начинал я, например, с ремесленного училища.
0: Интереснее было бы, наверное, Владимир, все это изложить в стихах. У нас звонок, наш слушатель по фамилии Бобрецов, так он представился, если я правильно понимаю. Слушаем вас.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Для меня любой праздник – это гимн жизни, и особенно этот. Женщина – это дух плодородия, жизни, закономерности, последовательности жизненной энергии. В женщине меньше разбросанности, больше сосредоточенности на ценностях жизни. А мужчина, он более случайен, более поверхностен, более головной. Поэтому в нем больше духа творчества, войны, противодействия жизни. Гармония, думаю, в соединении. Жизнь как бы детерминирует человека, а творчество освобождает. Женщина была бы хороша в думе, так как законы должны быть детерминированы жизнью, а не мыслью. Мужчина хорош в исполнительной власти, там требуется творчество, больше свобода духа. А президентом может быть только женщина, мать. Над жизнью может быть только жизнь, а не случайное творчество или дух войны. Спасибо.
0: Это просто настоящий тост товарища Бобрецова. Продолжим нашу программу. Президент Гарвардского университета Ларри Саммерс недавно объявила результаты последних экспериментов, доказывающих, что женщины не могут достичь успехов в естественных науках и математике из-за генетического отличия от мужчин. Казалось бы, история человечества ставит эти слова под сомнение. Мы знаем математика Софью Ковалевскую, физика Марию Складовскую-Кюри, академика-биолога Лину Штерн и генетика Раису Берк, и лауреата Нобелевской премии в области, опять же, генетики Барбару МакКлинток. С помощью наших слушателей мы, вероятно, продолжим этот ряд до бесконечности. И все-таки, что стоит за этими постоянными уколами мужчин в адрес женщин? За этим желанием принизить женские способности? Правда ли, что женщин больше, чем мужчин, привлекают астрология, оккультизм, всякая чертовщина? Этот вопрос я задал американскому ученому русского происхождения профессору Эрику Шираеву.
6: О, да, конечно. Данные, которые позволяют мне такое заключить в Америке и в Европе, показывают, что да, женщины гораздо больше, чем мужчины, стремятся получить информацию о культе, о ведьмах, о разных методах воздействия на людей, в особенности на мужчин, но, конечно же, на женщин. По разным причинам, конечно, это происходит. Разные причины, серьезные, несерьезные. Мы знаем, например, историю, как ведьмы возникли, как они были сделаны мужчинами, придуманы, описаны и тому подобное. Статистика показывает, что из каждых 10 сожженных ведьм 9 были женщины, только один был мужчина. Но в основном были женщины. Считалось, что почему так происходит? Потому что дьявол бессилен воздействовать на людей. Можно делать много нехороших и злых вещей, но через кого-то. И поэтому наиболее удачным объектом такого воздействия на людей через кого-то были женщины, которые считали, что они слабее, они более эмоциональные, они поддаются вожделениям более непосредственно, чем мужчины. Поэтому лучше всего атаковать женщин. И через них, через ведьм, делать их ведьмами, через них можно влиять на людей. И поэтому вот такой страх возник и существовал, и существует до сих пор в западной цивилизации. Вторая причина, почему получилось так, что больше женщин верят и обращаются к оккультизму, в том числе астрологии и парапсихологии, это потому что наука современная, особенно от психологии, наука о человеке, я опять обсужу о западной науке, в основном было мужским делом. И большинство мужчин, которые пошли в эту науку, страшно ненавидели религию. Может быть, они верили в Бога, но они не хотели никак, чтобы священники диктовали им, как изучать человека, как изучать его душу. Была такая аллергия к религии с точки зрения ученых. И поэтому все, что казалось, женщин не пускали в науку, мы знаем. Очень мало было их в философии, психологии, практически никого до 20 века. И поэтому вот эти куски, остатки с барского стола, это наука, лаборатории, изучение мозга, время реакции, эмоции, измерение в секундах и в сантиметрах, все. Женщинам оставалось только заниматься тем, что вот, ну, кажется, вот такое вот несерьезное, несущественное. Вот эмоции, которых нельзя измерить, сны, которых вот можно и поговорить. Мужчинам очень хотелось психологии, очень хотелось напоминать физиков, электронщиков, которые контролируют реальность, которые могут влиять на судьбы людские. Но психология была слабенькая. Поэтому все равно такое впечатление, что мы все можем, мы сильные, мы психиатры, мы психологи, осталось у мужчин. Сомнения, ведь сомнения – это черта, присущая женщинам в основном. Сомнения, детали. Вот сомнения о всесильности – это осталось для женщин. Поэтому мужчины-психологи всегда знали, что мы сможем загипнотизировать, мы сможем проверить, проанализировать, измерить, дать совет, дать тебе пилюлю, терапия и пошел. Можем сделать, плати деньги и иди. А у женщин осталось сомнение. Может быть, не все мы можем. Есть какие-то силы потусторонние, которые контролируют нас. Звезды, магнитные бури, ведьмы, заклинания, магия черная, белая и тому подобное.
0: Говорил профессор Эрик Шираев. Как вы можете прокомментировать сказанное, Александр Иосифович?
1: Я думаю, что это верно, но только отчасти. Да, разумеется, утверждать, что кто-то глупее тебя, это тоже относится к практике осуществления превосходства, к практике осуществления власти, к тому, о чем я говорил в самом начале. Но я совершенно не согласен с тем, что сомнения, тонкости, детали – это исключительно женская прерогатива. Все вот такие вот психологические теории ориентированы именно вот на сомнения, на неуверенность, на личностный рост и так далее. Все они созданы психологами-мужчинами, да, это там от Карла Роджерса, да, и так далее. И, да, повторяю, с коллегой из Соединенных Штатов в этом смысле я не согласен. С другой стороны, повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелища, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
0: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
1: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливы, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
0: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
2: Ну вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
0: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
2: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени. И вот она так очень интересно говорила о разнице мужского и женского менталитета. Она говорила, вот представьте себе, еще с первобытных времен примерно ушел мужчина на охоту. Ну, бегает себе там за каким-нибудь мамонтом, да, вот попал... Убил, приволок, да? Чем занимается в это время женщина, которая сидит в пещере? Значит, во-первых, она держит одного ребенка у груди и кормит его. Другой ногой она качает люльку, в которой лежит еще какое-то количество детей. Одной рукой, значит, она варит вот это вот остатки предыдущего мамонта. Плюс ей еще другой ногой надо отпихиваться от какого-то саблезубого тигра, который в это время лезет в пещеру. Да еще надо успеть намалевать, значит, на стене какие-то магические рисунки, которые помогут мужу благополучно сбегать на эту охоту. Но просто поневоле развивается очень многоуровневый интеллект, да, и вширь, и вглубь, и там в разные стороны, и приходится как бы интегрировать и держать в себе чрезвычайно много. Вот мне кажется, что в настоящее время та мужская наука, которая господствовала в течение многих веков, она действительно реально зашла в тупик. Потому что невозможно уже вот как бы прямолинейно били в одну точку, а у мужчин феноменальная способность мужского интеллекта сосредотачиваться на чем-то, фокусироваться, как бы отметая все другое. Я согласна с Александром про сомнения, но это сомнение все про биение в ту же самую точку. Что касается женских сомнений, да, и в науке, и в чем-то, это всегда сомнения такие многоуровневые, да, потому что а если с этой стороны посмотреть, а если еще с этой, а как это отзовется на человечестве, а справедливо ли это, а вот как это отзовется там, не знаю, на моей личной жизни, там еще на ком-то. Вот мне кажется, что если вот это вот женское начало, и я не имею в виду именно женщин, хотя понятно, что женский психический сосуд, он более приспособлен для этой вот женской энергии, да, но если вот это запустить как бы в полную широту и в полную силу запустить науку, мне кажется, что наука бы сдвинулась куда-то очень качественно, да. Александр хочет добавить.
1: Я хотел бы добавить, что переход в науке от модернистской, от структуралистской парадигмы к постструктуралистской, к постмодернистской с ее особым вниманием к единичному, да, к уникальному, к особенному, может отчасти быть рассмотрено как больше доверия именно к женскому способу мышления. Да, он сейчас становится господствующим, в том числе и в психологии.
2: Ну, а если говорить о том, что же мы празднуем 8 марта, вы знаете, я, честно говоря, действительно не очень понимаю, что мы такое празднуем. Как-то стерлось уже, мне кажется, давно вот это вот. Вот мне ужасно понравилось то, что Александр сказал про карнавал. А что, замечательная штука. Давайте действительно карнавал праздновать вот в этом, но понимать, что мы при этом делаем. Вот я хочу сказать, что мне хотелось бы, чтобы мы праздновали. Мне бы хотелось, чтобы мы праздновали действительно возвращение, такое вот могучее возвращение в этот мир. Это действительно женского начала. Мне кажется, что это вот слушатель замечательно совершенно, Бобринцев, да, сказал, мне кажется, очень важные вещи он сказал, что вот возвращение, потому что возвращение женского начала в мир – это возвращение жизни в мир, это возвращение уважения к этой жизни. И в этом смысле мне кажется, что во многом у российского менталитета все-таки оказывается приоритет перед западным, потому что они со своей богиней вот в религиозном смысле, да, уже давно расправились. Там, представляете, в, скажем, в протестантизме богини вообще нет. В этом пантеоне, да, в католицизме осталась вот эта юная, прелестная, совершенно невинная девушка, в общем, довольно бессильная. А вот, как ни странно, вот у нас осталась женщина-мать, осталась религия. Это очень мощная такая магическая фигура.
0: Ну вот, на словах о богине нам и пора завершать программу. Нас ждет еще опрос. Может ли женщина стать президентом России? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
7: Мне кажется, что нет. Сейчас еще не доросли мы до того, чтобы женщина смогла у нас занять какую-нибудь серьезную должность. Мне кажется, женщины достойны того, чтобы управлять, но пока нет. Это мы не можем воспринять, скорее всего.
8: Да, конечно, может. Просто у нас они этим не занимаются. У нас же политиков женщин мало очень. Тут же все зависит от человека. Если женщина, она будет энтузиаст, если она будет стараться, то ничего невозможного не бывает.
9: Теоретически может, практически тяжело. Мы сами не готовы, и женщины не очень готовы выйти вперед. Те, которые готовы выйти вперед, у них немножечко, наверное, что-то еще. Воспринимают это как нечто эпатажное. Просто стереотип мышления, несмотря на то, что именно в России как раз женщина является двигателем прогресса, на мой взгляд.
10: Нет, не может. Это не историческое пренебрежение женщины. Дело в том, что в нашей стране власть вся принадлежит не русским. И кто-то другой не заинтересован в возрождении нашей страны. А если бы, допустим, пришла бы женщина, как Екатерина II, наверное, то, может быть, наша страна бы возродилась.
11: Я считаю, что в ближайшем будущем просто благоприятно было бы женщине занять самый высокий пост. Мужчины, которые заняли все там наверху, вот они не хотят, и они всячески, конечно, мешают этому. А вообще общество и не против, народ бы поддержал. У нас есть замечательные женщины, и мне до сих пор очень жалко Старовойтову. Это идеальный политик. Она бы, мне кажется, ну не хуже Екатерины II повторила бы, может быть, ее путь.
12: Не может. Уже сложилась такая система у нас, что женщина как бы отодвинута на вторую роль. Стереотип такой уже сложился, и мужчина, наверное, особенно вот наше поколение, подчиняться женщине. Ну, можно на примере нашего губернатора, потому что коллеги мои всерьез они воспринимают.
13: Я не уверена, но думаю, что Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы. Ну, могут не пропустить. Сейчас у нас мужчины, которые как раз вот так и относятся к женщинам, они занимают и положение, и деньги имеют. Но по работоспособности, по желанию работать, Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы.
14: Женщина, она не глупее мужчины, работоспособная женщина. Конечно, и не лодырь. Но для этого надо иметь, наверное, хорошую команду, хорошую поддержку. Главное, авторитет у людей, работоспособность. Я считаю только так.
15: Ей не дадут возможности наши, все те, кто стоит сейчас у власти, у нас в России. В других странах это возможно, и к женщине относятся по-другому. У нас трудно пробиться.
16: может. Я думаю, что это зависит от воли людей простых. Если найдется способная женщина, может увлечь за собой как лидер, ее могут выдвинуть. У нас же очень много сейчас и в советах, в руководящих органах, так что нормально к этому отношусь.
17: Может. Реально нужно помочь каждому человеку, чтобы женщина стала президентом. В первую очередь порядок вокруг дома, благоустройство города, благоустройство страны, благоустройство всей России. Как говорят, женщина-хозяйка может навести. Но в первую очередь мешает само руководство этого государства.
18: По-моему, президент является вывеской. И если будет красивая вывеска, почему нет?
19: Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли женщина быть президентом России. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
0: На этом мы заканчиваем нашу программу. Благодарю за участие наших гостей – психолога Наталью Тумашкову и психиатра Александра Сосланда. Режиссеры Юлия Ермолинская, Оксана Крутоверцева и Александр Орлов-Сокольский. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго и с наступающим вас праздником, богини! Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
20: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию, и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
20: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «а там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Х», «Х» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
21: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой... Знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка. Явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
20: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
21: Голосовой помощник «Радио Свобода».
22: Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
21: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
22: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
21: Свобода становится еще ближе.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина стороной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в центрально-восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась

0: иногда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении XX века проходил через несколько государствоформирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования. В 91 году большинство украинцев проголосовало за независимость. Но качество этой, конечно, нации, качество единства было совсем другим по сравнению с тем, которым оно является сегодня, в 26-м году. Если в 91-м году решение о независимой Украине, для этого достаточно было просто пойти на избирательный участок и проголосовать, то сегодня это вопрос жизни и смерти, это вопрос того, что нужно брать оружие в руки, оружие это меняется, для защиты выбора 91-го года. Так что та же эта нация, в известной степени да, та же это с точки зрения своего самосознания, единства, готовности жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо да. более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
0: В сравнении с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы XX века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
1: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
0: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в 19 веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень

0: болезненно, но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год, это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
1: Центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91 года.
0: Глядя просто даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел
1: Да.
0: Вощанов, такой пресс-секретарь,
1: Пресс-секретарь был, да.
0: тогда не президент, а тогда, нет, он уже был президент Российской Федерации Ельцин. Он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте, ну, вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, безвоенные действия, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее. Внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России,
1: да.
0: Территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
1: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
0: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым, то есть и если в той или иной степени Украина или Белоруссия является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, он, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым, Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
1: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
0: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
1: Не знал, да.
0: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91-го года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины XVII века, где центральность Киева, Синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина XVII века. И поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко укоренена, и в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства, ну, да, государственности, религии и так далее, за этим столетия традиции. Да. Я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
1: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот это украинская вольница, с одной стороны, и республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
0: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты, и в конце концов было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацкий казацство независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетманщина, гетманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки, именно потому что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается в очень непростых переговорах, находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
1: другого. Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
0: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система, но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу. И люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит, Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
1: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
0: Кучма тоже, да.
1: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то нравилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
0: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине. В Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
1: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
0: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество, с одной стороны, считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы. С другой стороны, считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то, поражен уровнем maturity.
1: Зрелости,
0: уровнем,
1: да.
0: Общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуации Цуцванга. С другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
1: Ну да, я смотрю, что социолог...
0: большинство украинцев понимает и берет на себя.
1: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как я уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорите уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
0: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью. Причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. Да. То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки, он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях. Но это, если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким. Но с точки зрения украинской истории последних 35 лет, это самый популярный украинский президент.
1: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и у Министерства обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
0: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружила и которую общество поддерживает, это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
1: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи, а мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы, в середине НАТО полный разброд и шатание, кто в лес, кто по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжают военные, говорят, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно 2-3 вот этих 5-копеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну это как, знаешь, вот чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше, это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5% до 2% все же остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, AfD или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание альянса, и насколько я знаю, там даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот тех тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель, что будет. Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
1: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
3: Да, добрый день.
1: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал, ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
3: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы и, может быть, и мы в будущем. Украина должна быть одной из одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
1: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
3: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз. Открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность. И это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать темой членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
1: да,
3: как двусторонние, так и многосторонние на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
1: Ну да, это как раз был мой следующий вопрос. Какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали. Да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих. Это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания. То есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
3: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
1: связи рисков безопасности, да,
3: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины принципиально важный вопрос. Вопрос о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
1: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
3: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложения о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, Но самое главное, это не гарантия завершения войны, это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
1: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
3: Вы понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
1: Да.
3: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться иррациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
1: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение. И то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
11: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже приняты к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
12: Overall, the register has 43 categories.
13: В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, включая ограничение свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
11: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
13: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «ДИА». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
11: Вы назвали довольно высокое число заявлений, десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество

0: группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявление на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и после этой даты, и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине, при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношение не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
1: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
0: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс, просто потому что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
1: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
0: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить за нанесенный Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
1: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
0: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после

0: Учреждение реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям — это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. Compensation arrives
1: as soon as possible. К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
0: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвуют 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
1: Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирают реестр, связано с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
0: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях, как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявления на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона — это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
1: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
0: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация — это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
1: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана Международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
2: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на Земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
3: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну, как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за эти жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важные аспекты, которые должны быть изменены в этой конвенции, и тогда мы можем к ней вернуться.
2: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
4: Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
5: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будем смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют, а Украина воюет на своей земле.
4: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
2: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
6: Я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов, и никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. А парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
2: По мнению Юрия Гудименко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
6: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо бы минировать вообще все в 3 слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень тематически строго.
2: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2020 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель ОНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
7: Технически ОНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
2: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
1: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
8: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
9: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
10: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
12: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
13: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
14: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
15: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
16: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
17: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
19: Кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты че, сука, борзый, а с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефорт, ты здесь страх вспомнишь. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
20: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Сериал с таким названием вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Рабочие материалы этого фильма легли в основу моего подкаста. Истории людей, побывавших в заключении, квинтэссенция их тюремного опыта – вот что такое «Азбука тюрьмы». Для начала предоставим слово режиссеру документального сериала Андрею Сильвестрову.
21: Изначально в концепции исходили из того, что у каждого мира есть своя лексика. Первое, вот на что мы обратили внимание, что тюрьма имеет, вот этот мир имеет свою лексику, которая, ну, как бы отличается от нашей лексики. Но при этом удивительным образом слова из того мира очень активно перекочевывают в наш мир. Вот это вот как бы взаимодействие. Понятно, что, наверное, самая первая такая большая волна тюремной лексики выплеснулась в русский язык после 1953-1956 года, после вот закрытия вот этой лагерной системы, когда вышло огромное количество заключенных на свободу.
22: А какая амнистия-то?
23: Ну, весной, после смерти товарища Сталина. Уголовником же амнистия была. Берия дал. У народа такое горе. А всех ург на свободу. Органы с ног сбились. Кровью захлебываемся, мать твою.
21: В конце 50-х, 60-х в русский язык вошло очень много сленга тюремного. Понятно, что в 90-е он был достаточно активен, когда была такая, ну, как сказать, мода на бандитов. И сейчас вот мы переживаем тоже такой момент, когда, ну, там, например, слово «зашквар», его можно читать там в блогах, журналах и так далее, а оно, ну, пришло к нам, очевидно, из тюремной лексики.
20: Эту мысль подхватывает и развивает герой 8-го эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский.
19: Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. И те, кто говорили на идиш, это были люди, которые или исповедовали иудаизм сами, или, по крайней мере, вышли из семей, где исповедовался иудаизм, то, соответственно, шкварки, которые делались из свинины, и все, что а свинина в иудаизме – это запретное мясо, это полное табу, как бы это считается нечистое мясо, поэтому шкварки считалось чем-то нечистым. Вот. И поэтому зашкваренный, зашкварить – это как бы, зашкваренный – это нечистый, и зашкварить – это сделать кого-то нечистым.
20: Олег Радзинский – писатель, диссидент и инвестиционный банкир. Он попал в тюрьму, будучи профессиональным филологом, поэтому, находясь в заключении, Радзинский слушал и воспринимал язык тюрьмы с особым вниманием.
19: До того, как я попал в заключение, я же заканчивал филологический факультет МГУ, поэтому меня, как филолога, тоже, естественно, интересовал язык. Меня удивило, с одной стороны, то, как какие-то слова из фени, из тюремного жаргона просочились и стали устойчивыми выражениями кодифицированного языка, а с другой стороны, происхождение некоторых слов, которые абсолютно были непонятные. Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. Поскольку в тюрьмах Российской империи и в среде криминального мира Российской империи было очень много евреев, они для того, чтобы их не понимали вертухаи, да и другие заключенные тоже, вот, они как бы сохраняли, они говорили на идиш, поэтому вот такие слова, как там «апфельфейн», да, что означает «тайный сговор». Вот, вот поди разбери, что это, а это пришло из идиш. Вот. И разные другие вещи. Например, вы знаете, вот это сленговое выражение «попасть». Да? «Попасть», то есть у тебя что-то случилось, попал в какую-то неприятность. Это на самом деле пришло из фени, там есть выражение «попасть за все ланцы», то есть попасть в беду. Потом это «за все ланцы» отбросилось, «попасть» осталось. Но одновременно есть как бы и обратная сторона этого же выражения, потому что «попасть в цвет» означает угадать, то есть точно, вот ты как бы, то, что называется, в масть. Вот такие вот вещи, какие-то из них мне удалось проследить, какие-то нет. Я не могу сказать, что это исследование было моим приоритетом, но в том числе меня как филолога, человека из литературной среды, это, безусловно, интересовало.
20: Олег Радзинский родился в семье писателя Эдуарда Радзинского и актрисы Лии Гераскиной. После окончания школы поступил на филфак МГУ, а потом в аспирантуру. Активно участвовал в деятельности диссидентской организации «Группа за установление доверия между СССР и США». Был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда».
19: Первый день, когда меня арестовали, меня приняли, прогнали в Лефортово через прожарку, все осмотрели и отправили в камеру. А вы должны понимать, да, что когда входит новый заключенный, то вы его не видите. Вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК, и вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, нет матраса, я кладу матрас. Он говорит, ну ты хавал что с утра? Да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос, в 7 утра пришли за мной, отвезли сюда. Он говорит, не хавал. И он вдруг подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка. Он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай ему баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим. И закрывает кормушку. И он мне говорит, волки позорные, баланду пожалели. Я говорю, почему волки? Я просто не понял, что он имеет тут волки. Я думал, волки, знаете, как волок какой-то, который валится куда-то. И вот я помню, на меня это сильно произвело впечатление, когда он мне объяснил, что вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. И вот они вот тоже как-то жалеют.
20: Суд приговорил Олега Радзинского к 1 году тюрьмы и 5 годам ссылки. Год тюремного заключения Радзинский провел в Лефортово, а потом был этапирован в лагерь строгого режима в Томской области.
19: Меня этапировали спецэтапом, поскольку считалось, что я особо опасный преступник. Считали они это по двум причинам. Это потому, что у меня статья была, 70-я, это особый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации, с 64 по 73-ю. Поэтому мне было положено спецэтапом этапировать. Кроме того, потому что какой-то идиот конвойный во время суда мне поставил определение в управлении исправительных учреждений ГУИТУ, что я СНК. И по этому поводу у меня на конверте красовалась красная линия. СНК – это означает склонен к нападению на конвой. Кретинизм. Значит, все потому, что я во время суда там ударил действительно конвоира, который толкнул мою маму. Но я, естественно, забыл об этом, потому что, ударил, ну что, пусть маму не толкает. А он не забыл, этот лейтенант. И он мне поставил, вот эту красную полосу на конверт, когда меня этапировали. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты че, сука, борзый, а с виду вообще такой шибзик, хиляк. Это тебе не Лефортово, ты здесь страх вспомнишь. Вот, ну и так далее. В общем, гнал какую-то парашу мне. Я говорю, а какие претензии? Скажи начальник. Он говорит, претензии? Ты че? Думаешь, мы не знаем? И показывает мне конверт, и там красная полоса. Я же забыл про это, естественно, по своей легкомысленности. Но потом вспомнил. И, конечно, ЗК поинтересовались, кому я там вломил из конвойных. А ЗК же любят рассказывать всякие майсы друг другу. Делать нечего. Вот они сидят и толкают, что я избил конвойного. А я его просто один раз ударил. Даже не ударил, а толкнул скорее. Потом то уже 2 конвойных. И мне, главное, ничего за это не было. А почему не было? Потому что я под комитетом. Я в ведении комитета, и поэтому менты, то есть МВД, ничего мне сделать не могут.
20: Сербский писатель Милорад Павич когда-то сказал, «Карты уже 1000 лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества». Игра в карты в тюрьме – это не просто форма проведения досуга. Это целая философская система, гипертекст, выражаясь языком, литературоведения. Все это, находясь в заключении, познавал на собственном опыте юный Олег Радзинский.
19: Значит, нас с этапа сдернули, конвой потом тасует, кто кого какой режим, кого в какое крыло и так далее. А меня последним всегда, то есть ставят лицом к стене, руки на стенку, сидр, то есть рюкзак под ноги, ну иногда на корточки сажают. И вот мы стоим, ждем, и там какого-то спрашивают, я же забыл, как его фамилия, там, ну предположим, Петров, я не помню, как его фамилия была, и что-то никто не отвечает. И, наконец, он вдруг какой-то ЗК такой среднего возраста, он говорит, а что вот, а Петрыкин, Петрыкина, что ли, звали? Он говорит, ну, он говорит, здесь, Петрыкин, там, не знаю, Иван Иванович осужден такого-то числа, там, по такой-то статье, ну, все как положено. А рядом со мной стоит ЗК такой старый, говорит, валетный, блядь. А что валетный, кто такой валетный? Он говорит, ну, валетный, придурок. Оказывается, валетный – это умственно отсталый. Я потом долго думал, валетный, почему валетный? Потом у меня единственное предположение было, меня это очень занимало, я подумал, ага, значит, из всех карт, картинок, валетный – младшая масть, получается. Может быть, поэтому, потому что как бы он, с одной стороны, и не младшая среди вообще всех карт, то есть не шестерка, Потому что шестерка, ну понятно, да, шестерка тоже вот выражение, тюремное выражение, которое перешло из карточной терминологии шестерка и стало, в общем-то, общеупотребительным, на мой взгляд, в русском кодифицированном языке. Большинство людей, я думаю, понимают, что речь идет о ком-то, кто не имеет большого веса в обществе, кто как бы прислуживает и так далее. А вот валетный – это как бы придурок, умственно отсталый. Это как бы низшая масть из карт с картинками. Карты очень большое имеют значение в тюрьме, потому что, с одной стороны, шпилевые, то есть те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что, естественно, они аккумулируют деньги. Вот. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный. Я помню такого шпилевого, такого я знал, Айвас. Он говорит, ну я вообще катала. Я говорю, как катала? Катала, оказывается, это шулер, который катается в поездах и там убирает пассажиров в карточной игре. Впоследствии уже в тюремной терминологии это тоже преобразовалось. Катать – это значит играть. Говорить об этом можно бесконечно, потому что язык сам по себе колоссальный. Это колоссальный пласт. Но какие-то есть совсем такие странные вещи – необъяснимые, неописуемые. Но много вещей, связанные как бы с национальной рознью, дискриминация языковая выходцев из Средней Азии. Есть определенный антисемитизм, кстати. Я помню, кто-то узнал, что я еврей, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Это не то, что его личное это отношение. Нет, это просто вот такое вот устойчивое сочетание.
20: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг. А мы продолжаем слушать рассказ Олега Радзинского о его тюремном опыте и встречах с удивительными персонажами. Все эти встречи и жизненные ситуации, свидетелем которых был Олег, он воспринимал через призму языка. Вот история про персонажа по имени дядя Вася.
19: Дядя Вася, собственно, он был вор, он был в законе, бывалый. Я с ним встретился в томской транзитке. Звали его, кстати, Николай, что самое интересное, это я точно выяснил. Он был никакой не дядя Вася, он же был пожилой человек достаточно, просидевший всю жизнь. Знаете, то, что в итальянской мафии называется консильери, да, а там он был смотрящий. Он смотрел, чтобы как бы все жили по черному ходу. Черный ход – это в тюрьме, как бы, чтобы жить по воровским законам. К нему все обращались за советом, вся тюрьма, вся томка. Томка – томская тюрьма. Мы с еще одним молодым парнем мы писали малявы для дяди Васи, потому что дядя Вася не опускался до этого. Дядя Вася как бы был серьезный человек, он диктовал, а мы с этим Пашей писали малявы. А Паша был двигающийся. Двигающийся – это по тюремной терминологии, это как бы молодой заключенный, который собирается продвинуться в этой иерархии, потому что тюремная система очень иерархичная. Это, собственно, такая там очень сложная и строгая стратификация слоев, мастей, как говорят. Это дядя Вася, он нам диктовал эти малявы. Вот я помню, одно я запомнил навсегда. Он выносил вердикт, скажем так, что делать в том или ином случае. И там было... Это была такая история. Ему со строгача, со строгого режима, из корпуса строгого режима прислали, что вот там один из заключенных, он толкнул фуфло, то есть он проигрался в карты и не отдает должок. И я помню, дядя Вася продиктовал, он сказал, три слова было. Хуй не наказывать, то есть не насиловать.
20: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
24: Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет, проявлять себя.
1: Да интернет, вот это вообще куда ни пойди. Ну, что хоти говори.
4: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
2: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
20: В 1987 году Олег Радзинский в рамках кампании по амнистии диссидентов был освобожден из заключения и выслан из Советского Союза. Оказавшись в Америке, Олег закончил Колумбийский университет и стал специалистом в области финансов. Долгое время он был брокером на Уолл-стрит. В подкасте «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский со скрупулезностью финансиста и с интересом филолога рассматривает структуру тюремного общества.
19: Тюремное общество – это, в общем-то, первобытное общинное общество. Почему? Потому что там есть система табу, очень жестких табу. Но она есть везде социальные табу, в любом обществе, и в самом развитом тоже. Но в тюремном они очень строгие, и как в любом первобытном общинном обществе, они связаны очень во многом с гигиеной. Заключенный должен быть чист, это очень важно. Он должен быть опрятен, потому что если нет, то он как бы он уже опускается. В конце концов, он закончит тюремную карьеру в опущенке, да? То есть среди тех, кто опустился, даже если его не изнасилуют. Потому что опущенники, два вида, скажем так, опущенников, это те, кого просто опустили, то есть кого изнасиловали, и они перешли. Это самая низшая каста, так называемые петухи. Вот, то есть пассивные гомосексуалисты, как их считают остальные заключенные, ну, в основном, на самом деле, это, в большинстве основном, это несчастные, изнасилованные просто люди. А есть просто опущенники, которые не насилованы, их просто прогнали туда за какие-то провинности. И они живут вот в этом в зашкваренном бараке, ты теряешь свою масть и так далее. Значит, говоря о мастях, потому что как это отражается, то их множество, начиная с самых низких, то есть вот те, кто зашкваренные или опущенники. Следующая масть, конечно, это шныри. Шнырь, тот, кто шныряет, да, это такой услужливый мужик. Если вы помните бессмертное произведение Александра Александровича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», да, вот Иван Денисович не был шнырем, а там был еще второй вот персонаж, который собирал окурки. Он поднимал их с земли. Вот если тебе просто оставят окурок, ты курить ты можешь, но с земли нет. Вот это шныри. Шныри, они обслуживают камеру, они разносят баланду и так далее. Они в бараке разжигают печку и тому подобное. Вот это шныри. Почему шнырь? Я долго думал, что он шныряет как бы по бараку, по камере. Следующая масса – это мужики. Это очень важно. Мужики – это как бы самая большая масса в тюрьме. И почему мужики? Потому что они работают. Что делает мужик? Он работает. Он работает в поле, он работает на заводе, он работает в зоне. Мужики – это самая большая часть тюремного населения. Это те, кто согласились работать. Мужицкая зона, мужики, они могут жить и по красному ходу, и по черному ходу. Их не обязуют. Они могут и подчиняться администрации, или если это черная зона, то есть где живут по черному ходу, по воровским по понятиям, то мужики там тоже прекрасно живут. Есть такое выражение, что мужик – опора вора. Воры – это высшая масть, это те, кто выбрали соблюдать, жить по черному ходу, соблюдать блатной закон. Они живут в отрицалове, да, они отрицалово, то есть они отрицают постановление тюремной администрации, они не работают, и за что, естественно, подвергаются в зонах, где стараются навести порядок, где хозяин и кум, хозяин – начальник зоны, кум – это замначальника по режиму, они стараются навести порядок, там, естественно, их прессует администрация. Но еще внутри этого есть много других. И вот эти двигающиеся, те, кто хотят продвинуться из своей масти в более верхнюю, в основном молодые заключенные. Есть смотрящие, он как бы он смотрит за тем, чтобы соблюдались правила черного хода в тюрьме. Это такое очень сложное иерархическое общество, где миллион правил, что как положить, что как поставить, как, не знаю, там нельзя открыть крышку параши, когда на столе еда. То есть все, вы открыли, все, вас опустили сразу. И тому подобное. Их миллион этих правил. Как правильно отвечать, если вам что-то говорят, есть ответы правильные и неправильные. Сложный мир, действительно сложный мир, он основан на очень жестких табу, вот, с помощью которых поддерживается иерархия и кастовость.
6: Тюрьма, она, знаешь, квадратная. А человек он круглый.
7: Вы меня извините, конечно, но я ваших тюремных афоризмов не понимаю. Ну и вас я понял, по сути.
6: Уверен?
7: Век воли не видать.
6: Ух ты, ну давай.
19: Если есть высшая каста, она может быть выше только тогда, когда есть низшая каста. Потому что высшая – это сравнительная степень, да? Правильно прилагать? Высшая по отношению к чему-то. Для этого нужна, как бы, нужны низшие касты. Кроме того, поскольку в местах заключения заключенные содержатся по полам, а существуют определенные сексуальные потребности, которые заключенные хотят удовлетворять, то нужна какая-то часть тюремного населения, которая служит вот такими сексуальными рабами, скажем так. Процесс зашкварки имеет в системно двоякую цель. Первое – это создать вот эту группу тюремного населения, с помощью которой заключенные более высших каст могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть насиловать этих несчастных людей. А второе – это когда вам нужно удалить кого-то, кто вам мешает или в вашем продвижении в высшую касту, или просто в вашей повседневной жизни, вот. Или отомстить кому-то. Вот. То путь один, ну как бы их несколько путей, но вот один из очень верных путей – это зашкварить. Например, если человек поест из шленки, из миски, да, шленка – это миска, из шленки, из которой ел уже зашкваренный, например, петух. Эти шленки, они обычно пробиты. Их пробивают гвоздем, чтобы все знали, их трогать нельзя. Но все случается, залепляют, тебе дают, наливают, и вот человек зашкварился. Или, как я уже сказал, заплатили какому-то опущеннику, он подошел, тебя и обнял. Вот. Или еще хуже, поцеловал в щеку. Вот это все. Это... Жизнь твоя становится адом после этого. Цель – создать более низкую касту. На Лесоповале у меня был такой друг, Коля Бакакин, и он мне рассказывал о своих в зоне приключениях, скольких он там перетрахал этих заключенных и так далее. Я говорю: Коль, ты что, ты их насиловал? Он говорит: да нет, ты что, да им там нравилось. А потом я говорю: Коль, да что ты мне гонишь? Что-то мне можно нравиться. Он говорит: ты не понимаешь, я им платил. Не только некоторых насилуют, а некоторым платят. И тут я ему тогда задал вопрос по наезду. Я говорю: Коль, скажи, слушай, вот я никак не догоняю, брат. Ты его ебешь, да? Ты его считаешь пидором. Но если ты его ебешь, то вот как это? Он говорит: нет, знаешь, я его ебу. Вот и вам весь ответ. Очень простой. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Вы знаете, как говорил замечательный польский юморист Станислав Ежелец, не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
20: Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» писал: «Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей». Вообще, тема времени и его ощущения за решеткой не раз всплывала в рассказах героев этого подкаста. Послушаем теперь, что думает на этот счет Олег Радзинский.
19: Время – важный фактор жизни вообще, не только тюремной. В тюрьме оно достаточно сжато, как ни странно. Я не заметил, это мой личный опыт, я не заметил, что в тюрьме оно тянется медленнее, чем на воле. Для меня оно, в общем-то, бежало быстрее, потому что оно было насыщено невероятным количеством новых впечатлений. Это был мой, как бы, это первый срок. Я был мальчик из литературной семьи, как-то любили говорить, творческой интеллигенции, который очень много об этом читал, и теперь я поверял прочитанное жизнью. Вот. Поэтому я, как бы, все было интересно, все было в новинку. Оно медленнее летело на Лесоповале потом, но в тюрьме оно, в тюрьмах вообще, оно летело быстро. В этапе время тянется медленнее. Почему? Потому что вы все время чего-то ожидаете. Вы ожидаете, когда вас погрузят, когда вас снимут, когда вас привезут, когда вас растасуют. Вот. А потом вы ждете нового этапа. Но время, как бы, оно остановилось. Понимаете, оно, с одной стороны, остановилось, потому что от вас ничего больше не зависит. Вы во многом не субъект, вы объект. А с другой стороны, как бы, вы его стараетесь насытить в тюрьме. Очень много спят заключенные. Очень много спят. Когда есть возможность, то ЗК очень-очень много спят. Потому что время быстрее летит таким образом. Много игр. Играют в карты, играют во всякие идиотские игры, которые унижают человеческое достоинство и тому подобное.
20: В завершении Олег Радзинский дал один, на мой взгляд, очень важный совет. Перед тем, как дать вам его послушать, я лишь хотел бы отметить, что в то время, когда наш герой находился в тюремном заключении, в стране еще действовала смертная казнь.
19: Ну, давайте тогда я скажу, чтобы закончить, так, чтобы не было в умах и сердцах никакой романтики по отношению к местам заключения и вообще ко всей тюремной жизни. Потому что, к сожалению, в российском сознании тюрьма очень романтизирована. Тюрьма – это, безусловно, часть российского сознания, так же, как церковь – часть российского сознания. Тюрьма – это как бы квинтэссенция несвободы в российского сознания. И поэтому, как любая квинтэссенция, она романтизируется и придаются разные черты. Поэтому я хотел бы закончить тем, что рассказать, что есть такой термин «обвалка». Что такое обвалка в тюрьме? Да, чтобы сразу вот как бы у людей не было никакой романтики. Обвалка – это блок в расстрельной тюрьме в Исполниловке, где приводят приговор высшей меры наказания в исполнение, где трупы рубят такими большими мясницкими топорами для того, чтобы потом кутер, то есть такая хреновина, такой волок, который перемалывает, чтобы ему было легче перемолоть эти куски человечины в костно-мясной фарш, который потом спускают в канализацию. Вот, собственно, и вся романтика.
20: С вами был Виктор Кульганик и 8-й заключительный эпизод 1-го сезона подкаста «Азбука тюрьмы». Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Наш подкаст – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете послушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме того, он доступен в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
11: Будущее России лучше, чем в Америке.
12: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
24: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
25: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
26: Преступление и война.
27: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
26: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
28: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
29: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
13: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
14: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
15: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
16: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
17: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
30: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в половине 10 вечера на средних волнах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 35-ю годовщину независимости Украина встретила на войне. Больше трети этого срока, 12 лет, прошли в войне с Россией. Из них 4,5 года в условиях широкомасштабной агрессии. В горниле этой войны сложилась украинская политическая нация. Но что с ней будет после войны? Станет ли Украина страной модернизации? Или новой сечью, вооруженным фронтиром Европы? И будет ли свободная Украина могильщиком Российской империи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
1: Слава! 35-ю годовщину независимости Украина встречает в состоянии войны. За это время страна пережила несколько революций, аннексию Крыма и начало войны на Донбассе. В общей сложности уже 12 лет Украина противостоит российской агрессии, а последние 4,5 года – полномасштабному вторжению. За годы независимости менялись общество, государственные институты и представления украинцев о собственной стране. На этот процесс повлияли политические кризисы, майданы, революция достоинства и опыт оккупации. Постепенно гражданская идентичность стала одним из ключевых факторов, объединяющих украинское общество. После войны этот опыт неизбежно повлияет на дальнейшее развитие Украины. Стране предстоит восстановление, экономическая модернизация, возвращение людей и выстраивание новой системы безопасности. Какое место займет Украина в европейской архитектуре? И сохранит ли черты вооруженного фронтира? И сможет ли свободная Украина стать одним из факторов конца Российской империи?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется украинский историк, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий. Добрый день, Сергей.
2: Добрый день.
0: Спасибо, что к нам присоединились. Говорить будем по-русски, поскольку аудитория у нас в основном русскоязычная. Вы знаете, что я сейчас хотел обсудить с вами? Вот думая об этих 35 годах и вспоминая 1991 год, вам не кажется, что то, что происходит сейчас в Украине и в российско-украинской войне, это отложенный эффект 91-го года? С одной стороны, окончательное оформление украинской политической нации, которая не состоялась в тот момент, еще на момент рождения ее. И с другой стороны, русско-украинская война, как некий отложенный эффект, то, что должно было так или иначе как-то случиться. Вот я об этом хотел поговорить. Сначала о формировании нации, да. Потому что, так сказать, можно ли сказать, что Украина в 91-м и вообще в 90-е годы была уже состоявшейся нацией?
2: Да, мы переживаем очень болезненный, очень кровавый процесс распада одной из самых больших европейских, евразийских империй, Российской империи, которая сохранилась после революции 17-го года как Советский Союз. И то, что мы видим, это продолжение процесса развала империи, которые начались во время Первой мировой войны. Сформировались тогда независимые государства в Центрально-Восточной Европе. Что не произошло тогда? Тогда не произошло, в принципе, разделение в самостоятельное государство, выделение в самостоятельное государство большого количества потенциальных таких государств, славянских. То есть вот процесс формирования независимых государств был отложен в Югославии через формирование королевства, федерации, коммунистической федерации. В конце концов, 20 век завершился югославскими войнами. Чехословакия, которая появилась на карте Европы, состоящая, как сегодня понятно, из трех или существующих, или потенциальных наций, чешской, словацкой и украинской, тоже существовала и тоже развалилась в конце Холодной войны. То же самое можно сказать о Советском Союзе. Это не была славянская конфедерация сама собой, но славяне, восточные славяне составляли большинство в этом государстве, и решение о роспуске было принято как раз в 91-м году. Так что с Украиной, Россией мы, в общем-то, являемся свидетелями не просто процесса развала империи, который всегда очень кровавый, но мы являемся также свидетелями формирования славянских независимых государств и отдельных наций. Процесс, который на протяжении XX века проходил через несколько государствоформирующих стадий. И вот мы на этой стадии, которая сейчас произвела самую большую войну в мире, в 21 году самую большую войну в Европе. Если говорить конкретно о формировании украинской нации, ну, нация не музейный экспонат. Это то, что постоянно происходит в процессе формирования и переформирования.

0: самосознание, единство, готовность жертвовать во имя идеи национального государства. Нет, это другая, это гораздо более зрелая нация.
1: Вот это да, вот это тот вопрос, который как раз у меня в голове крутится. В 91 году вот посмотреть, скажем, представляется, что балтийские страны были более готовы к независимости, да, чем, скажем, Беларусь или Украина. Они, как, не знаю, Афина в полных доспехах вышли из головы Зевса и уже просто как бы восстановили традицию независимости. А в Украине в 90-е годы все было гораздо сложнее, в том числе с идентичностью. Да? Мне кажется, что Украина в тот момент не определилась, какой она хочет быть страной. Постсоветской, европейской и так далее.
0: Сравнение с прибалтийскими республиками, государствами, мне кажется, очень продуктивное. Можно было бы все это списать просто на то, что они не являются славянами, и, скажем так, это или католическая, или протестантская религия. Но здесь, помимо этничности и религии, мне кажется, очень важен процесс, как раз исторические процессы 20 века. И это то, что у этих государств государственность была не просто провозглашена в конце Первой мировой войны, в процессе революции в Российской империи, но она была удержана сформированием институтов, традиций, элит и так далее, и так далее. И вот этого не произошло в Украине. Прибалтика, Восточная Украина, Молдова, Западная Украина и Западная Беларусь – это были территории, которые были присоединены к Советскому Союзу, в общем-то, в результате пакта Молотова-Риббентропа. И вот эти регионы, независимо от того, восточнохристианские, славянские или неславянские, продемонстрировали, конечно, уровень мобилизации в 89-м, 90-м, 91-м году, которого не было в других частях Советского Союза. И в этом смысле Западная Украина вела себя, несмотря на то, что не существовало государственности украинской в межвоенный период, вела себя, в общем-то, за лекалами Литвы. Ну, Литвы, наверное, это был бы наиболее прямое такое сопоставление, наиболее прямая параллель.
1: А можно ли сказать, вот сейчас очень интересно, мы как раз говорим о региональных составляющих Украины, что идея украинства, она постепенно за эти 30 лет распространялась с запада на восток?
0: Я думаю, что, опять-таки, что мы понимаем под украинством? Идея украинства как современного национального проекта, это, в общем-то, продукт Восточной Украины, Харькова, Харьковского университета, Киевского университета. То есть эти идеи возникают в 19 веке вокруг университетов. И потом, в общем-то, была большая проблема, как этот проект приживется или не приживется в Австро-Венгрии, в Габсбургской империи, а потом в Австро-Венгрии. И процесс этот происходил очень болезненно. Но к началу 20 века, в общем-то, украинские партии, украинский проект победили москвофилов в Галичине, и, в общем-то, этот проект утвердился. В межвоенный период украинский проект в Западной Украине сформировался как центральноевропейский, а в Советском Союзе, в общем-то, оставалось очень много элементов малороссийства. И вот как раз столкновение между этими двумя визиями, перспективами Украины, это то, что решалось на протяжении последних 30-35 лет. И вот эта центральноевропейская модель с запада Украины постепенно продвигалась на восток. И я думаю, что начало войны, аннексия Крыма 2013-2014 год – это переломный момент как раз в истории вот этого продвижения, о котором вы говорите. Но опять-таки это продвигается не украинский проект, это продвигается, я бы сказал, какая-то его центральноевропейская модель.
1: Угу, центральноевропейская. Давайте теперь к войне обернемся, к тому, насколько нынешняя война, ну, если с 2014 года, с Крыма, с аннексией Крыма считать, являлась неизбежным и отложенным итогом распада 91-го.

0: года.
1: Ну, глядя просто даже на прессу августа 91 года, осени 91 года, мы видим, что там присутствует Крым. Заявление Вощанова, Павел
0: Да.
1: Вощанов, такой пресс-секретарь,
0: Пресс-секретарь был, да.
1: тогда не президент, а тогда, нет, он уже был президент Российской Федерации Ельцин, он после украинского голосования в парламенте 24 августа 1991 года прямо говорил о Крыме, о Донбассе, как спорных регионах. То есть вопрос стоял так, что вот если Украина остается в какой-то связке с Россией, то границы остаются такими, как они есть. Если не остается, то тогда российское правительство, государство, политические элиты имеют право пересмотреть это. То есть мы говорим о моменте, ну, вершины фактически русского, российского демократического проекта. Это осень 91 года. В это же время заявление Юрия Афанасьева появляется, и Елены Боннер, и ряда других людей, которые говорят о том, что Россия не может строить отношения с Украиной или с какой-либо другой республикой вот на таких основаниях. Так что тема присутствовала, и вопрос в том, как она дальше игралась. То есть сразу же после развала Советского Союза, после провозглашения его роспуска лидерами трех славянских, кстати, республик, мы видим так называемые горячие точки на территории всего Советского Союза, кроме Украины. И в Крыму, в том числе, 91-92 год, не происходит самостоятельной мобилизации российской меньшины, так как это происходит в Прибалтике в известной степени, безвоенные действия, но происходит, так как это происходит с восточнославянским населением Приднестровья, Транснистрии. В Крыму этого не происходит. И кровь проливается тогда, когда появляются русские войска, то есть когда появляется российская армия без, конечно, нашивок. То есть это март 2014 года. То есть существовало ли какие-то трения, напряжения и так далее. Внутри Украины существовало, но главным это было, в общем-то, претензии даже демократических руководителей России,
0: Да.
1: территориальные претензии в том числе, которые проявились сразу же уже летом 91-го года.
0: Ну, мы же, да, помним эти эпизоды, которыми, собственно, как пунктиром размечен весь постсоветский период, да, и коса Тузла, и, так сказать, многолетние проекты Юрия Лужкова по, так сказать, русскому присутствию в Севастополе, вот весь севастопольский проект, который продвигал Лужков. То есть, по большому счету, можно сказать, что в российской элите, политической элите, да, практически не было людей, которые были готовы принять полностью независимую Украину в ее территориальных границах.
1: Я думаю, что вопрос с Украиной в конце концов рассматривался примерно так же, как он рассматривается сегодня с Белоруссией. И примерно так же, как он был сформулирован Вощановым. То есть, если в той или иной степени Украина или Беларусь является частью или конфедерации, или сферы влияния России, значит, мы вам позволим эти границы. Если нет, мы будем раскачивать ситуацию. Это то, что, в общем-то, Путин прямо говорил Бушу-младшему. Сейчас эти распечатки этих разговоров известны. То есть, ну, говоря о Путине, то, что он внес новое, это военная сила, ну и сейчас это геноцидальная война. А чисто с точки зрения российского политикума и его географического представления о том, что есть Россия, не только Крым. Украина в целом, в общем-то, входила в это географическое пространство. Это как раз главная, как мне кажется, причина этой войны.
0: И вот это последний вопрос, который я хотел обсудить в этой части нашего разговора. Почему, вот вы считаете, такое ревнивое отношение именно к Украине? Я часто вспоминаю, уже в поздние годы Збигнев Бжезинский писал, что Украина – это краеугольный камень Российской империи. Собственно, да, и лично я, например, даже вот считаю, что империя начинается с 1654 года, да, с присоединения Украины, не с Северной войны 1721. И, соответственно, он писал, что без Украины Россия не может быть империей без Украины. Почему вот именно Украина является таким краеугольным камнем российского имперского сознания?
1: Мне вспомнилось комментарий советского наркома иностранных дел Литвинова в середине 30-х годов, который или в переписке, или в разговоре сказал, что Запад нас совсем не понимает, то, что происходит здесь в Советском Союзе в середине 30-х годов. Кто понимает, это поляки, но они понимают слишком хорошо. И вот мне кажется, что вот Бжезинский, отец его, кстати, был консулом в Харькове в 30-х годах, польским консулом в Харькове.
0: Не знал, да.
1: Он принадлежал к этой категории поляков, которые понимали слишком хорошо. Тут два составных компонента. Первый – это просто людской экономический потенциал Украины, особенно после 91 года. Это вторая, самая большая по численности, по экономическому потенциалу Республика Советского Союза после России. Любой проект реинтеграции постимперского, постсоветского, какого-то российского пространства будет огромная дыра там, если второй главный компонент не является частью этого, успешной частью этого проекта. Но это часть истории, где просто география, размеры, население и так далее. Но есть еще более важный компонент. Этот компонент связан с российской политической и этнической, в общем-то, моделью, которая в значительной степени базируется как раз на продуктах, произведенных украинской киевской интеллектуальной элитой на службе империи, начиная с середины 17 века, где центральность Киева, синопсис – это первый печатный фактически учебник российской истории, который перелицован из того, что делалось в Киево-Печерской лавре. Это вторая половина 17 века, и поколение за поколением образованной российской элиты как раз взрастало на идее того, что Россия начинается в Киеве. Мы проводим параллели между падением Российской империи, Советским Союзом, Британской, Французской империей, но никто в Лондоне никогда не верил, что династия, религия, государственность английская, британская, какая угодно, начиналась, скажем, в Дели или в Индии. Но идея того, что российская государственность начинается в Киеве, она глубоко, глубоко укоренена. И в этом смысле речь идет о проблеме, которую фактически другие имперские элиты или постимперские элиты не имели. Этот процесс очень и очень болезненный. То есть в России появляются сегодня альтернативные какие-то варианты российской истории с ударением на Новгород, на Ладоге вместо Киева. Но за вот этой киевской мифологией российского государства, государственности, религии и так далее. За этим столетия традиции. А ну, я историк, я отношусь к традиции очень серьезно.
0: Ну да, действительно, если подумать, то вот этот вопрос о первородстве, вопрос о легитимности и, скажем, болезненное отношение к фигуре Владимира, да, установка Владимира на Боровицком холме около Кремля, она, конечно, об этом свидетельствует. Ну что, сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору с Сергеем Плохим. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с украинским историком Сергеем Плохим, профессором Гарвардского университета, посвященный 35-летию украинской независимости. О том, как за эти десятилетия, в особенности в горниле войны, из Украины родилась политическая нация. Сергей, и сейчас я хотел бы поговорить о двух началах украинской государственности. Сечь и гетманство. Как бы республика и держава. Вот эта украинская вольница, с одной стороны, республиканское начало, которое мы так видим, как легко Украина выходит на Майдан. И с другой стороны, то, что называется nation building. По-прежнему Украина вот между этими двумя началами существует?
1: Я думаю, что главным все-таки для формирования современной украинской нации, современного украинского проекта является демократическое начало. Гетьманщина, несмотря на то, что она была намного более централизованным казацким государством, чем была Запорожская сечь, тем не менее оставалась очень-очень демократическим государством по сравнению с, особенно с Московским царством и далее с Российской империей. То есть власть гетмана была ограничена властью городов, существовало магдебургское право, было ограничено правами казацкого сословия, казацкой шляхты и, в конце концов, было ограничено царем или императором. Так что с такой идеей монархической власти, глубоко централизованной власти, в Украине не сложилось никогда, то есть даже при гетьманщине. Но это, в общем-то, второстепенно. Самое важное – это то, что вот в XIX веке создатели современных модерных наций, то, что они делают с историей, то, как они ее препарируют. И вот препарация создателями украинского национального проекта, в том числе Николай Костомаров, который был основателем такой демократической школы в российской историографии тоже, то есть писал и подчеркивал роль Новгорода и Новгородской республики. Вот для него казацтво, независимо от того, была ли это Запорожская сечь, или была ли это гетьманщина, гетьманат, это были носителями в первую очередь демократических традиций. На казачество можно посмотреть с разных точек зрения, найти фактически там все, что вы хотите найти. И в этом смысле очень важно то, что находил Костомаров, то, что находил Тарас Шевченко, то, что находили члены этой первой политической украинской организации «Братство святого Кирилла и Мефодия», Кирилла Мефодиевца. И проблема во многом для украинского проекта, особенно в 2020 году, было то, что он сложился, формировался как демократический проект без собственной государственности. И формировался фактически в оппозиции, в борьбе с государством, которое традиционно воспринималось как чужое. И фактически это только история после 91 года. И особенно после начала войны, даже не полномасштабной, после Донбасс, Дебальцево, Крым, когда украинское общество находит партнера в государственности, находит его очень-очень непросто, но вот Украина сегодня стоит, борется, это уже пятый год против, в общем-то, страны, армии, против которой традиционно Европа поднимала руки, именно потому что украинскому обществу удалось и удается, этот процесс продолжается в очень непростых переговорах, находить все-таки общую площадку, общую позицию, и фактически государство и общество впервые в украинской истории вот на протяжении последних 35 лет работают больше вместе, чем работает один против другого, одно против
0: да.
1: другого.
0: Да, и меня, вы знаете, своим наблюдением поделюсь, меня как человека, выросшего в России, в Советском Союзе, затем в России, конечно, потрясает, насколько общество работает как вот watchdog, сторожевой пес. Да, два примера, так сказать, Миндичгейт и отставка Федорова. Как моментально люди выходят на Майдан, и как Зеленский отступает, в общем-то, по большому счету, он признает закономерность требований улицы, требований Майдана. Это совершенно удивительно наблюдать российскому человеку такое происходящее. То есть это такой продуктивный диалог, да, можно сказать.
1: В идеале, конечно, лучше, чтобы работали суды. В идеале лучше, чтобы работала чисто избирательная система, но когда она не работает, а в этом появляется консенсус, люди выходят на улицу, и люди выходят на улицу регулярно, и они побеждают. То есть Кучма в конце концов уходит, Янукович вынужден бежать. И в этом смысле Зеленский – это... очень прилежный, я бы сказал, ученик или исследователь современной украинской истории. То есть он делает учится на ошибках других, я бы сказал.
0: Ну да, он учится на ошибках Януковича, он понимает роль Майдана и, так сказать, такой формообразующий.
1: Кучма тоже, да.
0: А как вы вообще оцениваете роль Зеленского в становлении украинской государственности? Где-то доводилось видеть оценку, что его даже с Черчиллем сравнивает.
1: Да, особенно в 22-м году, по-моему, один из британских журналистов запустил такую очень интересную фразу «Черчилль с айфоном». И в этом смысле, то есть его талант мобилизации и украинцев в условиях агрессии 22-го года, которые, опять-таки, исторически, если посмотреть на то, как вела себя Европа в целом, когда появлялись или Красная армия, или Российская армия, ну, это такой швейковская модель, то есть ты не сопротивляешься прямо. Ты сопротивляешься не прямо. И вот роль Зеленского в этом смысле очень-очень трудно переоценить. И как раз то, как он войдет в историю таким, каким он был в 22-м году. Не в 29-м или даже не в 26-м, потому что то, что значимо и в человеческой жизни, я думаю, в истории, это то, как тот или другой деятель ведет себя в момент наибольшего вызова и наибольшей угрозы. Так что в этом смысле роль Зеленского трудно переоценить. Ну, а кроме того, он, конечно, президент в Украине, где традиционное отношение к власти, скажем так, скептическое, и где, как вы сказали, общество действует как watchdog. И в этом смысле вы могли вести себя очень хорошо в 22-м году, но если вы плохо себя ведете в 26-м или в 27-м, с точки зрения вашего электората, вы заплатите за это цену.
0: Нужны ли выборы в воюющей стране? Ваша точка зрения на нынешнее состояние демократии в условиях войны?
1: Ну, Украина оказалась в ситуации, когда общество с одной стороны считает, что нужно проводить выборы, нужны были бы выборы, с другой стороны считает, что выборы проводить нельзя. И я, честно говоря, в общем-то поражен уровнем maturity.
0: Зрелости,
1: уровнем,
0: да.
1: Да, общество, которое понимает, что это нужно, но понимает, какой огромный риск. В конце концов, к этому может придется прийти. Опять-таки, эта война не такая, как предыдущие войны, частично из-за того, что она ведется на базе IT. Это война дронов, это война технологий. И технологии могут менять не только войну, технологии могут менять, и, собственно, они уже меняют. И практики выборов, демократические практики и так далее. Это сложно, это рискованно, но, может быть, к этому украинское общество придет. Но я, в общем-то, смотрю на эту ситуацию, с одной стороны, такой ситуации Цуцванга, с другой стороны, я просто восхищаюсь этой ответственностью.
0: Ну да, я смотрю, что
1: большинство украинцев понимает и берет на себя.
0: Да, потому что опросы показывают, что, так сказать, большинство, оно понимает, что выборы... И в принципе, как и уже последний вопрос, мы заканчиваем наш разговор, если мы говорим уже о державе, да, о строительстве государства, доверие к институтам, мне кажется, да, в топе там армия и президент.
1: Да, очень интересно. Церковь перед войной была очень среди институтов, которые пользовались популярностью, причем в Украине, когда мы говорим о церкви, мы не говорим о одной конфессии или одной церкви. Да. То есть речь шла о институции в целом. Армия в условиях войны, конечно, пользуется этим авторитетом, который чрезвычайно, чрезвычайно важен. И говоря о Зеленском, опять-таки он в очень специфических условиях войны, специфических во многих отношениях, но это если смотреть на его уровень поддержки, он может казаться невысоким, но с точки зрения украинской истории последних 35 лет это самый популярный украинский президент.
0: Да, и с другой стороны тоже, так сказать, армия и Министерство обороны, и ВСУ, да, все как бы силовые организации тоже, они сейчас в эпоху войны пользуются поддержкой.
1: Да, и эти институции, они не просто институции, в отличие, скажем, от церкви, которая не государственная и не государственная. Были попытки несколько раз создать своего рода московский патриархат, модель московского патриархата, украинскую церковь такого типа, и они провалились. А вот как раз вооруженные силы, ВСУ – это государственная институция. И это как раз функция государства, которую общество обнаружило и которое общество поддерживает. Это базовая функция государства, это безопасность, это поддерживать жизнеспособность общества. И в этом я, по крайней мере, на это смотрю очень позитивно, на перспективу также, потому что это не просто... То есть это не традиционная история Украины, когда существуют там разрозненные партизанские отряды, когда существует Махно, когда существует там украинская повстанская армия и так далее. Так называемые армии без государства. Это армия государства, и в этом смысле государство, конечно, приобретает новое значение в украинской повседневной жизни, в украинской истории.
0: Ну да, собственно, отвечает тому базовому веберовскому определению, как организованная монополия на насилие в рамках определенной территории. Вот вам монополия на насилие, вот вам битва за территорию. То есть Украина к 35-летию становится классическим современным модерным государством. Сергей, большое спасибо за этот разговор. Украинский историк Сергей Плохий был с нами на связи. А мы продолжим нашу программу через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 35-летию независимости Украины. Мы закончили говорить с Сергеем Плохим вот этим вот традиционным веберовским определением государства как организованной монополии на насилие. И действительно, независимость Украины прежде всего определяется сегодня мощью ее вооруженных сил и ее сотрудничеством с западными державами в военной сфере. О том, чем является Украина для НАТО и возможно ли в будущем членство, членства Украины в НАТО, рассуждает военный эксперт Иван Ступок.
2: 4,5 года войны. То есть никаких возможностей помочь нам в случае дальнейших конфликтов. Мы не говорим сейчас. Какая-то будущая война гипотетическая. Украина понимает, что на НАТО мы рассчитывать не можем. Армии не готовы, люди морально не готовы. В середине НАТО полный разброд и шатание. Кто в лес, то по дрова. И тех вот бездонных складов боеприпасов, которые, как казалось, есть у НАТО, их по факту просто не существует. Да, есть некоторые вещи, которые Украина должна и обязана позаимствовать у НАТО. Это организационная структура, это система принятия решений, это там, по определенной мере диджитализация и технологии, которые, ну, не все, конечно, но какие-то могут с нами поделиться какими-то. Это то, что мы хотели бы взять. Все остальное – это только рассчитывать на себя. Посмотрите, я какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, имел встречу с одним топовым украинским военным. И он мне прямо сказал, что западные военные, которые приезжают к нам, они действительно ходят с записными книжками за нашими военными и записывают все то, что они видят, что происходит, как это делается. Плюс они очень просят, пожалуйста, можно у нас не просто в Киеве вот это вот показать нам все, мы хотим ближе. Их везут в Харьков, показывают в Харькове, они говорят, еще ближе. Их везут уже практически на передовую, показывают, как устроены позиции. У простых военных, как устроены позиции, у дроноводов, там, сколько экранов, как это все взаимодействует. Для них это, извините за выражение, офигенно важно, офигенно интересно, и они хотят это перенимать. Но опять же, я имею в виду военных, которые на месте. Те, которые ответственны за принятие решений, я тут не берусь сказать, насколько они готовы это реализовать. То есть приезжает военный, он говорит, мне важно, мне интересно. Он записал, обобщил, сделал эту записку, передал выше, что там, принимают, не принимают. Я прекрасно осознаю, что есть большое лобби в странах Западной Европы, которое выступает за old-style войну. То есть война в виде танки. Вот если Германия, то это у нас будет Леопард 2А, там 7А8, ценой 11 миллионов евро. Вот он такой, вот у него там башня, вот амортизация, тут кондиционер, тут полный фарш. Но мы прекрасно понимаем, что достаточно 2-3 вот этих 5-копеечных дронов ценой там всего в общей сумме $2000, чтобы вывести танк из строя, остановить его. И на этом все закончится. Представьте себе круглый тортик. Опять же, ну, это как, знаешь, вот это чарта, да, там диаграмму в виде тортика. Это достоверные данные, это не выдумка. На сегодняшний день приблизительно, вот отрежьте себе 60%, 2/3, ну, чуть меньше. Это все поражения на фронте с использованием дронов. Маленькие птички, очень важные, очень актуальные. 40% приблизительно это артиллерия, это минометы. И вот, прошу не бить меня ногами за арифметику, но последние 1,5-2%, все же остается, это противотанковые и противопехотные мины. Нужен какой-то другой союз, но до момента окончания войны он, скорее всего, не будет создан по разным причинам. Одна из причин это политические, это выборы во Франции, выборы в Германии, там вот эта нестабильность, непонятно кто куда, там, АФД или Мари Ле Пен, непонятно, никто не знает. Второе. В содержание альянса, и, насколько я знаю, там, даже несколько лет назад оценивалось ежегодно приблизительно в 2,5 миллиарда долларов. Это вот ну, штаб-квартира, зарплаты, это чай, кофе, пирожные, какие-то мероприятия. То есть это все деньги, и не до конца понятно, если ты в одном союзе находишься, нужен ли тебе второй сразу же вступать, или нужно выйти из НАТО, а если второй не будет создан, то есть риск оказаться в ситуации Брексита, как Великобритания вышла из Европейского Союза, и вроде как бы вышли сами по себе, но без вот этих тесных экономических связей, и поэтому страны не рискуют пока поднимать, Западная Европа поднимать этот вопрос. То есть нужно для себя как-то сформировать цель, что будет. Мы точно выходим, но нужно знать, куда мы выходим, а как голосовать, то есть как это все будет выглядеть, ну не до конца понятно еще.
0: Это был военный эксперт Иван Ступок в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется политолог, директор Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Добрый день, Владимир.
3: Да, добрый день.
0: Ну вот у нас такая вот заголовок здесь висит, «Ворота Европы». Здесь мы взяли, так сказать, заголовок книги Сергея Плохи, с которым мы говорили в первой части этого программы «Брана Европы». И вот я что подумал, ворота могут быть открыты, могут быть закрыты. Мы так много обсуждали сечь и феномен казацтва, казачества. Можем ли мы рассмотреть такой сценарий, что Украина станет своего рода стражем вот этих вот ворот Европы? Своего рода новым казачеством, новой сечью, которая будет охранять Европу от восточного хаоса?
3: По факту Украина уже стала этим стражем, этим охранником, но для нас этого мало. Мы не хотим выполнять роль придворного военного возле ворот в Европу. Мы хотим, я имею в виду украинское общество, украинскую нацию, мы хотим быть полноправной, полноценной частью европейского сообщества, с равными правами, с другими членами этого сообщества. Для Украины это и ее геополитическая цель, которая очень важна в противостоянии с Россией, и присоединение к Евросоюзу. Ну и если НАТО останется в прежнем виде и к НАТО в перспективе, это как некая гарантия безопасности на будущее, гарантия снижения рисков нового противостояния, новой войны со стороны России. Это практическая такая прагматическая цель для украинского общества. Но это и некое цивилизационное стремление, некая большая, многовековая европейская мечта. Она возродилась, пожалуй, последние 20 лет, даже несколько больше. После того, как соседние с Украиной на западной границе европейские страны, а также страны Балтии присоединились к Европейскому Союзу, а ранее к НАТО, вот в Украине возникла большая волна общественной поддержки этой идеи вернуться в Европу. И вот, собственно говоря, последние 20 лет украинское общество стремится добиться членства в Европе. Для нас в Европейском Союзе, вот в этом европейском, демократическом европейском сообществе наций, для нас это действительно реализация европейской мечты, подтверждение того, что Украина является европейской нацией, гарантия безопасности для нашей страны. И также это и гарантия демократического развития нашей страны. Кроме того, европейская интеграция – это еще и своеобразный стимул, катализатор внутренних реформ, в которых также нуждается Украина. Так что мотивов для европейской интеграции у Украины много. Но вот роль стража, она, на мой взгляд, суженное представление о наших отношениях с европейскими партнерами. Нам недостаточно этой роли. Кроме того, вот эта война уже подтвердила, Украина не просто страж Европы, и может быть им и в будущем. Украина должна быть одной из важнейших составляющих европейской безопасности, новой архитектуры европейской безопасности. Вот это, наверное, более точное определение наших отношений с европейскими друзьями, европейскими партнерами в контексте процесса европейской интеграции Украины.
0: В этом процессе что вы видите как первый шаг? Евросоюз или НАТО? Все-таки будет все идти от военной составляющей?
3: Исторически так сложилось, что наши западные соседи, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, страны Балтии, сначала вступали в НАТО, а потом уже в Европейский Союз. Для Украины, видимо, будет несколько иная траектория. Во всяком случае, пока на данный момент мы видим активное продвижение Украины по пути европейской интеграции. Вот как раз в этом году уже начались технические переговоры по вступлению в Евросоюз, открыты первые кластеры переговорные. А с НАТО сейчас явная неопределенность, и это связано, конечно же, с фактором Трампа и с изменением отношений между США и европейскими партнерами. Ну и, наверное, тоже одна из главных причин, не наверное, а точно, это, конечно, российско-украинская война. Именно сам факт войны, он сдерживал даже наших активных друзей и партнеров, и США при Байдене, и целый ряд европейских стран, от того, чтобы дать Украине, я бы сказал, путевку в НАТО, но с отложенной датой, чтобы Украина могла вступить в НАТО после завершения войны. Боялись, боялись того, что это может стать путевкой на войну и может втянуть европейские страны НАТО в войну с Россией. Опасения, конечно же, отчасти оправданные, поскольку есть риск ядерной войны, но мне кажется, это были чрезмерные опасения, которые в какой-то мере говорили и о слабости НАТО, и о слабости европейских стран, которые вот опасались такого членства Украины. А сейчас при Трампе, к сожалению, этот вопрос отложен на неопределенную перспективу. Трамп готов пожертвовать тему членства Украины в НАТО ради договоренности о прекращении войны. Поэтому на сегодня, учитывая определенные кризисные тенденции внутри НАТО, проблемы в отношениях между США и европейскими странами Североатлантического альянса, пока вопрос о вступлении Украины в НАТО, он, я бы сказал так, отложен. Он не закрыт, но многие украинские политики и государственные деятели, и эксперты говорят о том, что, возможно, в случае ослабления НАТО придется формировать новые военно-политические союзы,
0: да,
3: как двусторонние, так и многосторонние на европейской, на территории европейского континента. Поэтому более вероятный сценарий – это сначала вступление в Европейский Союз, но при этом и формирование новой архитектуры безопасности в Европе, где Украина будет неотъемлемой частью.
0: Ну вот да, это как раз был мой следующий вопрос, какая НАТО? Потому что сам альянс, сама организация очень сильно может измениться под действием тех факторов, которые вы назвали, да? И вот, по-моему, не раз и не два мне доводилось слышать о возможности некой НАТО-2. Да, скажем, то, что называется коалиция желающих, это северные страны, балтийские страны, Польша, Нидерланды, Великобритания, то есть те страны, которые проявляют наибольший интерес к войне и в помощи в Украине.
3: Ну, я бы даже сказал, это не интерес, это четкое понимание, осознанное понимание
0: связи рисков безопасности, да,
3: и угроз со стороны России, и понимание того, что Украина только усилит европейскую безопасность. Это может быть более стратегический подход к вопросам европейской безопасности. В Украине дискуссия на эту тему идет. Вот буквально несколько недель назад, в начале августа, когда украинские послы, работающие в разных странах мира, съехались на ежегодную встречу с президентом Украины, с другими руководителями страны, разгорелась дискуссия. И бывший главком, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он высказал так, знаете, по-военному, может быть, даже несколько прямолинейно, некий скепсис относительно того, что Украина может в ближайшем будущем стать членом НАТО. И он сказал, что мы не должны отказываться от евроатлантической интеграции, но при этом должны активно работать над формированием более действенных союзов с нашими партнерами, с теми, кто готов стать настоящим реальным партнером. Вы правильно назвали эти страны. Это Великобритания, северные страны, ряд стран континентальной Европы, которые активно нам помогают уже сейчас, помогают и финансами, и оружием, помогают и практически в организации нашей обороны. Поэтому думаю, что именно с этими странами, видимо, и будут формироваться более действенные, более эффективные военно-политические союзы. Но это, скорее всего, уже произойдет после завершения российско-украинской войны. Но после, это для Украины, да, принципиально важный вопрос. Вопрос, да, о гарантиях безопасности для Украины – это одно из условий мира. Так считают и в украинском руководстве, и эту точку зрения поддерживают украинские граждане. И, кстати, отмечу, что как раз вот вопрос о гарантиях безопасности стал новым мотивом и в отношении Европейского Союза, нашего членства, перспективы членства в ЕС. Да, Евросоюз – это не военно-политический союз, это союз политико-экономический, союз ценностный. Но мы видим, что сейчас в Европейском Союзе, конечно же, также начинают думать о собственной безопасности вот, на фоне противоречивых процессов НАТО. И для нас здесь принципиально важный вопрос именно в том, что через членство в Евросоюзе Украина становится частью западной и европейской цивилизации. Не просто виртуально, не просто ценностно по нашим стремлениям, а уже институционально. Вот это важно. И это является в последние годы, именно во время нынешней большой войны против российского вторжения, является одной из, может быть, главных движущих сил в процессе европейской интеграции Украины.
0: Ну да, это то, что называется экзистенциальная гарантия безопасности. Я помню, я жил в Финляндии в тот момент, когда шла речь о присоединении к Евросоюзу, к НАТО. Вот. И вот как раз шла речь о том, что поскольку Финляндия является членом Евросоюза тогда, да, то она обладает вот этой вот экзистенциальной гарантией. Хотя, как показало время, все равно членство в НАТО стало для Финляндии необходимым. Рано или поздно. Хорошо, а если давайте вернемся в саму Украину. Насколько велика и существует ли вообще усталость от войны сейчас?
3: Конечно. Слушайте, на 5-м году войны не может не быть усталости. Она, естественно, проявляется в разных формах и психологически, и политически. Пик единства, пик консолидации в противостоянии врагу, он был в первые месяцы войны. А за 4,5 года войны было уже немало перепадов в ходе военных действий, вот такие качели войны своеобразные, когда инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Но для нас принципиально важно, что мы выстояли в этой войне. Это самый главный результат. Второе. Да, усталость от войны, несомненно, есть. Но при этом у нас сформировалось, знаете, очень такое рационально-прагматическое отношение к этой войне. Вот это, наверное, парадокс. В Украине много политических парадоксов, но вот и война добавила новых парадоксов. Дело в том, что украинцы, конечно, очень эмоциональная нация. Это проявляется в нашей политической культуре, повышенный такой темперамент, очень бурная внутриполитическая жизнь, которая, кстати, во время войны проявляется. Но при этом вот есть понимание. Не мы эту войну начинали, и мы не можем ее закончить сами в одностороннем порядке. Мы должны выстоять в этой войне. Вот украинцы, судя по данным социологов, очень прагматично, очень рационально оценивают перспективы этой войны. У нас всегда во внутренней политике действовала такая не очень хорошая тенденция – завышенные ожидания. Вот приходит новый президент или после нового Майдана, новой революции, завышенные ожидания. Вот скоро жизнь изменится кардинально, к лучшему. А потом наступало достаточно быстрое разочарование. Вот сейчас ситуация другая. Украинцы понимают, мы не знаем точно, когда закончится эта война. Да, нам предстоит, вот, наверное, с высокой вероятностью новые испытания этой осенью, этой зимой. Путин явно готовится к эскалации войны. Но есть понимание, что мы должны выстоять в этой войне. Большинство украинцев отрицают предложения о мире на российских условиях. Они понимают, что, с одной стороны, это капитуляция, но самое главное, это не гарантия завершения войны, это скорее гарантия продолжения агрессии со стороны России, когда хищник, опьяненный кровью, он пойдет дальше, он не остановится. Поэтому что у элит, что у простых граждан, ну, во всяком случае, у большинства и у активной части общества есть понимание, мы должны выстоять в этой войне, несмотря на усталость и многочисленные внутренние проблемы.
0: То есть сейчас, и кроме того, я смотрел социологию последнюю в Украине, высока очень в 26-м году вера в победу. Я смотрю, 85% верят в победу сейчас.
3: Ну, понимаете, вот эта тема очень важная и, может быть, по содержанию неоднозначная с точки зрения того, что мы понимаем под победой.
0: Да.
3: Вот если в первый год-полтора войны для украинцев было однозначное понимание победы – это возвращение всех оккупированных территорий. Сейчас идут дискуссии, в том числе в экспертных кругах, относительно содержания понятия победа. Да, украинцы, вот это может казаться иррациональным. Вот война сейчас зависла. Понятно, что нам противостоит очень сильный враг, который превосходит нас по большинству ресурсов. Да, нас поддерживают партнеры, но воюем-то мы в одиночку. Вот Россия могла использовать военных Северной Кореи. Мы получаем финансовую и материальную поддержку от европейских партнеров сейчас, уже не от США. Но, тем не менее, воюем в одиночку. И, конечно, стране, истекающей кровью, которая каждый день под ударами ракет российских, и сейчас уже не просто шахедов, а реактивных шахедов, это делать очень непросто. Но при этом все-таки вот... Есть понимание того, что мы, да, даже тот факт, что мы можем выстоять в этой войне, что Украина сохранит свою государственность, свою независимость, это и есть наша победа. Так считают многие эксперты. И, в принципе, такое понимание есть и у украинцев. При всей амбивалентности оценок, в том числе вот перспектив войны и условий ее завершения, вот вы привели данные о том, что украинцы верят в победу. Да, эта вера, она может казаться иррациональной, но она является именно экзистенциальным фактором. Она является движущей силой украинского сопротивления. Но при этом украинцы понимают, возможно, война завершится на некой боевой ничьей по линии фронта. Во всяком случае, в переговорном процессе Украина признает такой сценарий завершения войны. Однако это не означает, что мы откажемся от оккупированных территорий. Для Украины это вопрос принципа, вопрос времени, когда Украина сможет вернуть эти территории. Но главное сейчас, главная задача для нашей страны, для нашего общества – это сохранить свою государственность и свою независимость в войне с таким сильным и коварным врагом.
0: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший вывод к нашей программе, посвященной 35-летию независимости Украины. Действительно, огромное достижение, и то, что это удастся сохранить, можно считать определением победы Украины, украинского народа в этой страшной войне. Спасибо большое. Владимир Фисенко, политолог, директор Центра политических исследований «Пента», был с нами на связи. Ну а я, отталкиваясь от заключительных слов нашего гостя, хочу сказать еще раз. Независимость Украины – факт не только украинской, но мировой истории. Это гвоздь в крышку гроба Российской империи. Это вызов режиму Путина, который показывает России пример свободы. И это ворота, охраняющие европейскую цивилизацию от российского варварства. И поэтому это наш общий праздник. С днем рождения, Украина!
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова.
4: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно $100, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже $1000, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
12: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов, а к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно $750 миллионов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
4: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
12: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
4: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, ну, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
12: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
13: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта – это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
4: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
13: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить

0: нащупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин это что?
1: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше, а оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод, она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу «Биткоин» только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры – это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
0: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
1: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача – это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключаются к этой сети, тем задача становится сложнее.

0: Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру. Вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
1: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
0: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие, как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши, и каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
1: То есть токен – это
0: Словом,
1: условная монета криптовалюты, какой-то номинал, да?
0: да, то, что мы называем полноценной вот единицей, то есть это неделимая часть, вот как 1 рубль – одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно
1: Ну,
0: разделить на какие-то доли.
1: то есть один биткоин – это один токен.
0: Можно сказать так, можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
1: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
0: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту, потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск, она будет выпускаться постоянно, ее будет выпускаться также все меньше и меньше, но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
1: Тем не менее, несмотря на ваши объяснения, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух. Но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может.
0: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
1: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
0: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступ к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины, то есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
1: Кто-то в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
0: Да, все на самом деле следят за этой историей, и это не единичный случай, такое происходит у многих, просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда, и нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
1: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
0: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоин на сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум – это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюта номер три – это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, и стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. И это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нету своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в Троне, BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупают биткоин и эфириум. Для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
1: А кто определяет, сколько они стоят?
0: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили 41 доллар. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать: ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько, у меня есть вот такая стоимость электричества для добычи 10 тысяч биткоинов, мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену, как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать, что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить 1 000 000 долларов, почему бы и нет?
1: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода».
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
16: Здравствуйте, не подскажете, вот это вот, вы не знаете, вот барак это еще со времен ГУЛАГа остался?
17: Да, да.
18: Вот это баня, по-моему, была, не знаю, я сказал.
19: Баня это была?
18: Да, это была баня.
19: Лагерная.
18: Да, да.
20: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
15: Премьера фильма «Степи мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страница которого доступна и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
7: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
17: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музей тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет, и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлаг», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
7: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
17: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что эти места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались. Это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного в стороне, хотя уже есть какие-то и другие попытки, но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американская CIA в 50-60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места. этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане, и нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, начала 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось, и как выглядит сегодня. Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
7: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
17: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы, системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской, там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России, это просто люди умирали там и там, они были вынуждены заниматься рабской работой, ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаги в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мёртвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест по спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа, вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
7: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
17: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезкаргане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тунгусское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из частей этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там, в 1921 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай на территории бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого было сделано музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казганья, то, что мы там увидели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какой-то мемориальный комплекс.
7: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, и даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
17: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимались с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
7: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
17: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
7: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
17: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, была, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Называлось это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня этого лагеря Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгений Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Все эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории влага я в других местах в России не почувствовал.
7: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
17: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции, даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Это были за люди. Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые тогда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь, в Украину, или там к Черному морю, в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический, и, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была тысячу раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, там, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, некоторые приехали обратно в Чехословакию после войны. некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью и можем пользоваться, или мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз, отбили ряд венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
15: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
7: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
19: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
7: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
21: За коммунисту семья ни ко мне ездил, мне они не дали пас.
19: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но в общем отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признано признанные государства. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
21: Забранить Руску тому, чтобы сожрала Украину целого.
15: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
0: Каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
22: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
23: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
24: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
25: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
26: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
7: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
27: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
28: 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
29: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата «День матерей» – 20 апреля, но нынче «День матерей» – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство.
2: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наша программа сегодня приурочена к женскому дню. Но, собственно говоря, что именно мы празднуем 8 марта? День матери, жены, возлюбленной, день семьи и человеческого плодородия или некий условный день красоты? Мы рассчитываем на участие в разговоре наших слушателей. Известны ли вам случаи, когда кто-то из ваших знакомых смог превратить 8 марта не в формальный повод для застолья и уже на 20-й минуте так напиться, что селедка под шубой летит мимо тарелки, а смог устроить красивый и запоминающийся праздник? В Московской студии «Свободы» наши гости. С их помощью мы надеемся понять, что же мы празднуем 8 марта. Позвольте представить. Психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
0: 8 марта. Прежде всего, поздравляю всех, кто чтит этот праздник. Потому что довольно много людей, принципиально отрицающих 8 марта. Знаете ли вы таких, Наталья Юрьевна Тумашкова?
1: Ну, вы знаете, так принципиально отрицающих, наверное, не знаю, потому что для всех это, во-первых, всегда был повод, нерабочий день, да, значит, всегда был повод собраться, и я считаю, что у нас не так много в жизни праздников, поэтому если есть повод собрать друзей и как-то с ними про что-то приятное поговорить, то, в общем, я бы сказала, что нет, не знаю.
0: Хорошо. Одни видят 8 марта советский праздник, другие не признают коллективные торжества, поскольку пропадает личное и индивидуальное. Александр Иосифович Сосланд, вы психотерапевт, ведете прием клиентов. К вам идут люди с исключительно индивидуальными проблемами, как я понимаю. Кого у вас больше на приеме, женщин или мужчин?
2: Женщин, разумеется, во много раз больше. Так было всегда. И так, я думаю, ответит вам любой психотерапевт с достойной частной практикой.
0: А почему вы сказали «конечно больше»?
2: Ну, это, да, собственно, очень просто. Все проблемы, с которыми к нам идут люди, это проблемы, ну, скажем так, власти и злоупотребления властью. Спросим, у кого в семье, в российской, да, власть больше? Да, разумеется, у мужчин. От этой власти, соответственно, страдает кто? Разумеется, женщина. Вот именно поэтому.
0: А вы сказали, что в российской семье, конечно же, власти больше у мужчин. Формальной, номинальной или реальной власти? Поясните, пожалуйста.
2: Чаще всего, конечно, реальной, да, потому что у мужчины больше денег, у него более сильное, чаще всего, карьерное положение, и все это такой серьезный плацдарм для реализации власти, для осуществления неких практик превосходства над женщиной в семье. И над детьми, конечно.
0: Слушай, иногда создается впечатление, что мужчина такой, знаете, приходящий командир, чаще всего отсутствующий, что реальный кораблем правит именно женщина в семье, и как бы ведущая фигура в семье женщина, разве нет?
2: Это бывает по-всякому. Разумеется, в тех случаях, когда ведущая в семье женщина и власть распределяется более справедливым образом, то это вот не повод к обращению ко мне. И такие женщины, да, где власть в семье поровну, да, ко мне не приходят. Да, они обращаются, видимо, к другим специалистам, косметологам, да, значит, вот к тем, кто помогает приятно провести время. Вот. А по моей практике власть в семье вот распределяется так, и я с этим работаю.
0: Хорошо. К вам обращаются десятки непохожих женщин, но можно ли попробовать свести их проблемы к основным типовым случаям?

0: для самоутверждения. Ну и, конечно, власть – это огромное удовольствие, не так ли? Пользоваться властью – это вот такое вот счастье. И легче всего это счастье обретать с теми, кто от тебя зависит, кто тебе подчинен и так далее.
1: Это на самом деле признак слабости ведь, желать унижения, подчинения и властвовать потому, что так, вот, так принято.
0: Это все по-разному, я думаю. Бывает признак слабости, бывает признак силы, но в любом случае, да, вот на это приходится обращать внимание, да, это вот часть реальности и очень важная часть.
1: Наталья Юрьевна Тумашкова, я знаю, что вы не просто психолог, но еще и директор профессионального агентства. Расскажите о нем, пожалуйста.
2: Вы знаете, ну, я, конечно, на вашей передаче, и вот вам почему-то показалось, что я могу говорить исключительно на тему бизнеса, хотя у меня было большое желание откликнуться на то, что вот Александр говорил, потому что, если позволите, я немножко скажу, да? Вот,
1: конечно, конечно, позиции, но потом да? мы обязательно потом перейдем к вашему агентству.
2: Непременно, непременно. Так вот, у меня такое ощущение, что мы как бы на разных планетах вот с Александром, потому что я вообще, кроме того, что занимаюсь бизнесом, у меня есть бизнес-агентство, агентство. Я вообще-то психотерапевт по своему образованию, до сих пор как бы в качестве своего хобби сохраняю некоторую психотерапевтическую практику. Так вот, ко мне приходят совсем с другими запросами. Готова согласиться, что, безусловно, подавляющее большинство женщин приходит, но, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что женщины скорее... Это не потому, что у них больше проблем, а потому что женщина способна прежде всего отследить свои проблемы, то есть понять, что есть проблема, и что с этой проблемой нужно что-то делать. Для мужчин это чаще всего такая терра инкогнита, они не находятся в соприкосновении со своим там внутренним миром, и часто не подозревают, что у них вообще что-то не в порядке. Да? Вот. Ко мне женщины обращаются чаще не по поводу проблем власти, потому что очень часто это самостоятельные женщины. Вообще, как бы, когда речь идет о семье, к сожалению, чаще мы говорим о семье, которая состоит из матери и ребенка, там, одного или двух. Поэтому какие там проблемы с властью, с мужем, ну, это вот вообще не из этой оперы немножко, да, так сказать, бороться не с кем уже все победили. Вот. Поэтому чаще всего женщина связана, вот здесь я соглашусь с Александром, вопросы связаны с самореализацией, с нахождением себя в этом мире, с пониманием своего места в этом мире, да, с неудовлетворенностью, своей неспособностью как бы влиять, я бы сказала, вот на мировую ситуацию, да, и с огромным количеством, безусловно, тревог и тяжелейшим грузом ответственности за себя, за детей и очень часто вообще за всю ситуацию. Вот как бы то, с чем я сталкиваюсь.
1: То есть драма – это абсолютно необходимая платформа, с которой обращаются к вам ваши клиентки, да?
2: Я бы сказала, что это не драма, это ощущение такой неполноценности проживания собственной жизни, недореализованности собственной жизни, да, что вот как бы возможностей намного больше. Как мне сказала одна девушка, это совершенно потрясающий образ был, она сказала, я себя чувствую таким запыленным, драгоценнейшим роялем, который вместо того, чтобы стоять на сцене, стоит где-то вот в реквизитной, и никто не извлекает из него вот этих изумительных звуков, и не то, что он там не может сыграть, его надо чинить, никто даже не знает о том, насколько он драгоценен и прекрасен, никто даже не пробует, не смотрит в эту сторону. Вот, на мой взгляд, это одна из главных проблем, с которыми сейчас женщины сталкиваются.
1: Наталья, а какому больше совету внемлют вот те женщины, которые к вам обращаются? Совету, что надо научиться жить со своим горем, или так тому совету, что вот надо все-таки сдуть пыль с этого драгоценного бриллианта и попробовать сверкать всеми его гранями.
2: Вы знаете, ведь ну, психотерапевт – это не тот человек, который сидит, дает советы. Да, это немножечко из другой оперы.
0: Ни в коем случае.
2: Да, совершенно верно. Поэтому к нам приходят...
1: А зачем же тогда к вам ходят, если не за советом?
0: Всем остальным.
2: Могут прийти за советом, но когда мы начинаем работать, люди понимают, что как бы это невозможно получить совет, да, для своей жизни и строить дальше свою жизнь. И они начинают сами с нашей помощью разбираться в своей жизни и сами принимают решение о том, что с ней делать дальше. То ли пыль сдувать, то ли учиться самой играть, да, не ждать, пока кто-то заиграет. То ли, в конце концов, ну, очень часто вы правы погоревать на тему о том, что вот уже прошло довольно много времени, а, как правило, все-таки человек обращается уже в сознательном возрасте, да, что оплакать, сколько времени утекает.

0: утекло, как им кажется, а потом понять, что на самом деле не утекло оно, а это некоторый тоже драгоценный багаж, и поблагодарить за то, что выпало в жизни, и двигаться дальше. Вот как бы это, я бы сказала, удачный исход психотерапии. Не знаю, как Александр согласится.
1: Ну да, то есть научиться я понимать самого себя, да?
0: Да, да, да. Вот это одна из важнейших вещей. Но не просто понимать, да, научиться понимать и научиться как бы принимать свою жизнь и более осознанно делать выборы в своей жизни и отвечать за те выборы, которые ты делаешь.
2: Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы продолжим после краткого объявления.
3: Свобода выходит на УКВ. Уважаемые слушатели, с 1 марта с 6 утра и до полуночи Радио Свободы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вы можете слушать на ультракоротких волнах 71 и 24 МГц. Слушайте Свободу на УКВ.
1: Как политические партии в России ставят женский вопрос? Всегда ли это формальность? Всегда ли популистский трюк? На этот вопрос я попросил ответить политолога Лилию Шевцову специально для сегодняшней передачи.
4: Если говорить о программах партии, либо, по крайней мере, о риторике наших политических партий, то вот любопытно, демократические партии, скажем, Яблоко, СПС, у нас две основные лидирующие демократические партии, они выделяют проблему женщин и равноправия женщин, возможностей для женщин, как особую тему. Они говорят о равных правах и возможностях для мужчин и женщин, как бы походя, не концентрируя на этом внимание. И, между прочим, для этого есть определенные основания, потому что, очевидно, эти партии исходят из того, что, коль скоро нет равных возможностей для всех социальных групп, для всего российского населения, коль скоро нет демократии для всех, то не может быть и демократии для особой части этого населения, для женщин. То есть женщинам нужно открывать возможности по мере борьбы за демократию в целом для России. А вот одновременно Компартия и Единая Россия говорят о женщинах, мне кажется, гораздо больше, чем демократии, о свободах или каких-либо других принципах. Вот я для любопытства посмотрела веб-сайт Единой России. Ну, как вы знаете, у Единой России нет концентрированной платформы, но очень много риторики. Так вот, женскому вопросу Единой России посвящены десятки, а может быть, если пойти дальше, и сотни страниц, но десятки-то уж точно. И женский вопрос описан со всех точек зрения, между прочим, очень много здравого смысла. Но пафос Единой России оказывается в следующем. Все проблемы у нас решены, дом построен, теперь мы можем каким-то образом обустраивать, наконец, и квартиру для женщин, создавать возможности для их равноправного участия в политике, для согласования интересов женщин и других своего населения, для, так сказать, ликвидации неравенства в социально-экономическом положении. Но ведь вот в таком подходе теряется сам смысл вопроса, ведь, собственно, нельзя улучшить социально-экономическое положение женщин, нельзя расширить ее влияние на политику в условиях, когда сама политсистема не предоставляет для этого возможности всему населению. Поэтому есть в этом момент какого-то, так сказать, во-первых, лицемерия, ну и элемент имитации.
1: В чем Лилия Шевцова видит разницу между феминизмом западным и российским?
4: Вы знаете, западные феминистки мыслят совершенно иными категориями, ведь они живут-то совершенно в ином обществе. Они живут в обществе постиндустриальном. Мы еще находимся в весьма традиционном обществе, где не решены элементарные вопросы организации жизни женщины. Ну, скажем, вот для западной феминистки очень важна дискуссия о том, возьмем Швецию, очень важна дискуссия о том, может ли мать приносить ребенка в парламент и кормить его там грудью. Вот дискуссия месяцами шла по этому вопросу, так сказать, насколько ребенок чувствует при этом себя комфортно. Либо возьмем, скажем, вопрос, который расколол американскую общественность. Это проблема абортов. Разрешать ли женщинам аборт, либо нет. На какой стадии, так сказать, и так далее. В Вы видите, что эти вопросы даже не стоят перед российскими женщинами. У нас совершенно иная категория мышления и ментальности. Для российской женщины, очевидно, наиболее важный вопрос – это элементарное равноправие в социально-экономических правах и элементарное равноправие в политических правах. Но, как вы видите, размер и размах и объем задач совершенно различны, ибо мы фактически живем в разных обществах. И если уж говорить, так сказать, концентрированно, возможно, и цинично, в России пока нет возможности для эффективного феминизма, поскольку не решены вопросы общества в целом.
1: Я надеюсь, что с помощью наших экспертов, наших гостей, мы обсудим некоторые положения из тех, которые звучали сейчас в ответе Лилии Шевцовой и в следующем нашем материале, потому что сейчас мы продолжим наблюдение за женским вопросом на Западе. 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
5: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата «День матерей» – 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство. Катрин Паулетти и Коль Нормаль Супериор.
1: Чем является 8 марта нынче для француженок?
6: Ответить непросто, потому что внешне, я имею в виду демонстрации, в наши времена мало что происходит. И все же 8 марта – это весьма символичная дата. Во-первых, потому что эта дата отмечается во всем мире. Несомненно, это позитивная сторона глобализации. 8 марта – важная дата. Во Франции, ну, это не так просто объяснить, потому что Франция – родина прав человека, а право голосовать француженки получили последними в Европе.
5: После войны.
6: После окончания Второй мировой войны, в то время как движение феминисток, а также американские писательницы, жившие во Франции в период между двумя войнами, объединились вокруг движения экзистенциалистов и книги Симоны де Бовуар «Второй пол», то была мобилизация женского движения и начало серьезных дебатов, посвященных положению женщин. Но, несомненно, это движение и дебаты затрагивали в ту эпоху лишь круги французских интеллектуалов. В конце 70-х годов, однако, перемены наметились. Симона Вайль отстояла право женщин на аборт. Кадры документальной кинохроники, показывающие обсуждение предложенного ею закона в Национальной ассамблее, потрясают. Парламент бурлит. Симону Вайль обзывают самыми последними словами. Вайль выдержала эту атаку мужчин-парламентариев. И закон стал реальностью после 68 года. В то время как в 68 году, во время студенческой революции, студентки сжигали лифчики в знак эмансипации.
5: И женщины вышли на демонстрацию на бульваре Сан-Мишель, буквально обнажив грудь.
6: Именно. Но право на аборт встретило множество препятствий и стало реальностью только тогда, когда к требованию подключилось движение феминисток, что было решающим фактором, потому что было создано то, что стало называться семейным планированием.
1: Но все же наиболее важной проблемой остается проблема равенства в правах с мужчинами.
6: Это правда. Это самая большая и еще непреодоленная проблема – дискриминация на работе и, в первую очередь, неравенство в оплате труда. Проблема работы может быть связана и с тем, что иногда женщины менее профессионально подготовлены. Но факт есть факт. Занимая одинаковые с мужчинами должности, женщины получают меньшую зарплату. В конце 90-х годов женщины начали бороться за равные с мужчинами права на политической арене, за право быть на равных представленными в органах власти, чтобы именно защищать права женщин. Это привело к тому, что отныне политические партии обязаны во время выборов выставлять равное количество кандидатов. Мужчин и женщин. Но, увы, резкой перемены не произошло, и что в органах власти, что в Национальной ассамблее, женщины представлены до сих пор весьма слабо.
5: Катрин Паолетти и Коль Нормаль, супериор. Как мы видим, 8 марта во Франции ближе все же к 1 мая, чем ко Дню Святого Валентина.
1: Репортаж о 8 марта во Франции подготовил наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем наших слушателей присоединиться к разговору сразу после краткого выпуска новостей.
7: Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
8: Повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелища, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
1: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
8: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливой, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
1: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
0: Ну вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
1: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
0: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени.
2: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем присоединиться к разговору и наших слушателей. Празднуете ли вы день 8 марта и считаете ли вы, что завтрашний день женщины в России будет лучше сегодняшнего? Мы слушали два репортажа Лилии Шевцовой и Дмитрия Савицкого. Ваши комментарии, Александр Иванович.
1: Вернемся, да, к вопросу о том, что мы празднуем 8 марта. Думаю, что советский праздник отмечает основным чертам карнавального праздника. Да, карнавала, как его определял в свое время великий русский философ Михаил Бахтин. Если предполагается, что 8 марта мужчины дарят цветы, моют посуду, чистят квартиру, ухаживают за детьми, ходят в магазин, то значит все остальные 364 дня в году они этого, судя по всему, не делают. Да, и таким образом все в этот день перевернуто. Да, как в карнавале все ставится с ног на голову. Да?
0: Вот. Ну да, это такой Юрьев день для женщины.
1: Это вот такой своеобразный карнавал. Вот, собственно, что было. А то, что празднуется во Франции, во всех отношениях, мне представляется, конечно, более честным, более сильным и более достойным.
0: Наталья Юрьевна Тумашкова, вам слово.
2: Вы знаете, ну, вообще, конечно, вот когда слушала вот этот вот репортаж, ну, грустно, грустно, потому что очень много верного, и действительно получается, что мы живем немножечко в разных мирах. Это с одной стороны. С другой стороны, интересно, как мне кажется, вот как бы в каких-то вопросах, да, безусловно, мы оказываемся, так сказать, в предыдущем веке, но в каких-то вопросах мне кажется, что мы здесь, в России, чуть-чуть, то, что называется, впереди планеты всей, как всегда. Потому что российские женщины получили доступ, я бы сказала, к тем должностям, к чисто мужским должностям, которым только сейчас там подбираются женщины западные, на самом деле очень давно. И поэтому такой вот откровенной дискриминации с точки зрения оплаты труда, мне кажется, что у нас все-таки нет. И здесь уже говоря как бы о бизнесе, да, и о моей, например, скажем, жизни, опыте жизни в бизнесе, я могу сказать, что сейчас огромное количество женщин, которые занимают в компаниях очень высокие посты. Правда, пожалуй, вот надо отдать все-таки, ну, как бы вот справедливо будет заметить, что, скажем, в большинстве западных компаний или представителей западных компаний здесь, в России, действительно, женщины занимают очень высокие посты. От, там, скажем, генерального директора, как, например, компании Microsoft, и надо иметь в виду, что этот генеральный директор вообще несколько лет назад наша вот женщина была признана менеджером номер один в мире. Вот, что совершенно неудивительно. Большинство, подавляющее большинство, скажем, директоров по персоналу, а это в наше время очень высокая позиция, заняты все-таки женщинами, хотя есть и мужчины на таких позициях. Да? Поэтому очень много женщин в таких средних и малых компаниях, средний и малый бизнес России, где и владельцами компании, и, соответственно, руководителями компаний являются женщины. И здесь как бы не стоит вопрос о том, там, ну, меньше или больше ты получаешь. Ну, сколько твоя компания заработала там, да, столько ты и получаешь. В этом смысле я бы сказала, что у нас, так сказать, позиция достаточно сильная.
0: Да? Наталья Юрьевна, вы обещали нам сказать все-таки о специфике работы вашего агентства. Чем же вы заняты?
2: А, ну да, пожалуйста. Значит, у меня такая очень своеобразная жизнь. Мы такие немножечко, хотя компания у меня маленькая, но она вот оказалась, как ни странно, лидером в нескольких областях. Например, значит, моя компания называется Акапелла, и мы пиар-агентство, которое занимается двумя вещами. Все вокруг людей, как бы, все вокруг персонала. Значит, одна часть нашей компании занимается так называемой кадровой рекламой, и в 96-м году мы были вообще первыми в России, кто начал специализироваться по кадровой рекламе. Это что-то, что это такое? Вообще термин вводили этот. Это значит, что когда компании ищут персонал не через рекрутерские агентства и не по знакомству, а давая объявления о вакансиях в средствах массовой информации, любых, по всей стране, в любых городах и весях, там, и за рубежом, и в СНГ, им удобнее обратиться на мою компанию, которая может разместить их рекламу, может дать рекомендации о том, как лучше составить рекламу, может дать какой-то статистический отчет по поводу того, на какую рекламу, где, в каких газетах и там у других СМИ идет отклик. Вот это вот одна часть. Вторая, ну, для меня более даже, скажем, интересная, которой я непосредственно занимаюсь, это организация корпоративных мероприятий. Для компаний конкретных или для, причем это как внутренних мероприятий, да, начиная там от каких-то вечеров, скажем, праздничных, до мероприятий такого вот масштаба уже внешнего, да, скажем. Ну, вот мы не один год уже работаем, скажем, помогаем организовывать персону года, которая проходит в Кремле. Два года назад мы вместе с нашим партнером готовили фестиваль школьных библиотек, то есть, так сказать, очень разномасштабные такие мероприятия. Это чрезвычайно интересно, потому что это непосредственная работа с корпоративным развитием корпоративной культуры компаний. А что такое корпоративная культура? Да, это все, что имеет непосредственное отношение к человеку. Это те ценности, человеческие ценности, которые живут как бы и являются движущей силой внутри компании. Те правила, по которым там живут люди, гласные или негласные. То, что компания предъявляет, вот этот имидж, так называемый пресловутый, который компания предъявляет вовне и своим собственным сотрудникам. То есть вот такой вот конгломерат вот этих всех вещей, и все это сфокусировано на совершенно конкретных людях. Вот как бы вкратце то, чем мы занимаемся.
0: Мне начало вашего объяснения, чем вы занимаетесь, очень понравилось. Теперь я знаю, что если нужно будет организовать празднование 8 марта, мы знаем, к кому обратиться, к Наталье Юрьевне и к вашей компании. У нас есть звонок нашего слушателя из Петербурга. Александр звонит. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
3: Добрый день. На мой взгляд, ничего мы не празднуем, а просто вспоминаем женщин. И то на первой рюмке. А когда приходят после этих дней на работу, никто женщине не говорит. Говорят, хорошо погуляли. Ну, любят у нас некоторые это все возвысить, приукрасить, а реальность жестче. И тем не менее, я поздравляю их с 8 марта. У меня родился стих. Я через радио скажу, что виртуально подарю всем женщинам весенние цветы. Пусть радость будет настоящей. И не ругайте нас, мужчин, хоть в этот день напрасно. Спасибо.
0: Это были стихи Александра из Петербурга. Владимир из того же города звонит. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
4: Я все это выслушал. И слушаю я свободу, слушаю. Вот мне 60 лет, а слушаю я ее с 10 лет. Вы понимаете, какой у меня стаж, да?
0: Страшное вот. Детство у вас было, да, политизированное.
4: Также я великолепно знаю петербургский менталитет. Я вот в театр меня вводили, начиналось с 10 лет. Вот. Когда я вас слушаю, прекрасный русский язык, великолепный русский язык. Вот, но вопрос такой, а вы-то сами как относитесь к этому 8 марта? Вот тут высказывались женщины, ну, дамы, назовем их дамы, а предприниматели. Вы понимаете, я не хотел бы, ну, надо говорить уже, давайте до конца. Значит, что такое предпринимательство? Нет, я не буду учить, я быстро. Предпринимательство это в первую очередь это создание материальной сферы. А создание материальной сферы, да, крутится, вертится. И знать надо, чтобы для того, чтобы создавать материальную сферу, это надо знать не только теорию, то есть не только закончить там два института или три, как я, но знать еще и закончить. Вот начинал я, например, с ремесленного училища.
0: Интереснее было бы, наверное, Владимир, все это изложить в стихах. У нас звонок, наш слушатель по фамилии Бобрецов, так он представился, если я правильно понимаю. Слушаем вас.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Для меня любой праздник – это гимн жизни, и особенно этот. Женщина – это дух плодородия, жизни, закономерности, последовательности жизненной энергии. В женщине меньше разбросанности, больше сосредоточенности на ценностях жизни. А мужчина, он более случайен, более поверхностен, более головной. Поэтому в нем больше духа творчества, войны, противодействия жизни. Гармония, думаю, в соединении. Жизнь как бы детерминирует человека, а творчество освобождает. Женщина была бы хороша в думе, так как законы должны быть детерминированы жизнью, а не мыслью. Мужчина хорош в исполнительной власти, там требуется творчество, больше свобода духа. А президентом может быть только женщина, мать. Над жизнью может быть только жизнь, а не случайное творчество или дух войны. Спасибо.
0: Это просто настоящий тост товарища Бобрецова. Продолжим нашу программу. Президент Гарвардского университета Ларри Саммерс недавно объявила результаты последних экспериментов, доказывающих, что женщины не могут достичь успехов в естественных науках и математике из-за генетического отличия от мужчин. Казалось бы, история человечества ставит эти слова под сомнение. Мы знаем математика Софью Ковалевскую, физика Марию Складовскую-Кюри, академика-биолога Лину Штерн и генетика Раису Берк, и лауреата Нобелевской премии в области, опять же, генетики Барбару МакКлинток. С помощью наших слушателей мы, вероятно, продолжим этот ряд до бесконечности. И все-таки, что стоит за этими постоянными уколами мужчин в адрес женщин? За этим желанием принизить женские способности? Правда ли, что женщин больше, чем мужчин, привлекают астрология, оккультизм, всякая чертовщина? Этот вопрос я задал американскому ученому русского происхождения профессору Эрику Шираеву.
6: О, да, конечно. Данные, которые позволяют мне такое заключить в Америке и в Европе, показывают, что да, женщины гораздо больше, чем мужчины, стремятся получить информацию о культе, о ведьмах, о разных методах воздействия на людей, в особенности на мужчин, но, конечно же, на женщин. По разным причинам, конечно, это происходит. Разные причины, серьезные, несерьезные. Мы знаем, например, историю, как ведьмы возникли, как они были сделаны мужчинами, придуманы, описаны и тому подобное. Статистика показывает, что из каждых 10 сожженных ведьм 9 были женщины, только один был мужчина. Но в основном были женщины. Считалось, что почему так происходит? Потому что дьявол бессилен воздействовать на людей. Можно делать много нехороших и злых вещей, но через кого-то. И поэтому наиболее удачным объектом такого воздействия на людей через кого-то были женщины, которые считали, что они слабее, они более эмоциональные, они поддаются вожделениям более непосредственно, чем мужчины. Поэтому лучше всего атаковать женщин. И через них, через ведьм, делать их ведьмами, через них можно влиять на людей. И поэтому вот такой страх возник и существовал, и существует до сих пор в западной цивилизации. Вторая причина, почему получилось так, что больше женщин верят и обращаются к оккультизму, в том числе астрологии и парапсихологии, это потому что наука современная, особенно от психологии, наука о человеке, я опять обсужу о западной науке, в основном было мужским делом. И большинство мужчин, которые пошли в эту науку, страшно ненавидели религию. Может быть, они верили в Бога, но они не хотели никак, чтобы священники диктовали им, как изучать человека, как изучать его душу. Была такая аллергия к религии с точки зрения ученых. И поэтому все, что казалось, женщин не пускали в науку, мы знаем. Очень мало было их в философии, психологии, практически никого до 20 века. И поэтому вот эти куски, остатки с барского стола, это наука, лаборатории, изучение мозга, время реакции, эмоции, измерения в секундах и в сантиметрах, все. Женщинам оставалось только заниматься тем, что вот, ну, кажется, вот такое вот несерьезное, несущественное. Вот эмоции, которых нельзя измерить, сны, которых вот можно и поговорить. Мужчинам очень хотелось психологии, очень хотелось напоминать физиков, электронщиков, которые контролируют реальность, которые могут влиять на судьбы людские. Но психология была слабенькая. Поэтому все равно такое впечатление, что мы все можем, мы сильные, мы психиатры, мы психологи, осталось у мужчин. Сомнения, ведь сомнения – это черта, присущая женщинам в основном. Сомнения, детали. Вот сомнения о всесильности – это осталось для женщин. Поэтому мужчины-психологи всегда знали, что мы сможем загипнотизировать, мы сможем проверить, проанализировать, измерить, дать совет, дать пилюлю, терапия и пошел. Можем сделать, плати деньги и иди. А у женщин осталось сомнение. Может быть, не все мы можем. Есть какие-то силы потусторонние, которые контролируют нас. Звезды, магнитные бури, ведьмы, заклинания, магия черная, белая и тому подобное.
0: Говорил профессор Эрик Шираев. Как вы можете прокомментировать сказанное, Александр Иосифович?
1: Я думаю, что это верно, но только отчасти. Да, разумеется, утверждать, что кто-то глупее тебя, это тоже относится к практике осуществления превосходства, к практике осуществления власти, к тому, о чем я говорил в самом начале. Но я совершенно не согласен с тем, что сомнения, тонкости, детали – это исключительно женская прерогатива. Все вот такие вот психологические теории, ориентированные именно вот на сомнения, на неуверенность, на личностный рост и так далее, все они созданы психологами-мужчинами, да, это там от Карла Роджерса, да, и так далее. И, да, повторяю, с коллегой из Соединенных Штатов в этом смысле я не согласен. С другой стороны, повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности, да, и вот и психологи, и зрелища, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
0: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
1: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливы, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
0: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
2: Ну вот видите, вы меня опять, как бы, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
0: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
2: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени. И вот она так очень интересно говорила о разнице мужского и женского менталитета. Она говорила, вот представьте себе, еще с первобытных времен примерно ушел мужчина на охоту. Ну, бегает себе там за каким-нибудь мамонтом, да, вот попал... убил, приволок, да, чем занимается в это время женщина, которая сидит в пещере. Значит, во-первых, она держит одного ребенка у груди и кормит его. Другой ногой она качает люльку, в которой лежит еще какое-то количество детей. Одной рукой, значит, она варит вот это вот остатки предыдущего мамонта. Плюс ей еще другой ногой надо отпихиваться от какого-то саблезубого тигра, который в это время лезет в пещеру. Да еще надо успеть намалевать, значит, на стене какие-то магические рисунки, которые помогут мужу благополучно сбегать на эту охоту. Но просто поневоле развивается очень многоуровневый интеллект, да, и вширь, и вглубь, и там в разные стороны, и приходится как бы интегрировать и держать в себе чрезвычайно много. Вот мне кажется, что в настоящее время та мужская наука, которая господствовала в течение многих веков, она действительно реально зашла в тупик. Потому что невозможно уже вот как бы прямолинейно били в одну точку, а у мужчин феноменальная способность мужского интеллекта сосредотачиваться на чем-то, фокусироваться, как бы отметая все другое. Я согласна с Александром про сомнения, но это сомнения, все про биение в ту же самую точку. Что касается женских сомнений, да, и в науке, и в чем-то, это всегда сомнения такие многоуровневые, да, потому что а если с этой стороны посмотреть, а если еще с этой, а как это отзовется на человечестве, а справедливо ли это, а вот как это отзовется там, я не знаю, на моих, моей личной жизни, там еще на ком-то. Вот мне кажется, что если вот это вот женское начало, и я не имею в виду именно женщин, хотя понятно, что женский психический сосуд, он более приспособлен для этой вот женской энергии, да, но если вот это запустить как бы в полную широту и в полную силу запустить науку, мне кажется, что наука бы сдвинулась куда-то очень качественно, да. Александр, хочешь добавить?
1: Я хотел бы добавить, что переход в науке от модернистской, от структуралистской парадигмы к постструктуралистской, к постмодернистской с ее особым вниманием к единичному, да, к уникальному, к особенному, может отчасти быть рассмотрено как большее доверие именно к женскому способу мышления. Да, он сейчас становится господствующим, в том числе и в психологии.
2: Ну, а если говорить о том, что же мы празднуем 8 марта, вы знаете, я, честно говоря, действительно не очень понимаю, что мы такое празднуем. Как-то стерлось уже, мне кажется, давно вот это вот. Вот мне ужасно понравилось то, что Александр сказал про карнавал. А что, замечательная штука. Давайте действительно карнавал праздновать вот в этом, но понимать, что мы при этом делаем. Вот я хочу сказать, что мне хотелось бы, чтобы мы праздновали. Мне бы хотелось, чтобы мы праздновали действительно возвращение, такое вот могучее возвращение в этот мир. Это действительно женского начала. Мне кажется, что это вот слушатель замечательно совершенно, Бобринцев, да, сказал, мне кажется, очень важные вещи он сказал, что вот возвращение, потому что возвращение женского начала в мир – это возвращение жизни в мир, это возвращение уважения к этой жизни. И в этом смысле мне кажется, что во многом у российского менталитета все-таки оказывается приоритет перед западным, потому что они со своей богиней вот в религиозном смысле, да, уже давно расправились. Там, представляете, в, скажем, в протестантизме богини вообще нет в этом пантеоне, да, в католицизме осталась вот эта юная, прелестная, совершенно невинная девушка, в общем, довольно бессильная. А вот, как ни странно, вот у нас осталась женщина-мать, осталась религия. Это очень мощная такая магическая фигура.
0: Ну вот на словах о богине нам и пора завершать программу. Нас ждет еще опрос. Может ли женщина стать президентом России? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
7: Мне кажется, что нет. Сейчас еще не доросли мы до того, чтобы женщина смогла у нас занять какую-нибудь серьезную должность. Мне кажется, женщины достойны того, чтобы управлять, но пока нет. Это мы не можем воспринять, скорее всего.
8: Да, конечно, может. Просто у нас они этим не занимаются. У нас же политиков женщин мало очень. Тут же все зависит от человека. Если женщина, она будет энтузиаст, если она будет стараться, то ничего невозможного не бывает.
9: Теоретически может, практически тяжело. Мы сами не готовы, и женщины не очень готовы выйти вперед. Те, которые готовы выйти вперед, у них немножечко, наверное, что-то еще воспринимают это как нечто эпатажное. Просто стереотип мышления, несмотря на то, что именно в России как раз женщина является двигателем прогресса, на мой взгляд.
10: Нет, не может. Это не историческое пренебрежение женщины. Дело в том, что в нашей стране власть вся принадлежит не русским. И кто-то другой не заинтересован в возрождении нашей страны. А если бы, допустим, пришла бы женщина, как Екатерина II, то, может быть, наша страна бы возродилась.
11: Я считаю, что в ближайшем будущем просто благоприятно было бы женщине занять самый высокий пост. Мужчины, которые заняли все там наверху, вот они не хотят, и они всячески, конечно, мешают этому. А вообще общество и не против, народ бы поддержал. У нас есть замечательные женщины, и мне до сих пор очень жалко Старовойтову. Это идеальный политик. Она бы, мне кажется, ну не хуже Екатерины II повторила бы, может быть, ее путь.
12: Не может. Уже сложилась такая система у нас, что женщина как бы отодвинута на вторую роль. Стереотип такой уже сложился, и мужчина, наверное, особенно вот наше поколение, подчиняться женщине. Ну, можно на примере нашего губернатора, потому что коллеги мои всерьез они воспринимают.
13: Я не уверена, но думаю, что Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы, но могут не пропустить. Сейчас у нас мужчины, которые как раз вот так и относятся к женщинам, они занимают и положение, и деньги имеют. Но по работоспособности, по желанию работать, Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы.
14: Женщина, она не глупее мужчины, работоспособная женщина. Конечно, и не лодырь. Но для этого надо иметь, наверное, хорошую команду, хорошую поддержку. Главное, авторитет у людей, работоспособность. Я считаю только так.
15: Ей не дадут возможности наши, все те, кто стоит сейчас у власти, у нас в России. В других странах это возможно, и к женщине относятся по-другому. У нас трудно пробиться.
16: может. Я думаю, что это зависит от воли людей простых. Если найдется способная женщина, может увлечь за собой как лидер, ее могут выдвинуть. Но же очень много сейчас и в советах, в руководящих органах, так что нормально к этому отношусь.
17: Может. Реально нужно помочь каждому человеку, чтобы женщина стала президентом. В первую очередь порядок вокруг дома, благоустройство города, благоустройство страны, благоустройство всей России. Как говорят, женщина-хозяйка может навести. В первую очередь мешает само руководство этого государства.
18: По-моему, президент является вывеской. И если будет красивая вывеска, а почему нет?
19: Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли женщина быть президентом России. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
0: На этом мы заканчиваем нашу программу. Благодарю за участие наших гостей – психолога Наталью Тумашкову и психиатра Александра Сосланда, режиссеры Юлия Ермолинская, Оксана Крутоверцева и Александр Орлов-Сокольский. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго и с наступающим вас праздником, богини! Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
20: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших. Но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
20: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБКХХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. «Мистер Толстой?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут так-то». Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговоры. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой... Знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка. Явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: В нашем окружении, в нашем мире считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
20: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
21: Голосовой помощник «Радио Свобода».
22: Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
21: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
22: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
21: Свобода становится еще ближе.
0: Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседы с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Праздники и будни архивной работы. Мир, увиденный через документ, через культурный пласт и человеческую драму. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета. Что такое архив в вашей жизни, и когда он появился, и почему? Так сказать, люди ходят по улице, а в архив заходят минимальное число людей.
23: Слово «архив» появилось в моей жизни в связи с названием Московского государственного историко-архивного института. Все, что было в дальнейшем в моей судьбе, это связано со счастливой случайностью, когда вместо университета в силу ряда объективных причин и пятого пункта я решил, что историко-архивный институт как-то меньше, и выдержав конкурс 14 человек на место, я оказался студентом этого замечательного вуза, и абсолютно точно соблюдалась процентная норма, на 100 человек, людей с похожей на мою фамилию, было ровно трое. А дальше был кружок Сигурда Отовича Шмидта. Кружок, который напрямую, казалось бы, не имел отношения к работе в архивах, но который все время нацеливал студентов на поиски, нахождение каких-то новых источников. И именно под влиянием этого кружка, блестящих докладов, чуть более старших моих сверстников, иногда докторов наук, которых Сигурд Отович приглашал, конечно, под обаянием его личности, я нахально на втором курсе поперся тогда в Центральный государственный архив высших органов власти Октябрьской революции СССР по своей теме, а тогда меня, как ни странно, интересовали террористы. Вот здесь абсолютно тема «Народная воля», которая была в загоне, запрещена. Товарищ Сталин сказал, что если мы будем воспитывать молодежь на примере «Народной воли», то мы воспитаем террористов. Тема была закрыта, там была, по-моему, одна монография Николая Алексеевича Троицкого. Вот, и нужно было как-то мой интерес к людям, молодым людям, которые ставили во главу угла для достижения политической свободы террористические акты, найти какой-то ход, который бы делал эту тему легитимной. И вот абсолютно 18-19 лет, практически возраст моих героев, которыми я стану заниматься, мне пришла в голову одна мысль, которая оказалась плодотворной. А именно террористическая группа Александра Ильича Ильича Ульянова. В этой идеологической схеме все, что связано было с Лениным, его семьей и так далее, в общем-то, вот на это, как бы, как оказалось, закрывали глаза. Ну, мое появление в читальном зале архива на втором курсе вызвало некое удивление сотрудников, что можно найти по этой теме, там, в 20-е годы были опубликованы тома и так далее, и так далее. И, тем не менее, я был допущен к работе в читальном зале, мне были выданы микропленки и так далее. И, кажется, в первую же неделю я нашел неизвестный автограф показания Александра Ильича Ульянова на следствии, который уже, будучи студентом, это была одна из трех моих студенческих публикаций, которые удалось сделать. И потом уже впоследствии я понял, почему, собственно, именно это показание не было опубликовано. Дело в том, что в нем говорилось о братьях Пилсудских, младших из которых Иосиф Пилсудский, будущий маршал Польши, был как раз тем самым человеком, через которого ближайший друг Александра Ульянова, Орест Говорухин, бежал накануне покушения на Александра III. Это 2-1 марта 1887 года. За ним следила полиция. Александр Ульянов, это хорошо известный факт, заложил единственную ценную вещь, золотую медаль, полученную на третьем курсе университета. Он занимался зоологией червей, вообще был очень талантливым ученым, молодым, подававшим надежды. Вот, и друг его бежал. Ну, так, немножко шаг в сторону, об этом друге была такая полицейская, так сказать, наводка, что с описанием его внешнего вида мне запомнились слова «производит впечатление простоватого». Арест Макарович Говорухин оказался в окружении Плеханова, потом переехал в Болгарию, стал профессором Софийского университета и опубликовал первый учебник русского языка, изданный в Болгарии, и очень почитаемый там ученый. Вот Сигурд Утович Шмидт, будучи в командировке в Болгарии, дал мне некоторые новые документы о нем. Моя первая зарубежная публикация как раз об этом появилась уже в Софии в 1978 году. И, занимаясь этой как бы проблемой, братья Пилсудские на квартире старшего Александр Ульянов изготовил бомбу в форме медицинского словаря. Почему при аресте, когда, так сказать, метальщика арестовали, полицейские не сообразили, что это бомба, и он ее бросил в полицейском управлении. Вот бомба не взорвалась. Насколько Александр Ульянов был хороший динамитчик-химик, это вот судьба умалчивает. Но в его записной книжке был адрес младшего брата Иосифа в городе Вильно, через который Говорухин бежал за границу. Эта запись стоила Иосифу Пилсудскому 5 лет ссылки в Восточную Сибирь. Следующая моя находка – это был автограф уже Иосифа Пилсудского в следственном деле, по которому Александра Ульяновича, 4 человека, приговорили к смертной казни. Там одна из граф – это национальность или вероисповедание. Что-то Иосиф Пилсудский предпочел написаться белорусом. Я не знаю, насколько этот факт известен в современной Польше, но, по крайней мере, самоидентификация в ходе следствия, и понятно почему, к полякам отношение после восстания 63-го года и так далее было особое, но вот этот факт, он состоялся. Ну, собственно, вот работа в архивах – тоже одна интересная история. Находки были самые разные в связи с этими террористическими разными актами. Мне удалось, например, найти историю изобретения бесшумного револьвера. Значит, это сделал Сергей Александрович Корсак. Ну, где могли изобрести бесшумный револьвер? В Одессе. Туда в 88-м году царь должен, так сказать, был прокатиться. И поэтому местные революционеры со свойственным одесситам чувством юмора и, так сказать, некой экстравагантностью рассматривали два варианта. Бросить бомбу в форме блюдца с балкона. Но боялись не попасть и изобрели бесшумный револьвер. Значит, анализ этого бесшумного револьвера, мы его называли в узких кругах, такая рогатка, которая стреляла на 25 метров отравленными пулями, анализировали эксперты Михайловской военной академии и признали, что такие это, так сказать, револьвер, который мог бы убить человека. Вот по моим данным, более ранние орудия подобного рода не было. Ну, по крайней мере, до покушения дело не дошло. Товарищ отделался 5-летней ссылкой там, в Западную Сибирь. В общем-то, ну, а с этой публикацией я вышел, тогда очень популярная была газета «Неделя». Это вот была одна из первых отклоненных публикаций в «Неделе», потому что в это время вот как-то совпало, статья была уже набрана, Юра Гладильщиков, такой впоследствии там человек в мире кино известный, работал с этим материалом, но мне материал вернули со словами, что вот вы понимаете, тут гостиница «Россия» загорелась как-то неожиданно, это был 77-й год, вот как-то мы опубликовать это не можем. А вот журнал «Огонек» тогда не столь популярный, как в конце 80-х годов, с удовольствием этот материал опубликовал. И, в общем-то, эта тяга, работа в архиве, на нахождения материалов и публикаций. Наверное, тогда я определил свою стезю, которая, в общем-то, когда я уже окончил историко-архивный институт, мне очень повезло. То есть мне очень повезло, что меня оставили в Москве, не оставили в аспирантуре, несмотря на 3 опубликованных статьи. Кажется, в журнале «Вопросы истории» до сих пор единственный студент, публиковавшийся в разделе статьи. Но оно так сложилось, нет московской прописки, женился не на москвичке. Вот. И по распределению, будучи первым по распределению, мне достался город Владимир, чему я в своей судьбе как бы благодарен этому городу. И то, что когда я туда приехал, вот с моими какими-то уже опубликованными статьями, пониманием того, что документ должен быть найденный тобой, обязательно известен другим. Тут недавно был замечательный спор нашего министра культуры с руководителем Государственного архива Российской Федерации. И такой тезис прозвучал: задача архивистов хранить. Вот, понимаете, нас учили в историко-архивном институте,

0: Ведник Владимир Суздальский и так далее, ездят туристы и так далее. Вот. А архив церкви, о котором никто не знает, действительно, так сказать, какие-то появляются публикации в местной газете, но не тот центр, который что-то организует. И мне очень повезло. Тогда после известной дискуссии в литературной газете о личных архивах, в том числе рядовых людей, шло приказание сверху от архивного начальства начать поиск и сбор документов известных в масштабах, по крайней мере, области в данном случае, и страны каких-то людей. И вот мне 22 года по распределению. Город Владимир, когда я не знал ни одного человека, поручают поиск сбора архивов знаменитых земляков. Героя социалистического труда, Советского Союза и так далее. И как-то где-то вот я понимаю, что нужны деятели культуры. Тут оказывается, что в гараже в семье основателя Суздальского музея Алексея Дмитриевича Варганова хранится его огромный архив. Кто такой Варганов, честно говоря, в тот момент для меня это ничего не говорило. И думаю, что сейчас те, кто приезжает в замечательный город Суздаль, не всегда получают информацию, что в 30-е годы был такой действительно деятель, культурный человек, представитель российской интеллигенции, для которого сохранение вот этих вот церквей, богатств, улиц, вот этого замечательного городка было делом жизни. Как ему это удалось? 20-30-е годы, когда сжигали, закрывали и так далее. Вот его архив отчасти об этом рассказывает. И приведу просто один пример, который меня потряс, потому что на него, естественно, посыпались доносы в 30-е годы. И один из них был то, что он монархист, потому что он отстаивает герб города Суздаля, на котором двуглавый орел. И вот это объяснение Алексея Дмитриевича Варганова, что это не орел, а сокол, что это у него не корона, а гребень, так сказать, благодаря чему он отбился от этих напастей и так далее, меня потрясло. И второе, то, что потрясло, этот человек вел то, что можно было бы назвать и дневником, если бы там практически было очень мало записей такого вот характера, я бы сказал, общественно-политического. Он просто записывал, что и за почем он покупал, включая горячительные напитки. Вот с моей точки зрения, подобные записи там, за несколько десятилетий, когда еще не было, к сожалению, в нашей историографии такого популярного на Западе направления, сегодня очень популярная в нашей стране повседневная жизнь, повседневный быт, жизнь простого человека и так далее. Это интуитивно я понимал, что эти записные книжки, они чрезвычайно важны. Ну, проработало всего 3 месяца, призыв в армию, служба вот в Архангельской области, поселок Абазерский, где тоже, вот я, как ни странно, мне удалось продолжить работу с архивами, но уже в качестве такого не совсем обычного. То есть я получал разные исторические журналы, там, архивный журнал, исторические журналы, и там были, находились разные факты, документы публиковались, связанные с историей Архангельского края. И вот, значит, я начал для местной газеты «Правда Севера» посылать информацию, которую незамечательно подписывали, по-моему, около 10 публикаций, Илья Альтман, поселок Абазерский, краевед. Так, 1,5 года нахождения в армии, это я тебе голубо говорю, как краевед. Значит, вот у меня есть и такой цикл, связанный вот с Архангельской областью. Тоже, думаю, это был полезный некий опыт, потому что, ну, как бы отрыва от работы не было.
1: Илья Александрович, позвольте один уточняющий вопрос. В самом начале нашей беседы вы сказали, что Сталин вытравливал память о народовольцах, потому что они, естественным образом, исторически ассоциировались с террористической деятельностью. Однако в 20-е годы народовольческая литература в Советском Союзе ширилась и ширилась. Я не знаю, я совершенно не специалист по этой эпохе, но поскольку время было горячее, то в свое время я покупал всевозможные книжки, и только у меня на полке там, я не знаю, ну, 50, наверное, книг 20-х годов, которые посвящены историко-революционному движению. Это я даже журнал «Былое» или там «Минувшие годы» не беру, и там сборник «Наша страна». Это стоит у меня на другой полке. Но народовольческая литература – это огромнейший пласт. И насколько я вспоминаю, процесс над Окладниковым в 1925 году, в котором экспертом был Павел Елисеевич Щеголев, этот процесс был призван оградить возможного доносителя и сотрудника, агента Окладникова, оградить от осуждения. И Щеголев сыграл такую не очень приглядную роль, выступая экспертом и как бы его ограждая, а не выдвигая свои собственные аргументы. Так вот, мой вопрос вам как к историку. Что, собственно говоря, случилось и когда, что народовольческое движение вдруг в глазах власти перевернулось с ног на голову и стало неприемлемым, и стало отторгаемым Кремлем и лично Сталином?
0: Ну, вы абсолютно правы, что в 20-е годы была масса литературы, достаточно назвать журнал

0: каторга и ссылка, где собирались воспоминания действительно об очень мужественном поведении на каторге революционеров, о их борьбе, об их сопротивлении и так далее, не только о деятельности. Выходили очень интересные работы, например, Сигизмунда Анатольевича Валка. Была возможность у историков, и были очень интересные споры историков, писавших, молодых тогда большей частью, и ветеранов народной воли, отсидевших там по 20 лет в Шлиссельбурге и так далее, когда иногда личные свидетельства перечеркивали всю ту полицейскую документацию, на основании которой тогда, в общем-то, историки поняли, что любые судебно-следственные материалы любой эпохи, они отражают, так сказать, точку зрения органов, занимавшихся борьбой, отнюдь не всегда историю, которая была. Рубеж, покушение на Кирова, 1934 год. Террористический акт. Дальше обвинение всех тех там троцкистов и прочих в шпионско-террористической деятельности и так далее. И все уже любой террор, вот, который тогда преподносился в 20-е годы, как самопожертвование, борьба с самодержавием и так далее. Кстати, в образе Александра Ильича Ульянова вот это вот некая фигура, бесспорный авторитет в революционном движении. Понять нам Ленина и отношение к нему, брат казненного. Человек, который взял на себя вину других, человек, который пошел на эшафот, который хоть и написал по просьбе матери прошение о помиловании, но не отказался ни от каких своих убеждений, заявил на суде, что в России всегда найдется десяток людей, для которых не составит труда умереть за свою родину. Да, они заблуждались в своих средствах, но это были совершенно иные политические условия отсутствия политической свободы. Это акт самопожертвования, который был. И все это Сталину, конечно, так сказать, было абсолютно уже ненужным. Закрывается общество политкоторжан и ссыльнопоселенцы. Все это середина 30-х годов. Там велась интереснейшая работа по составлению в Пушкинском доме хранения карточки на деятелей революционного движения, незавершенные до конца, лишь уже в наше время изданные эти материалы вот, по революционерам. Эта научная работа прекратилась. 60-е годы, как бы, да, вот теперь появляются какие-то работы, там две монографии, которые появились после армии, когда я подал свои документы уже не в Москву, немножко обидевшись на то, что здесь в аспирантуру не было рекомендовано в Ленинградское отделение Института истории. И как раз 79-й год, столетие народной воли, где лежали эти две монографии, три моих статьи. К тому моменту вот вся литература, которая была посвящена народной воле.
1: На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Жизнь в архиве». Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
0: Вернувшись из армии, в общем-то, профессия архивиста меня в свое время подтолкнула, наверное, то, что у меня очень близкий друг переехал в другой город. Я приехал к нему в гости, мы переписывались. Даже в шахматы играли по переписке, какие-то школьные там новости. И вдруг он мне передал там порядка 20 моих писем. Вот с тех пор я понял, что такое личные письма и так далее. Из армии, так сказать, перечитал там свои письма жене и так далее. Тоже мне они понравились, некая хроника того, что там было. А в это время ЦК Комсомола объявляет такой вот посыл. В Москве создается хранилище писем периода войны. В журнале «Юность», «Комсомольской правде», везде присылайте в Москву документы, что-то публиковалось. Вот они со всей страны, насколько я знаю, порядка 15 тысяч таких вот получили. Здесь у меня сыграли такие местнические настроения. Ну, допустим, во Владимире наверняка тоже есть письма. Ну, и вот они как бы в Москву отправиться, да, и тогда земляки об этом ничего не узнают. Это одно. Второе, после службы в армии, значит, все тянуло меня к неким операциям, военный опыт и так далее. А тут, вернувшись в Государственный архив Владимирской области, я узнал, что мое место там занято. В архив пришел работать бывший военный комиссар области, генерал-майор Яков Макеевич Шапкин. Человек, который меня встретил достаточно настороженно, пока мы с ним не начали цитировать друг друга Ильфа и Петрова, контакта не было. Он по телефону слышал мои как бы вот переговоры, связанные вот с захватившей меня идеей, а именно организовать на научной основе школу Сигурда Отовича Шмидта с помощью школьных музеев, с помощью студентов, я начал преподавать тогда в местном вузе, значит, вот организовать эту работу так, чтобы между хранителями писем, тогда это были матери и вдовы, Это было сложно себе представить. В стране не было ксероксов. Не могло идти речи о какой-то копии писем и так далее. Да? То есть перефотографировать и так далее. Но это было не то. Речь шла о том, что эти люди, которые хранили там несколько десятилетий после войны письма, а, как правило, хранили письма погибших, отдали их в архив, который в глазах владимирцев, да и многих других, ну что вот стоит бывшая церковь, склад, сдать в архив, что все навсегда забыть. А тут это заработало. Заработало как? По двум направлениям. Каждое письмо, которое мы получали, мы публиковали в газетах. Две газеты областных, но было еще 25 районов. Весь это письмо относилось к жителю района, публиковалось там каждую неделю. Каждую неделю звучала радиопередача о сборе этих писем. И главными героями стали школьники, перед которыми ставилась задача не обобрать пожилых людей, а с анкетами пройтись. На этих анкетах фиксировались не только документы периода войны, но и других периодов, но главный упор на письма. Где, сколько, от кого. После этого, когда мы получали эти анкеты, обрабатывали, или если очень много писем, я помню, Иван Иванович одного оставшегося живых, у него было 311 писем, шел я, да, несколько десятков я посылал своих студентов. Вот именно со студентами Владимирского педагогического, тогда ныне государственного университета гуманитарного, мы и начали на семинарах изучать эти письма как исторический источник. Причем были очень интересные баталии, помню студента Воробьева, который сказал, никогда не буду писать писем, чтобы потом спустя десятилетиями какой-то историк копался в моей личной жизни. Вот в этих... А девочки были как раз за, потому что это были письма любви. Вот эта вот работа со студентами, опять же, опыт Сигурда Анатольевича Шмидта, который с нами обсуждал, наверное, понятные ему вопросы, но он хотел от нас что-то услышать, привело к тому, вот письма собраны. Что с ними делать? Конечно, нужно делать сборник. Так в советское время мы начали работать над сборником, который на основании 5000 собранных писем и фотографий, вот масштабы всей страны, поступило в Москву там порядка 15 тысяч писем, и только в одной области, а потом это было подхвачено, там ЦК ВЛКСМ подключился, в целом ряде областей был сбор, особенно активно в Вологодской, Ростовской, ряды других, по такой же методике, так сказать, шел сбор этих писем, что-то мы публиковали в журнале «Юность», который тогда издавался, по-моему, 2 миллиона экземпляров, но со своими студентами мне дали прекрасный, так сказать, опыт отбора и самих писем, и даже фрагментов этих писем, о чем публиковать. Что интересно молодым людям в 20 лет? Как заставить их интересоваться войной? И тогда было понятие «любовь» к чему? К родине. То, что звучало в официальных письмах, там, да, это было очень много сборников, были очень сильные документы, но, как правило, там было очень мало личного. Мои студенты отобрали то, что было интересно. Более того, они наткнулись на стихотворение совершенно забытого к тому времени поэта Иосифа Уткина. Для меня известно по одной простой причине, что моя мама, когда в 23 года, окончив Ташкентский медицинский институт, она уходила на фронт, то на выпускном выступал, она говорила, высокий, красивый мужчина, у которого была уже протез на левой руке после первого ранения, Иосиф Уткин, который читал свои стихи. То есть это имя у меня было на слуху. Но все ведь знали только Симонова «Жди меня». А стихотворение Уткина как раз о фронтовых письмах, если не ошибусь, то процитирую тогда, меня это потрясло. «Когда-нибудь вечером вместе с тобой, к плечу прижимаясь плечом, мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Три письма, в трех письмах была эта цитата «Как хронику чувств перечтем». Так родился сборник «Хроника чувств», который, по-моему, первый советский сборник писем о любви, которым я очень горжусь. Там впереди у меня много публикаций в 17 странах, выходили книги, монографии и так далее. Но то, что мы это сделали со студентами, то, что 4 года это лежало на полке, отчасти я виноват, в 84-м перебрался в Москву, там были издательские дела, нужно было это как бы двигать уже без меня, так сказать, да, вот эта вот книжка, которую мы сделали с генерал-майором Яковом Макеевичем Шапкиным, без которого, вот когда он все это услышал, человек, прошедший войну, командовавший дивизией в 50-е годы, он командовал той дивизией в Германии, где, так сказать, и до, и после него командиры дивизии занимали очень крупные посты, так сказать, в нашем Министерстве обороны. Он по здоровью комиссовали, областной военный комиссар, человек необычайных, так сказать, организационных способностей, поверивший в то, что это нужно, уже находясь на пенсии, садился в свою «Волгу», одевал генеральский мундир. Иногда, когда мы шли к начальству, он решал такую в уме интересную комбинацию, нужно вспомнить, они же ко мне обращались, или чтобы я в армию взял сына, чтобы не посадили, или наоборот просили, чтобы не брал. Вот поэтому разговор шел абсолютно предметный, с местными начальниками, брали под козырек хлебом, солью, мы проехали всю Владимирскую область, Гусь-Хрустальный, Меленки, там Александров, встречались с разными людьми, и там шла вот эта вот работа. Я действительно горжусь, что и там 3,5 года, которые я провел как действующий архивист областного, скажем так, уровня, и дослужившись там до замдиректора областного архива, мы сделали как бы немало, и об этом стало известно. В моей биографии есть такой очень смешной факт, подчеркивающий, что такое работа архивиста имела некий общественный резонанс. Ноябрь 82-го, умирает Брежнев. Я получаю звонок из областной комсомольской газеты. Илья Александрович, мы хотели бы, чтобы известные люди нашей области высказали свои чувства по поводу кончины генерального секретаря. Я отправил генералу Шапкину, сославшись на то, что не являюсь известным человеком. Но это как бы следствие того, что имя было на слуху, и мы действительно немало сделали. Московский период, работа в разных архивах. Сначала архив экономики, потом меня приглашают тогда Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов власти, уровня государственного управления СССР. Именно там, где хранились документы по теме моей диссертации. Я ее защитил в 83-м году. И документы, связанные с революционным движением, которые меня больше всего интересовали. Но здесь круг оказался гораздо более интересов широк, потому что началась перестройка. Начались открываться архивы, начались какие-то архивные находки, уже связанные с самыми разными областями. И, кстати, вот мне очень пригодилось то, что я, родившись на Украине, у меня была няня-украинка, няня, да, у которой сын погиб в Голодоморе. И она со мной разговаривала исключительно на украинском языке. И поэтому, когда мои сотрудники принесли один из самых там интересных документов, дневник жены Махно, написанный на украинском языке. И тогда я это очень заинтересовала. 23-летняя женщина, учительница, бытовые заметки и так далее. Мы перевели этот текст, частично опубликовали в журнале «Совершенно секретно». И тогда меня на дуэль вызвали московские анархисты. В Московском университете была дискуссия, потому что считалось, что это подделка. Подделка во время там, следствия 20-х годов, но была рукопись, это все. В этом плане никаких аргументов приведено против этого не было. Но вот такая интересная была, так сказать, материал. Об этом тоже рассказывал я в программе «Взгляд», который видела вся страна. И примерно тогда же, рубеж 80-х и 90-х годов, были и первые находки, связанные с будущей темой Холокоста. Вот тоже в документах Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений оккупантов. Членом комиссии было 7 человек, один из которых Алексей Николаевич Толстой, но комиссия работала по всей стране, масса материалов и масса оригинальных документов, в частности, дневники. И вот меня поразил дневник 15-летнего школьника из города Кременец по фамилии Кравченко, отец которого был русский офицер, эмигрировавший в Польшу. Кременец, это до 1939 года была Польша. И вот парень ведет этот дневник с первого дня оккупации до последнего дня оккупации. Поразило меня в первую очередь, когда я его так по диагонали листал, что где-то через 3 недели он соображает, что врут все о положении на фронтах. У него в доме был радиоприемник. Он слушал английское радио, слушал «Голос Москвы», Совинформбюро, и читал оккупационную прессу. И понял, как нужно для себя определять линию фронта, как бы в 2 раза каждый приуменьшает одни отступления, другие наступления. Он начал рисовать карту. И что для темы Холокоста? У него девушка, 15 лет был, в которой он был влюблен, сидел на одной партии, это была еврейская девушка. И поэтому судьба евреев Кременца, гетто, их уничтожение, опять каждый день шла информация о гетто. Значит, дневник потрясающий. Он был найден в документах Нюрнбергского процесса. Ну, вот что как бы должен был бы сделать нормальная история. Город Кременец, есть там краеведческий музей, напиши туда, там, через неделю получи информацию о судьбе этого человека. Но в это время это уже был такой некий ренессанс, когда к людям из архивов обращались практически каждый день телевизионщики с радио и так далее. Меня пригласили на радиостанцию «Юность». Вот в день находки я вечером рассказал по радиостанции «Юность» о том, что вот есть такой был школьник Кравченко, который, ну, дневник, может быть, кто-то кто-то знает о его судьбе. И на следующий день мне позвонил сам автор этого дневника, ставший кандидатом наук, живший в городе Апатиты Мурманской области. Вот впоследствии он опубликует этот дневник под названием «Мой 20 век». И расскажет мне, что пытался в разных издательствах в советское время показывать этот дневник и получал один ответ. Не может быть, чтобы вы его писали. Не мог 15-летний школьник это писать. И когда мы уже встретились, он приезжал на наши вечера. Он говорит, я ведь 17 лет почему на фронт ушел? Конечно, в моей семье никто не погиб, но погибла она. Он ее везде, эта девушка, буквой F, Фейга ее звали. Вот, он написал, как ее везли на казнь, он видел и так далее. Потом он узнал, отец ему рассказал, что, зная об их дружбе, он приходил к отцу этой девочки и предлагал, что они возьмут ее к себе, но она отказалась, как судьба всех, так и моя. Но для мальчика было очень важно видеть. Она ехала с высоко поднятой головой на казнь. Для него это очень важно было. 15 лет. Почему не сопротивлялись? Вот потом вдруг он услышал выстрелы, запись в дневнике. Значит, я ошибся. Вот там в гетто вот какие-то выстрелы и так далее. Кстати, в научной литературе очень часто об этом городе Кременец. Не выжил ни один еврей непосредственно. А вот свидетели, они слышали выстрелы. Иногда называется один из городов, где было восстание. А Роман Кравченко узнает потом, что там было. Мародеры полезли грабить гетто, полицаи охранявшие, по этим мародерам стреляли. Но тогда для него сопротивление или нет, надо мстить. Он уходит на фронт 17 лет после войны и так далее. И начались уже вот первые шаги к теме Холокоста, которая меня интересовала, и еврейская тема вообще интересовала меня достаточно опосредованно. Я занимался другими сюжетами, да, в составе народовольцев, и поздних народовольцев было немало, евреев и так далее. Скажу честно, национальная, так сказать, составляющая меня привлекала мало. Но я был человеком воспитанным и ставшим, наверное, историком во многом, потому что в классе в 8-м, наверное, я прочитал мемуары Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди годы жизни». И как-то хорошо их помнил по разным сюжетам, даже получал не пятерки, а четверки в сочинениях, потому что по Эренбургу описывал каких-то, так сказать, литературных произведений и так далее. И там у него большой раздел, касавшийся «Черной книги». Я знал об этом литературном произведении, сборнике советских писателей, которых должны были под редакцией Гроссмана и Эренбурга быть изданы в конце 40-х годов. Илья Григорьевич целую главу посвятил, как создавалась «Черная книга», как он работал с Гроссманом и почему ее запретили. И, в общем-то, да, казалось бы, утраченный текст. И вот в 88-м году, абсолютно случайно, я нахожу в столе, на столе опись Фонда Еврейского антифашистского комитета. Одна из моих сотрудников руководила отделом, а у ней был допуск, которого не было у меня, к работе с материалами с ограниченным доступом. И вот в перерыве просто обратил внимание, на столе лежит опись Еврейский антифашистский комитет. Оказывается, он хранится в нашем архиве. Не на секретном хранении, переданный в 55-м году из архива КГБ, когда реабилитация прошла по делу руководителя Еврейского антифашистского комитета. По диагонали листаю раздел описи «Черная книга», 39 томов. Вот эта вот находка, и параллельно вскоре приехали из Израильского музея Яд Вашем, его руководители договариваются с нашим архивом о копировании документов Чрезвычайной государственной комиссии, то есть начались первые контакты вот с зарубежными коллегами. И вот эта вот, конечно, находка, она перевернула вот круг моих научных интересов. Вот страшно подумать, больше 25 лет вот основным направлением было именно это. При этом я как-то взял в домашнем архиве, мне попался мой отчет, нужно было делать отчеты, да, какие-то социалистические соревнования и так далее. В 87-м году, как оказалось, у меня было 300 опубликованных статей, радио и телепередач на совершенно разные сюжеты. То есть открывались архивы, пытались, например, документы о Сокольниках. Вот я очень дружу с дочерью Григория Яковлевича Сокольникова. Она вот мне сказала, что первая публикация Сокольникова еще до его реабилитации, это была моя публикация в газете «Лесная промышленность», потому что перед арестом Сокольников знаменитый министр финансов, который, так сказать, для страны дал тот самый червонец, который спас нашу экономику 20-х годов. году перед арестом. Он был замнаркомом лесной промышленности, вот поэтому эта газета решилась опубликовать о нем. Соломон Абрамович Лазовский. Тогда я еще не знала его тесной привязки к делу Еврейского антифашистского комитета, и, точнее, знал, что он был расстрелян по этому делу, но то, что он имел прямое отношение к «Черной книге», я узнаю впоследствии. Но вот в журналах профсоюзов я опубликовал о нем, потому что он был 17 лет лидером такого красного профинтерна, если об интернационале, так сказать, Коминтерн не знали все, то, что такое профинтерн, Лазовский и так далее. Вот это тоже была как бы о нем первая публикация, о многих других людях. И вдруг совершенно новое, так сказать, вот направление, связанное уже с находкой «Черной книги» и нашими подходами. Вот тогда 80-е, начало 90-х годов в наш архив, значит, очень многие обращались, иностранные коллеги, партнеры и так далее. Я думаю, что ту формулу, которую мы тогда при поддержке руководства Государственного архива Российской Федерации предложили, что мы предоставляем документы нашим иностранным партнерам, мы предоставляем их на двух условиях. Это совместный сборник, это совместная конференция по теме, которой мы предоставляем эти материалы. Я думаю, что эти вот подходы полезно было бы вспомнить сегодня, когда я вижу очень многие копии документов из наших архивов, оказавшись в Музее Холокоста США или в Яд Вашеме, сегодня нет ссылки на российский архив. И ссылка на то хранилище, где иностранные исследователи на сайтах и так далее получают эти материалы. А мы шли по пути издания сборника. Так появился сборник о Еврейском антифашистском комитете, и так появилось два выпуска «Черной книги» сначала, полного издания ее, и «Неизвестной черной книги».
1: Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Мой собеседник сегодня – историк Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ.
0: Издание «Черной книги». В 93-м году книга вышла, но работа велась в 90-91 годах. Работали вместе с Ириной Ильиничной Эренбург. В личном архиве Эренбурга оказалось, сохранилась верстка 47-го года. Но верстка уже после того, как самоцензура редакторов и иная цензура из этой верстки убрала все, что касалось самосознания евреев. В этой верстке, естественно, в основном в варианте «Черной книги», просто авторы вынуждены были просто в сторону отсекать те огромные пласты информации, где рассказывалось о том, кто кроме нацистов убивал евреев. То есть, конечно, пособники упоминались, но таких пронзительных писем, документов и так далее откладывалось в сторону. Но первая задача была издать «Черную книгу». Ирина Ильинична очень хотела издать то, что она получила в виде верстки, как последнюю версию. Сначала нам удалось ее убедить, это как она считала то, что сделал ее отец. Но дело в том, что в марте 45-го года Илья Григорьевич Эренбург, инициатор создания «Черной книги», вышел из ее редакции, потому что без его ведома материалы были отправлены в Соединенные Штаты Америки. Эренбург был великий, у него было огромное политическое чутье. Во-первых, он хотел принципиально издать книгу о том, что мы называем словом сегодня «Холокост», да, об уничтожении евреев на советской территории. Он не хотел туда включать ничего другого. Ни на лагерях уничтожения в Польше и так далее, и так далее. Второе, он хотел, чтобы книга вышла сначала на русском языке. И он понимал, что если это будет отправлено за границу, выйдет там, могут быть правы. Он оказался абсолютно прав, да. Значит, мы показали, что не Эренбург, а Гроссман делал окончательную редакцию. И мы показали ей, в общей сложности, это было 60 примерно страниц на машинке в разных местах книги, которые вычеркнуты были красным или синим карандашом. Еврейское самосознание, пособники и так далее. Поэтому мы издали тот текст с включением вставок, которые были вычеркнуты. Так появился первый вариант полного издания «Черной книги». В 2014 году мне посчастливилось участвовать в проекте издательства «Корпус», где не только повторено то, что было сделано тогда, а было уточнено по архиву тогда неизвестного. Мне очень интересно, наши израильские партнеры, с которыми мы работали, умалчивали о том, что личный архив Эренбурга, касающийся «Черной книги», находится в Яд Вашеме в Израиле. Мы не имели возможности при подготовке тогда это делать. А вот последнее издание в 2014 году мы уже использовали, в том числе и правки Эренбурга, что позволило оригиналы писем к нему, там около 1000 примечаний, которые делают это издание уже по-настоящему научное. И второй пласт – это издание «Неизвестной черной книги», это уже авторский, можно сказать, проект, не имеющий отношения к Гроссману и Оренбургу. Это делали мы с нашими партнерами в Израиле. Было отобрано примерно по объему такое же количество информации, но только не в виде обработанных литературных очерков или журналистских статей, а оригинальные письма или свидетельства. Поэтому, наверное, неизвестная черная книга, которую сначала переиздали в Соединенных Штатах, Музей Холокоста, это, кажется, у них единственное издание, 5 выпусков, да, 5 переизданий было. То есть это действительно был некий пласт документации. Ну, а для меня это была возможность, вот работая с черной книгой и подготовка неизвестной черной книги, прочитать, ну, порядка 30 тысяч листов различных документов, как бы погрузиться в эту историю. Это привело к очень таким интересным моим встречам. Стали приглашать в Соединенные Штаты, в разные университеты. Я обязательно стремился встретиться с нашими мигрантами, уехавшими из Советского Союза. В основном тогда рассказывал о черной книге. Да, кстати, помню, что первая публикация отрывка в черной книге была в литературной газете при поддержке Лены Яковича, сейчас очень известного тележурналиста, тогда сотрудника литературной газеты, и появилась полоса в литературной газете фрагментов черной книги. И мы не могли туда не включить один очерк, в подготовке которого участвовал Всеволод Иванов. Там очерк о мальчике, оставшихся сиротой, вот, заканчивается замечательными словами, так сказать, что вот последнее, что он говорит, ну, хотя у меня нет родителей, они все погибли, но я живу в Советском Союзе, это моя страна. Это вышло там в мае 90-го года в литературной газете, и вечером мне раздался звонок того самого бывшего мальчика, от имени которого, что он не знал вообще, у него было 10 лет, так сказать, от его имени создавался документ и все прочее, он ни, понятия не имел, что Всеволод Иванов, так сказать, к этому причастен. Говорит, как мне повезло, что я именно вчера прочитал эту статью, ведь я завтра улетаю в Израиль. Вот поэтому, да, такая вот интересная история, с другими людьми тогда мне посчастливилось встречаться. Ну вот, возвращаясь к своим впечатлениям от лекции в Америке, это, значит, наши эмигранты в каком-то общинном центре, в зале там 300-400 человек, я начинаю рассказывать о черной книге. Люди там нетерпеливые, только я там упоминаю какие-то начала, поднимается рука. А почему в черную книгу не вошел рассказ, как моего брата, так сказать, спасла украинская девушка в Кировограде? Я ему говорю, ваша фамилия Розенфельд? Девушку, которая спасла Терещенко? Говорит, да, откуда? Говорит, ну, что это есть неизвестная черная книга и так далее. Второй человек, который стоит тут же, да, вот то, что я рассказываю, это вот абсолютно, так сказать, да, причем, заметишь, в это время Кашпировский тогда вот на экранах, все. Вот реакция примерно та же самая. Следующий человек говорит о том, вот я был мальчиком в Бердичеве, вот, значит, вот, я говорю, ваша фамилия такая-то, вот. Вы знаете, я просто читал ваши показания. При слове «показания» наш бывший мигрант из Советского Союза начал кричать, никаких показаний никому не дал. Говорит, нет, успокойтесь, это ваше свидетельство для чрезвычайного... Я ничего не писал. Тогда я писал его историю, историю его отца и так далее. И в зале наступила тишина. Вот, вот я себя почувствовал Кашпировский, потому что вот эффект. На меня смотрят люди, я в глазах читаю, что как только они назовут свою фамилию, как только они скажут о городе, откуда они или их родные, обязательно там последует эпизод, и, наверное, бы, да, если это имело бы отношение к черной книге, сейчас я, к сожалению, не помню уже так все эти детали, как помнил тогда, но это было и так, мне передавали какие-то новые документы, так зарождался наш архив, и вот велась такая достаточно активная работа уже, которая плавно переросла вот в идею достаточно безумную тогда, в начале 90-х годов, когда мы с Михаилом Яковлевичем Гефтером решили создать научно-просветительный центр «Холокост». Слово-то «Холокост» никто в нашей стране не употреблял и не знал. И до сих пор я горжусь, что я настоял, чтобы этот термин из греческого языка, да, символизирующий не только еврейскую трагедию, а трагедию человечества в 20 веке, вот он стал в названии нашей организации. Кстати, в Европе, если в Соединенных Штатах такие центры или там музеи были, то в Европе раньше нас с таким названием был образован только центр «Холокост» в Будапеште. То есть здесь мы не только, так сказать, вот в своей стране решили вот рассказать об этом, об этой трагедии, вот, но и это был такой международный опыт, чрезвычайно важен, уже как наш пример, что такой центр есть в России.
1: Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Жизнь в архиве. Беседа с теми, кто посвятил свою жизнь поискам прошлого. Мой собеседник сегодня – историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета.
2: Илья Александрович, хотелось бы поговорить о проблеме открытости и закрытости архивов на вашем собственном научном историческом опыте. Как вы объяснили бы, почему все-таки достаточно много архивного материала, может быть, кто-то даже бы сказал, огромные архивные залежи, до сих пор закрыты? Вопрос относится, конечно, к архивам, хранящим документацию очень большой давности, больше, чем полувековой, может быть, даже 70-летней. Где тут собака зарыта?
0: Вы знаете, здесь, в общем-то, в разные периоды вот нашей новейшей истории, здесь разные были подходы. В 80-е, первой половине 90-х годов была очень колоссальная работа по рассекречиванию документов, которые в государственных архивах. Но есть фонды, которых учреждений, которые прекратили свое существование. Это вопрос к государственным архивам. Там проведена была колоссальная работа, подавляющее большинство этих материалов, включая партийные документы, которые тоже перешли, так сказать, на государственное хранение после 91-го года. Работа была проведена. Я сейчас говорю о документах, связанных с периодом войны, той темы, которой я занимаюсь. Ведомственные архивы. Здесь нужно понимать, что ведомственные архивы, они работают по своим собственным инструкциям и так далее. Вот. И здесь тоже как бы хронологический период, там 70 лет и так далее, вот по архивному законодательству, доступ к этим материалам. Работа велась в ведомственных архивах. Вот лично мы, наш центр, практически мы не сталкивались с проблемами доступа к этим материалам. Вот приведу один пример. В Центральном архиве Министерства обороны хранятся документы политорганов, которые фиксировали нацистские зверства. Если о документах чрезвычайной государственной комиссии широко известно, то, что хранится в документах архива Подольска, до недавнего времени об этом историки знали крайне мало. И вот руководство архива любезно допустило нас к этим материалам. Мы работали вместе с архивистами, получили 4000 копий документа вот об этих нацистских зверствах, которые открыли нам глаза вот на эту историю, если позволите я от вашего вопроса. Приду к одному конкретному примеру. Первое – это то, что вот июль-август 41-го наши войска отступают. И, казалось бы, дофиксация ли здесь преступлений нацистов? Дофиксация. Записывалось и о евреях, о военнопленных, о казнях женщин, насилиях над женщинами. Вот эта вся информация, причем еще раз, что было с военнопленными советскими, как с ними обращались нацисты, когда кто-то бежал или там отбивали какие-то населенные, насилие над женщинами, понятно для чего, но и фиксация о евреях с упоминанием национальности жертв, все это было уже лето 41-го года. Один пример, это уже более поздний город Тернополь, освободили этот город, и вот письмо на польском языке, по сути дела, даже не письмо, а дневник на 5 страницах, то есть 5 дней записи, женщина перед казнью, а казнь все откладывается, сначала описывает все, что было до первой даты написания письма, а потом 4 записи за те последние дни перед смертью. Письмо адресовано родственнике, проживающему в Палестине. Вот вы представьте, что красноармейцы находят это письмо, она там пишет специально «пишу на польском», а не на идише, для того, чтобы кто-то прочитал и сохранил это письмо и отправил в Тель-Авив по такому-то адресу. И вот это письмо публикуется в армейском сборнике материалов о зверствах нацистов с припиской «оригинал письма отправлен в Тель-Авив по такому-то адресу». Вы знаете, я спустя, в 2012 году, у меня было время, достаточно долго я находился в Яд-Вашем, в Иерусалиме, там оказалось очень просто по адресу найти телефон человека, который там живут. Это оказалось родственница человеку, которому было адресовано письмо. Они ничего, к сожалению, не знали дальше, но это просто была такая вот цепочка. И то, что было сделано, это очень важно нашими, в общем-то, политработниками, которые считали это все важным. Потому что есть один миф. Не писали во время войны о Холокосте. Здесь одна статья Алексея Толстого в газете «Известия» на целую полосу, так сказать, да, коричневый дурман о трагедии евреев в Минеральных водах. Массу статей Эренбурга, того же Константина Симонова в «Красной звезде» о лагере Майдана. Другое дело, не выделялось главное о том, что для нацистов было полное истребление еврейского народа. Истребляли люди и других национальностей. Истребляли иногда в большем количестве, чем евреи. Истребляли в большем количестве населенных пунктов. Везде были преступления нацистов. Вот эта беспрецедентность уничтожения евреев, да, она, так сказать, ни в военной пропаганде, ни впоследствии у нас не присутствовала. Мне посчастливилось тоже то, что в нашем архиве Министерства иностранных дел хранятся уникальные материалы, связанные с историей Холокоста на уровне нашей дипломатии. В этом году очень большой интерес привлекает личность Чуна Сугихары, японского дипломата. Известно, что он в Каунасе выдавал визы, транзит и так далее. Уехало несколько тысяч человек. Но как они проехали через советскую территорию? Почему Советский Союз разрешил это сделать? И разрешил не сразу. То есть первая, так сказать, попытка, чтобы еще до приезда Сугихары в Каунас, там в Литве, независимой до июня 40-го года, скопилось несколько десятков тысяч беженцев. Они хотели уехать через территорию Советского Союза в Палестину. Им было отказано. И лишь когда Литва стала советской, был другой поворот этой темы, было разрешено. И вот документы нашего МИДа, так сказать, все, что касается вот судеб евреев, наши обращения, так сказать, это все, доступ к этому есть. Но здесь действительно более-менее просто для научной организации. А вот когда человек, мы столкнулись с одним конкретным делом, родственник, погибший в городе Вилиже, Смоленской области, захотел получить доступ в архив Смоленского управления ФСБ к материалам процесса над четырьмя полицаями, которые участвовали в расстрелах евреев в Вилиже. Им было отказано. Он обращался в суд, который тоже отказал. Под предлогом очень интересным, что эта информация может нанести ущерб родственникам вот тех самых полицаев. То есть, понимаете, по сегодняшнему нашему законодательству доступ к материалам личностного происхождения, касающихся определенных личностей, ну, в случае полицаев, да, формально подпадает то, что это может нанести ущерб репутации и так далее, и так далее. То есть здесь достаточно запутанная история с этими сроками. Вот нам на встречу пошли руководство управления архива учетных документов Федеральной службы безопасности. Эти там около десятка томов были доставлены в Москву. Нам разрешили работать с этими материалами, нам разрешили их копировать. Из этих материалов мы узнали, во-первых, очень много интересного, собственно, о судьбе Холокоста в городе Вилиже. Первое сожженное гетто на территории Советского Союза. И гетто сожженное по приказу одного человека, начальника полиции, которым был ровно один день. Так как бои шли за город Вилиж, на окраине велись бои, евреи стали убегать из гетто. Бежали в свои дома, которые, естественно, были отданы семьям полицаев. Жены полицаев прибежали к начальнику полиции, мол, что с ними делать, нас выгоняют. И тогда он там несколько человек послал, чтобы евреев вернули в гетто, забили досками окна, эти несколько домов и свинарников, где они находились, и подожгли. 300 человек сгорело, еще несколько сот было убито. Потом этот человек стал рядовым полицейским. Можно судить, что, так сказать, больше крови на его руках не было, потому что после войны его сразу нашли как полицейского, дали 10 лет, он 5 отсидел, и вдруг возникает это новое дело. Но две интересных, как бы, коллизии. Звали этого человека Иван Денисович. Вот этот один день Ивана Денисовича в роли начальника полиции, отдавшего этот приказ, и, как он говорил на суде, я же ничего против вас, свидетелем, он говорил, там уцелело 3 еврейских женщины. Я же против вас ничего не имел. Я же вас потом видел, как вы ходили, так сказать. Вот они уцелели, да? Он их не выдавал ничего. Я знал же, что вы еврейки. Вот ты же, я тебе давал свое белье, ты мне стирала. Я же, так сказать, немцам-то не... Ничего личного у него не было. Но в тот момент это Иван Денисович. Для меня такой собирательный образ, вот, который... Вот это один день Ивана Денисовича, когда ты читаешь эти документы, он не менее силен может быть, чем то, что мы знаем о Иване Денисовиче по случайному совпадению, конечно, не мог Солженицын пересекаться с этим человеком, в шарашке он не был и так далее. Но вот возвращаясь к ущербу родственников. В ходе судебного процесса, который снимался в ленинградской студии кинохроники и вышел в 60-м году под названием «Суд идет», трое из четырех родственников подсудимых, потому что у четвертого родственников не было, отказались от своего отца, там, мужа и так далее. Ну, не есть хороший пример там, отказа от родителей, но им-то уж точно публикация этих материалов или доступ к ним никакого морального ущерба нанести, безусловно, не могла.
2: Илья Александрович, мой самый последний вопрос. Если бы вам предлагалось судьбою такая футурология или футурология ретроспективная, прожить еще раз жизнь, вы выбрали бы профессию архивиста?
0: Ну, я, наверное, выбрал ту свою историческую судьбу, потому что, опять же, я должен сказать, да, я сегодня профессор историко-архивного института. С 2010 года я вернулся в родной вуз, где я работал, и в конце 80-х годов как раз учил будущих архивистов, среди которых, например, такой известный тележурналист, как Сергей Пашков, помню, его именно учил на теории практики архивного дела. Но судьба моя сложилась не столько как архивист, а действительно не оторван от архива. Мы с вами разговариваем как раз в центре «Холокост», в комнате, где размещается архив нашего центра, где более 25 тысяч документов, где мы издаем, вот сейчас выйдет 4-й выпуск сборника «Сохранимые письма», письма дневники евреев периода войны. Видите, 79-го года я продолжаю в этом плане эту традицию. Но я благодарен судьбе, что когда-то я вышел на тему, которая у нас была, если не под запретом, то под забвением. Это память о жертвах Холокоста, о людях, которые их спасали, об тех же освободителях Аушвица, о которых никто не знал поименно, пока мы не начали наш проект «Бессмертные дивизии», найдя массу интереснейших фактов биографии этих людей, которые освобождали Аушвиц. Деятельность – то, что мы сегодня проводим по сохранению памяти о Холокосте, устанавливая памятники на местах захоронения, ездя по всей стране от Владивостока до Калининграда, встречаясь с педагогами, проводя уже 16-ю ежегодную конференцию школьников, и уже когда ты разговариваешь с молодыми людьми 15-17 лет, и они говорят: «Да, знание об этой теме заставило нас хотеть быть гуманитариями. Мы поняли, для чего нужно изучать историю». Вот я благодарен судьбе, что оказался первым, вот, кто как профессиональный историк и архивист. Вот это очень сложную, трагическую тему. Непонятно очень многим людям, почему об этом столь много говорят в других странах, почему говорят все громче в нашей стране. Непонятно, как можно так вот все время находиться внутри этой трагедии и, тем не менее, делать какое-то очень важное дело, и которое делается своими единомышленниками буквально во всех уголках нашей страны. Вот за это я судьбе действительно благодарен, за такую возможность.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Историк Илья Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор Российского государственного гуманитарного университета, рассказывал о своей жизни в архиве. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патологоанатом уверял, что это вы наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
11: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
12: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых – россиянин.
13: Нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили.
12: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
14: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
15: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, но уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
12: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
15: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
12: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще четырех инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
16: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
17: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
16: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты двое подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За два дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого, въехавшего в Европу по Италии. итальянской в виде туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
18: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
16: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Роде und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
19: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые использует Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом.
16: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил об очередном запрете для россиян.
19: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
16: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
12: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну, в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
20: Каждый получает повод покричать, поразмахивать кулачками в воздухе, демонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоят свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. На мой взгляд, снаружи я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. Мы видим, что действия предпринимаются, по крайней мере, те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать, все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется. Как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят.

0: санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие, должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать, я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии, мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
1: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
2: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпану. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут в суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. Вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые издержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата, это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне, очень неохотно, британская Фемида, только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы, провела эти расследования, и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском в сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим,

0: а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ручки-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски, вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
3: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
2: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения, повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
4: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
2: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
5: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ, и, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом после уже начала войны в Украине полномасштабной продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну а дальше было дело техники.
2: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
6: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
2: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
5: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и населения Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство. Ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
2: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
1: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Но вот журналист «Инсайдера» Тимур Олевский у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
0: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы уже видим нечто другое. А вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, и мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случаи, непонятно кем организованные. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
1: То есть не полномасштабная, а диверсионная, вот как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые через, ну, в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсия продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? А вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
0: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает, не зря мы с вами эту тему обсуждаем, очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. И я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закатывают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
1: У нас совсем немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
0: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него в ботинке гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал, если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
1: Ну, этот анализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали – Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть и дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
4: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
5: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
4: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду. Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
4: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
6: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
4: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
1: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
4: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
2: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
4: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
3: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
4: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
1: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки, от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
4: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
5: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекисту бронежилет, если его повесят?
4: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
2: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гон за жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», – пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», – разочарованно бросил Джон и уехал.
4: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет, и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. Соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – лишь часть коллективного зверя. Третий иронизирует. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
6: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
4: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
9: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя, пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а не типичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
4: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
1: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
4: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
2: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
4: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
3: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
4: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
1: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагает, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет». Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
4: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренностью улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот какой-то вынутый из гроба Дракула с плохо шевелящимися губами. И, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Google понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
4: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
4: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
5: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
10: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
5: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании. В отличие от вас, вобла просвещения.
4: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
9: Утаивают от Путина настоящую информацию. Нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлоп и сожрали медведей, прямо как на СВО. Белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
4: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
2: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
4: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
1: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
4: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
5: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет. Нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся. А может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты? Не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
4: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне. Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого привлечения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты. Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров в реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
2: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
3: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Цесна, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, неизвестно, более 5. Война началась 24 февраля 2022 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое, это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти издали свой натамс. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот пятый год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
0: Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «НАТАМ» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающим вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
4: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
0: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и Русский дом в Берлине.
5: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
0: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории. Будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридные атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много.

0: органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Маньяве. По словам адвоката Маньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Маньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Маньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
1: Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
0: Первоначально в среду Маньява была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Маньява будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Маньява учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Маньява также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
9: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбите врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиазо Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии, рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году

0: Инва-академия устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году Инва-академия провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года. «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом Инва-академии является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Эстиазу Гарсия Системе, его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, Системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
2: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты и прежде всего TikTok и YouTube договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Meta не просто договорилась о собственном наказании. Она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Meta, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Meta фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельный конфликт Meta с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с Истицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Meta и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Meta урегулировали еще одно важное дело. иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Мета объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Мета больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
3: В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по конве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так славна русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы коротки. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж, и получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактически ошибки – часть моего стиля. И я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец», он сделал какую-то такую штуку, и я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции. Столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего. Его можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого, не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни с востока на запад, потом, возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А до этого вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Loverman».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в авоське и давлении со стороны властей.
11: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
12: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили: у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
11: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
12: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал: «Опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием, я беру самоотвод». И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
11: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
12: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV. Вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
11: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
12: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
11: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
12: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Там, ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
11: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
12: Именно. Мстят.
11: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
12: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
11: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
12: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил, что они тянули.
11: Ты принес «Оскар»?
12: Да.
11: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
12: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освящен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освящены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
4: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
12: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
11: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
12: Да.
11: Он знал о том, что ты его принесешь?
12: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
11: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
12: Инструкцию, как протирать.
11: Так.
12: Как за ним
11: ты
12: ухаживать.
11: Не
12: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
11: Коробку?
12: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
11: Конверт?
12: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
11: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
12: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала туда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
11: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
12: Он покрыт золотом.
11: Он покрыт золотом.
12: Он позолоченный.
11: Потому что я, к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
12: Серьезно?
11: Ну, и, соответственно, если он, я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
12: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
11: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
12: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
11: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели. Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
12: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И... Отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
11: Ага.
12: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд, потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
11: Угу.
12: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И она всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
11: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
13: Да.
11: Так и было?
13: Ну, видимо, они так посчитали важным сказать.
10: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
11: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
13: Какой?
11: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
13: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
11: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем вывозить, если есть облака?
13: А ваши журналисты давно были в России?
11: Кто-то из них вообще не был никогда?
13: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
11: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
13: Ага.
11: И
13: из фильма из какого?
11: Коллеги заметили, что это кадр из Маппет Шоу.
13: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
11: Как это произошло?
13: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
11: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
13: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
11: Из Маппет Шоу.
13: Я, серьезно, я не знал про это.
11: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот центр трактуешь?
13: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда интересно.
11: Ты удивительно, что ты не знал про это.
13: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
11: Так.
13: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
11: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
12: Нет.
11: То есть висел?
12: Висел.
11: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
12: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то.
11: После фильма что в школе происходит?
12: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Mm-hmm. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
11: У мам все хорошо.
12: Да.
11: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
12: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
11: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
12: Да. Но сейчас это предупреждают гаража. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч затопления. Представляете? А зарплата 20. Это очень, очень большая сумма. Очень большая сумма.
13: Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
11: крипто
13: майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
11: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот истории, который у тебя в фильме, Дульманов, у него тоже зарплата 20?
13: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
11: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата?
13: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
11: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
13: Да.
11: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
13: им
11: больше?
13: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
10: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
14: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря в первую очередь решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
10: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
15: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
14: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
10: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
3: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых россиянин.
4: Нужно противостоять агрессивной России.
5: А где доказательства?
4: Ну вот, подбросили.
3: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
6: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
4: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, на уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
3: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
4: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. На уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России.
5: А где доказательства?
4: Ну вот, подбросили доказательства.
3: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще 4 инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
7: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
8: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление. По этому поводу.
7: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты двое подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За 2 дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого, въехавшего в Европу по Италии. итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
9: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
7: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали и другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Роде und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
10: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые использует Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русский дом.
7: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил в очередном запрете для россиян.
10: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Но, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
7: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
3: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну, в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
11: Каждый получает повод покричать, промахать кулачками в воздухе, продемонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоять свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов. Ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. Это, на мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. Мы видим, что действия предпринимаются, пока те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется. Как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. Нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди, где-нибудь в Европе. Ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, не настоящие. Тогда, наверное, посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, что-то говоря, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
3: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открытая или просто симметричный контрудар?
12: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие, должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
3: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
13: Добрый день, здравствуйте.
3: Ну, рискну предположить.

когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут в суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые сдержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата. Это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне. Очень неохотно. Британская Фемида только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы провела эти расследования, выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств.

0: доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. А мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски, вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
3: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
2: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
4: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
2: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
5: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ. И, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну а дальше было дело техники.
2: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджог одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
6: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
2: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
5: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и населения Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство. Ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
2: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
1: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Но вот журналист инсайдера Тимур Олевский у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
0: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы уже видим нечто другое. А вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война. Но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, и мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случай непонятно кем организованный. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
1: То есть не полномасштабная, а диверсионная, вот как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые через, ну, в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсия продолжаются в Европе уже давно. И вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
0: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает. Не зря мы с вами эту тему обсуждаем. Очень неохотно это делают. люди в Европе, но вынуждены делать. И я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закатывают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
1: У нас, кстати, немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
0: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него в ботинке гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал. Если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
1: Ну, это анализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне. Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточно объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого привлечения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты. Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров в реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
2: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
3: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Cessna, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, неизвестно, более 5. Война началась 24 февраля в 22 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое — это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти издали свой НАТАМС. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот пятый год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина также сама может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
0: Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «НАТАМ» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающим вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
4: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
0: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и Русский дом в Берлине.
5: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
0: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории. Будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридная атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Маньяве. По словам адвоката Маньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Маньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Маньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
6: Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
0: Первоначально в среду Маньява была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Маньява будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Маньява учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Маньява также открыла проект помощи украинским беженцам в России.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
8: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
9: Мне все нравится, у меня все есть.
10: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
11: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
12: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
13: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
14: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. возлюбить врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиаза Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии. Рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году «Инва Академия» устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году «Инва Академия» провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года. «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом «Инва Академии» является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Астиазу Гарсия системе, его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, системе не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
0: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
15: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом, еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты, и прежде всего TikTok и YouTube, договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Meta не просто договорилась о собственном наказании. Она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Meta, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Мета фактически говорит конкурентам: мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы. И это не отдельный конфликт Мета с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с истицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Мета и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Мета урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже тысячи по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Мета объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Мета больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
16: В чем тут секрет, сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по канве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так славна русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю. Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы коротки. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж. И получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил, фактические ошибки – часть моего стиля. И я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец». Он сделал какую-то такую штуку. И я ему сказал, ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции. Столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего. Его можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно, без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого, не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни с востока на запад, потом возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А до этого вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом. Профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Loverman».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
12: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых россиянин.
13: Нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили.
12: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
14: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
13: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, на уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
12: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
13: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому что ну, очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. Уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
12: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще четырех инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
15: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
16: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
15: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты двое подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За два дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого, въехавшего в Европу по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
5: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
15: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании «Роде und Schwarz» в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
17: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые используют Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русские дома.
15: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил в очередном запрете для россиян.
17: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
15: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
12: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну, в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
18: Каждый получает повод покричать, промахать кулачками в воздухе, продемонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоят свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов, ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. Это, на мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, но это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. Мы видим, что действия предпринимаются, по крайней мере, те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется, как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал: потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. Нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди где-нибудь в Европе, ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, ненастоящие. Тогда мы посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, что-то говоря, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
12: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открытая или просто симметричный контрудар?
19: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие, должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
12: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
20: Добрый день, здравствуйте.
12: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
20: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпаны. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят,

если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые сдержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу в Майниле, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата. Это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне. Очень неохотно. Британская Фемида только благодаря удивительной настойчивости бедной вдовы провела эти расследования, и выяснили, вот так ехал отравитель. Вот здесь он капнул этим самым полонием в раковину. Вот тут он оставил билетик. Все, от и до. Нет, вы докажите. Германия запугана своей чудовищной ролью во Второй мировой войне. Это первое. Во-вторых, эта система политическая, в частности федеральная, в частности демократическая, вообще не про войну. Она про улучшение жизни людей и территорий. А у Путина этого нет. Поэтому он с удовольствием использует то, что использует. Он провоцирует, он создает трудности, он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которую крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств, доказательств, доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики, вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо.

0: хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли от войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски, вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. А национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.
3: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
2: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
4: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
2: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
5: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ. И, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ. А потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну а дальше было дело техники.
2: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджег одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
6: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
2: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
5: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и население Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство, ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
2: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
1: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Вот журналист-инсайдер Тимур Олевский у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
0: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы уже видим нечто другое. А вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война, но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно боестолкновение, и другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случаи, непонятно кем организованные. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
1: То есть не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсия продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
0: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает, не зря мы с вами эту тему обсуждаем, очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. И я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закачивают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
1: У нас, кстати, немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть, что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
0: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него ботинки гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает, вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал. Если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
1: Ну, и тональность, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в Авоське и давлении со стороны властей.
4: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
5: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли, посмотрели, что это такое.
4: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
5: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Угу. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
4: Сейчас. Сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
5: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
4: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
5: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
4: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
5: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
4: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
5: Именно. Мстят.
4: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
5: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
4: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
5: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
4: Ты принес «Оскар»?
5: Да.
4: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
5: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освящен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освящены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
5: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
4: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
5: Да.
4: Он знал о том, что ты его принесешь?
5: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял. Он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу. Кто поверит, что это настоящий «Оскар»? Потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
4: И, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
5: Инструкцию. Как протирать.
4: Так.
5: А как за ним
4: ты
5: ухаживать?
4: Не
5: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
4: Коробку?
5: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
4: Конверт?
5: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
4: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
5: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
4: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой?
5: Он покрыт золотом.
4: Он покрыт золотом?
5: Он позолоченный.
4: Потому что, я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
5: Серьезно?
4: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
5: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
4: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
5: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Но это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
4: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у... украинцев, которые твою речь видели, они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
5: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
4: Ага.
5: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
4: Угу.
5: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
4: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
5: Да.
4: Так и было?
5: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
1: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
4: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
5: Какой?
4: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
5: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
4: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
5: А ваши журналисты давно были в России?
4: Кто-то из них вообще не был никогда?
5: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
4: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
5: Ага.
4: И
5: из фильма из какого?
4: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
5: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
4: Как это произошло?
5: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
4: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ... Это, нет, в принципе, невозможно.
5: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
4: Из Muppet Show.
5: Я не знал про это.
4: Ну то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
5: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда, интересно.
4: Ты удивительно, что ты не знал про это.
5: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что... Был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупырыш выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
4: Так.
5: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону, и вот... И я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я... Хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
4: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-сине-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
5: Нет.
4: То есть висел?
5: Висел.
4: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
5: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
4: после фильма? Что в школе происходит?
5: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она хоть на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
4: У мам все хорошо.
5: Да.
4: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
5: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от тепловильного комбината.
4: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось от производства меди.
5: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
4: крипто.
5: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
4: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
5: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
4: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата будет?
5: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
4: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
5: Да.
4: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
5: им
4: больше.
5: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающихся, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
3: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
3: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Баренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
8: Долгие месяцы работы.
3: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин меня повесит. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть и дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
4: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
5: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
4: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду. Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
4: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
1: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая, но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев – титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
4: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
1: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
4: Публицист Дмитрий Вайсбурд о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
2: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
4: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
3: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
4: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
1: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки, от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
4: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
5: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чекисту бронежилет, если его повесят?
4: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
2: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. Экономист

0: сказал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», — разочарованно бросил Джон и уехал.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет, и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. Соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – лишь часть коллективного зверя. Третьи иронизируют. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
4: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
1: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
5: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а не типичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за

0: огромная разница в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
1: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
2: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
1: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
3: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
1: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
4: Пищевая цепочка такая. Путин – это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
1: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
2: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагает, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет. Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
1: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
3: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанный развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренности улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами, и, конечно, все бросились в Гугл проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
1: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
4: Путин поделился своими страхами на примере байки про косаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – косатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Косатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
1: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение косатки имеют к Западу.
5: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о косатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие косатки и какое отношение они имеют к Западу.
6: Если вы намекаете на то, что косатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на косатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
5: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании, в отличие от вас, вобла просвещения.
1: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
0: Утаивают от Путина настоящую информацию, нахально ему врут. Ученые говорят, что косатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как косатки хлоп и сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они в принципе должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
1: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
3: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые косатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путину власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
1: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
2: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами и откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
1: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
5: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся. А может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты? Не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиострему «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Во второй части – репортаж с конференции, на которой обсуждалось будущее Оттавского договора, регулирующего использование противопехотных мин. Война в Украине вынудила ряд стран выйти из этого договора. С вами Александра Вагнер. Евросоюз в конце октября отложил принятие окончательного решения об использовании замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине. Опасения, что этот шаг мог бы привести к последствиям как для Бельгии, в ее депозитарии хранится большая часть замороженных активов, так и для финансового рынка всего ЕС, остаются. При этом данное решение не означает, что ситуация не может измениться в будущем. Замороженные средства Центробанка и арестованное из-за санкций российское имущество может быть использовано для материальных выплат тем, кто в Украине потерял близких, оказался в плену, вынужден был бежать от обстрелов или потерял крышу над головой из-за российского вторжения. Более года информацию о погибших и пострадавших, а также о материальном ущербе, нанесенном российскими обстрелами, собирает реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине. Сбор заявлений от пострадавших начался в апреле прошлого года. О том, сколько прошений уже приняты к рассмотрению для возможной выплаты компенсации, когда просители смогут получить средства, а также о расширении работы реестра ущерба, мы беседуем с его директором Маркияном Ключковским.
1: Overall, the register has 43 categories.
2: В общей сложности реестр ущерба – это 43 категории. Список был одобрен нашей коллегией еще в самом начале работы. Это было сделано для того, чтобы удостовериться, учитывается каждый вид ущерба, компенсация за который предусмотрена в международном праве, и нет белых пятен, которые оставили бы пострадавших от последствий войны без возможности правового возмещения. Упомянутые 43 категории разделены на три группы. Заявления от частных лиц, от юридических лиц, по сути, предпринимателей, а также прошения от правительства Украины. Пока что открыты для подачи заявлений 13 категорий и только для частных лиц. Приблизительно 3 недели назад мы начали принимать документы от пострадавших вследствие принудительного перемещения и депортации детей и взрослых. Реестр ущерба также принимает заявления в случае потери члена семьи или пропажи без вести, в случае ранений, в случае таких ужасающих действий, как пытки, сексуализированное насилие, ограничения свободы и принудительный труд. Несколько категорий касаются потери или разрушения частной собственности, как жилой, так и нежилой, а также от перемещенных лиц, приобретших этот статус из-за боевых действий. Это то, что есть сейчас, но процесс добавления новых категорий ущерба продолжается. В ближайшие недели мы планируем их расширить, а к концу года будут открыты приблизительно 30 категорий для подачи заявлений.
0: После начала войны миллионы украинцев вынуждены были стать беженцами из-за постоянных обстрелов. Принимаются ли заявления также от них? Или же человек должен находиться в Украине? И сколько заявлений принял реестр ущерба?
2: К настоящему времени мы приняли более 62 тысяч прошений в рамках упомянутых мной 13 категорий. Конечно же, заявления поданы как теми, кто остается в Украине, так и теми, кто вынужден был бежать из страны из соображений безопасности, живущими в Европе, или теми, кто сейчас находится в США и даже Австралии. Это стало возможным благодаря тому, что заявку можно подать онлайн. Все, что необходимо, это доступ к украинскому сервису государственных услуг «ДИА». Он доступен из любой точки мира. Нужен только компьютер или телефон, подключенный к интернету. Благодаря этому география просителей довольно широка. В настоящее время только граждане Украины могут подать заявление. Однако в ближайшие месяцы такая возможность будет и у граждан других стран, которые переносят страдания от ущерба, нанесенного войной в Украине.
0: Вы назвали довольно высокое число заявлений, десятки тысяч, и очевидно, что в будущем их количество будет только увеличиваться. Как вам удается обрабатывать эту информацию и каким образом происходит рассмотрение отдельных случаев?
2: Да, это правда, что заявлений уже сейчас много, и мы ожидаем, что их будет много больше. Эти документы обрабатываются с использованием современных технологий, различных инструментов обработки данных. Мы разрабатываем ассистента, который в будущем поможет нам, в частности, использовать искусственный интеллект для анализа данных. Но сейчас мы находимся лишь на ранней стадии имплементации этого инструмента. В настоящее время основной метод обработки документов классификация по группам, как мы это называем. То есть мы используем инструменты в нашей базе данных, чтобы разбить заявления на группы на основании похожих факторов. Например, когда есть схожее содержание в заявлениях, и они отсылают к одной и той же местности или одним и тем же событиям. Это позволяет нам рассматривать прошения в группах, а не сосредотачиваться на каждом из них отдельно. Здесь хотелось бы отметить, что мы не оцениваем суть претензий. Это не входит в нашу компетенцию. Мандат реестра ущерба – проверять заявления на соответствие критериям отбора, о чем говорится в нашем уставе. Этими критериями являются: прошения должны касаться ущерба, нанесенного на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, и после этой даты, и связаны с агрессией Российской Федерации. Поэтому у нас есть возможность рассматривать доказательства, предоставленные в документах заявителей, с этой перспективы. Важно подчеркнуть, что информация из документов автоматически сверяется с разнообразными базами данных и реестрами собранных свидетельств непосредственно в Украине, при помощи подключения к системе ДИА. При этом, конечно, заявители представляют множество собственной информации: документы, фотографии, описания, объяснения и так далее. У нас также есть возможность сравнивать отдельные дела, использовать информацию из одного заявления, чтобы понять, есть ли ясность в другом, особенно когда прошения касаются событий, случившихся в одном и том же месте. Например, речь идет о соседних зданиях или квартирах в одном и том же доме. Мы также можем использовать сателлитные снимки, чтобы проверить, был ли в действительности нанесен тот объем ущерба, о котором говорится в заявлении. Иными словами, у нас есть много инструментов для анализа заявлений, в том числе, как я упомянул, и искусственный интеллект. К использованию ИИ мы относимся ответственно, и к принятию решений искусственный интеллект иметь отношения не будет, но поможет нам анализировать данные. То есть мы неплохо оснащены для того, чтобы иметь возможность принять еще больше заявлений об ущербе в будущем.
0: Что дальше будет происходить с заявлениями? Как вы планируете использовать полученную информацию? Она собирается только для выплаты компенсации или же может быть использована для поиска справедливости в судах?
2: Компенсационный механизм появился прежде всего для обеспечения выплат тем, кто пострадал от последствий войны. Это самый разный ущерб. Наша задача — проверить заявления и определить, имеют ли они достаточно оснований для выплат. После этого заявления будут переданы во второй компонент компенсационного механизма, так называемую комиссию по претензиям, которая проверит содержание и определит размер компенсации в каждом отдельном случае. Комиссия пока не учреждена, но это вскоре произойдет. Текст международной конвенции, которая бы ее учредила, уже был одобрен, то есть переговоры уже завершены, и мы ожидаем, что в декабре этот документ будет официально подготовлен к подписанию. Еще один важный элемент нашей работы – это определить общий ущерб, который был нанесен Украине вследствие войны. Это крайне важно для процесса восстановления и реконструкции Украины после окончания боевых действий. Но также во время будущих переговоров о мире, вне зависимости от того, какую форму примет этот процесс. Просто потому, что ущерб, нанесенный боевыми действиями, всегда является важным элементом такого рода переговоров.
0: Как вы уже сказали, реестром уже получены десятки тысяч прошений на получение компенсации. Планируется ли также создание фонда для выплат?
2: Да, конечно. Третьим компонентом механизма компенсации наряду с реестром и комиссией станет компенсационный фонд. Он пока не создан, и есть много вопросов относительно того, как его учреждать. И один из самых важных – откуда взять средства для его наполнения. Пока то, что мы видим, предельно ясно. Это консенсус всех государств, активно участвующих в этом процессе. Российская Федерация обязана заплатить платит за нанесенный Украине и украинцам ущерб. В какой форме эти платежи будут перечислены, пока не ясно. Есть несколько рассматриваемых вариантов. Дискуссия продолжается, и рано или поздно будет принято решение. Однако я хотел бы подчеркнуть, что все причастные к созданию компенсационного механизма уверены в том, что Российская Федерация должна заплатить за нанесенный ущерб.
0: Насколько я понимаю, этот процесс будет длительным. Как много времени, по вашим оценкам, может занять процесс от подачи пострадавшими заявок на возмещение ущерба до получения ими компенсации?
2: Да, однозначно, это относительно длительный процесс. С моей стороны, было бы безответственно попытаться определить, сколько точно времени понадобится. Что мы можем видеть, так это то, что всего через 2 года после учреждения реестра мы уже получили десятки тысяч заявлений на выплаты, и этот процесс продолжается. Мы также близки к созданию комиссии, которая будет заниматься оценкой отдельных дел. Но даже несмотря на то, что речь идет о временном промежутке, который исчисляется годами, а не месяцами, нашей важной целью является то, что это будет всего несколько лет. Потому что один из ключевых принципов общего подхода к репарациям – это то, что они должны быть эффективными и своевременными. Они должны выплачиваться человеку, который непосредственно пострадал от ущерба, а не его детям или внукам. Хотя и потребуется много времени, прежде чем заявители получат компенсации за причиненный им ущерб, речь идет о самом крупном механизме возмещения в истории международных институций. Впервые в истории такой механизм был учрежден в процессе продолжающейся войны, а не в ее конце. Это, конечно, заставляет преодолевать неизвестные ранее препятствия, но процесс продолжается, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. С этой перспективы процесс идет довольно быстрым темпом, и многие люди работают над тем, чтобы компенсации были выплачены как можно скорее. Compensation arrives
0: as soon as possible. К этому процессу присоединяется все больше стран мира. Летом этого года Австралия стала еще одним государством, начавшим участвовать в работе реестра. В чем роль этих государств и сколько их?
2: Австралия в июле этого года стала 45-м членом реестра. С нами сейчас сотрудничают 44 государства и все страны Европейского Союза. А в переговорах об учреждении компенсационной комиссии участвует 55 государств плюс все члены ЕС. Это уже сейчас много, а количество стран, участвующих в работе реестра, только растет. Роль этих стран важна с точки зрения финансирования затрат на нашу работу. Но что еще важнее, эти страны осуществляют довольно сильную политическую поддержку нашей работе. Все они таким образом поддерживают ценности международного права, принципы ответственности в случае нарушения положений международного права, принципы, на которых построен Устав ООН. Поэтому крайне важно, что механизм компенсации имеет максимально широкую поддержку. Поэтому мы продолжаем и нашу просветительскую работу по привлечению новых государств. В нас вселяет оптимизм, что в работе реестра принимает участие 44 страны, и их количество выросло до 55 стран, участвующих в создании комиссии по компенсациям.
0: Некоторые категории ущерба, информацию о которых собирают реестр, связано с потенциальными военными преступлениями. Как ваша организация работает с такими заявлениями? Или же реестр лишь работает с самим фактом ущерба?
2: В данном случае существует неразрывная связь, потому что мы говорим об одних и тех же событиях, которые были квалифицированы в нескольких плоскостях. Как потенциальные военные преступления или же другие криминальные акты в контексте уголовного законодательства, подразумевающие уголовную ответственность, но они также позволяют подавать заявления на выплату репараций, что имеет гражданский контекст. Однако, конечно, все эти плоскости имеют отдельную квалификацию. Нарушитель закона – это всегда конкретная личность, которая совершила преступление. А когда мы говорим о репарациях, то имеем в виду ответственность на уровне государства. В данном случае это ответственность Российской Федерации. Поэтому одно и то же событие ведет к двум разным типам ответственности, при которой работа реестра и шире компенсационного механизма сфокусированы на выплате компенсации. Однако именно потому, что речь идет о последствиях одного и того же события, развития, то, конечно, у нас есть возможность сотрудничать как с национальными, так и с международными институциями, занимающимися вопросами ответственности за совершенные действия, в том числе обмен информацией и доказательствами и так далее, чтобы удостовериться, что у нас есть полная картина произошедшего.
0: Какой вы видите роль реестра для жителей Украины и шире справедливости?
2: Я думаю, что в данном случае нам следует говорить не только о реестре, но и обо всем механизме возмещения. Мы надеемся, что в Украине он видится как система, дающая надежду каждому, кто пострадал из-за войны. Эта надежда связана с возможностью достижения справедливости и привлечения к ответственности тех, кто совершил ужасающие действия, но одновременно как комбинация символических и очень практических вещей, в том смысле, что будет предоставлена осязаемая компенсация всем тем, кто пострадал. Конечно, не все можно компенсировать деньгами. Те, кто потерял близких и любимых людей, никакие деньги мира не компенсируют им боль. Но компенсация — это мера для достижения справедливости. Помимо этого, после окончания войны люди в Украине должны иметь средства для восстановления своей страны и для выстраивания заново своей жизни. Реестр ущерба и шире механизм компенсации дает такую возможность на основании международного права и с международной поддержкой, дает основания для обретения справедливости, поддержки и вносит свой вклад в форме компенсации.
0: Директор реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации в Украине, Меркиян Ключковский, рассказывал о механизме компенсации, предусмотренном для пострадавших от войны России в Украине. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. В 1996 году по инициативе Канады была создана Международная конференция по полному запрету производства и применения противопехотных мин. Через год, в 1997 году, в Оттаве 122 страны подписали соответствующую конвенцию, так называемый Оттавский договор. Однако 33 государства, среди которых Китай, Россия, США, Израиль, Иран, Индия, Пакистан, КНДР и другие, отказались подписывать документ, запрещающий применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин. 25 лет спустя началась полномасштабная война России против Украины, которая очень многое изменила. К концу 2025 года страны Балтии, Польша, Финляндия и Украина объявили о выходе из Оттавского договора. Впервые к числу стран, отказавшихся от международного запрета на противопехотные мины, присоединились такие, кто ранее считался сторонниками однозначного гуманитарного разоружения. Нормы соглашения, подписанного в 1997 году, не учитывают реальность современных войн и ставят под угрозу оборону государств, находящихся рядом с Россией, на фоне ее продолжающейся войны против Украины. Так объясняют свои решения страны, покинувшие Конвенцию о запрете противопехотных мин. Украина, Финляндия, Польша и страны Балтии утверждают, что запрет на применение мин ограничивает лишь тех, кто придерживается международного права, тогда как Россия, Китай, Индия и другие страны, изначально не присоединившиеся к конвенции, сохраняют свободу действий – от закладывания минных полей до их использования даже и в наступательных военных кампаниях. Вопросы гуманитарного разминирования стали главной темой обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе, рассказывает Юлия Митюхина.
3: Критики документа, подписанного в 1997 году, подчеркивают, что он не предусматривает механизмов принуждения для нарушителей, не требует компенсации от стран, создающих минные поля, и перекладывает финансовое, гуманитарное и техническое бремя разминирования на жертвы конфликтов и международных доноров. В разных местах на земле, от Украины и Азербайджана до Нигерии и Камбоджи, мины десятилетиями оставляют сельскохозяйственные земли недоступными, тормозят развитие стран, лишают людей жилья и средств к существованию. Но ответственность за это в большинстве случаев несут не те, кто устанавливал мины, а страны, пострадавшие от минирования. Оттавский договор не делает различия между агрессором и жертвой, утверждает депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
4: Почему мы вышли из этой конвенции? Потому что, в первую очередь, эта конвенция не предусмотрена на период войны. Во вторую очередь, она не предусматривает ответственности агрессора, что вполне должно быть там написано. Далее, она никак не применяема к агрессору, если он ее не подписал. Ну, как мы можем нести ответственность за то, что мы применяем мины в защите своих территорий, и при этом агрессор не несет никакой ответственности за минирование наших территорий и за те жертвы, которые мы имеем вследствие заминирования территорий. Более того, нигде не описано процедуры, как притянуть к ответственности агрессора, и нигде не прописано, на сколько лет это устанавливается. Вот. Я считаю, что это важный аспект, которые должны быть изменены в этой конвенции, тогда мы можем к ней вернуться.
3: Украина, аграрная страна, теряет не только жизни, но и урожай из-за заминированных сельхозугодий. Все вместе это ведет к потере экономической устойчивости страны. По предварительным данным, только в Харьковской области считаются заминированными почти 40% территорий. Это около 12,5 тысяч квадратных километров, потенциально заполненных минами и не разорвавшимися снарядами. Многие села к северу от Харькова опустели, и в ближайшее десятилетие люди вряд ли туда вернутся, рассказал Руслан Мисюня, представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации.
5: Я могу сказать, что Украина дотримывалась этой конвенции.
6: Я могу сказать, что Украина соблюдала эту конвенцию. И даже после интервенции Российской Федерации в Донбасс, аннексии Крымского полуострова, мы придерживались, мы выполняли свои обязательства. Украинская сторона за все это время уничтожила более 3 миллионов наземных мин. Это много. Этим летом было сделано заявление, что Украина приостанавливает свое участие в конвенции до момента окончания российской агрессии. Что будет после, будет смотреть. Пока это обусловлено тем, что, к сожалению, достаточно трудно вести войну, когда одна сторона соблюдает конвенции и пытается играть по правилам, а другая сторона не только не пытается, а открыто заявляет, что она отказывается выполнять эти обязательства. Надо понимать, что боевые действия, они, к сожалению, сейчас идут совместно и параллельно с процессом минирования. Мы понимаем, что враг минирует при наступлении, это мы все видели, и это происходило после освобождения Харьковщины, например, или освобождения Херсона. Отступая, враг минировал за собой территории. Мы видим случаи дистанционного минирования, когда один залп реактивной системы залпового огня «Ураган» имеет способность выпустить 4992 мины ПФМ-1, «Лепесток», как ее называют, а Украина воюет на своей земле.
5: Как ее называют? Украина воюет на своей земле?
3: Украинский военный инженер и политик Юрий Гудименко во время своего выступления на конференции в Загребе напомнил, что Киев уничтожил более 3 миллионов противопехотных мин, будучи членом Оттавского договора. Украине приходится самой решать проблемы гуманитарного разминирования.
7: Ну, я сейчас буду говорить немножко банальные вещи, но они важны, потому что мы так мыслим. У нас не гарантировано, что у нас будет дальнейшая жизнь вообще. Мы ежедневно стараемся сделать так, чтобы у нас было хоть какое-то завтра. Тогда как те страны, у которых сейчас мир, могут себе позволить планирование на 50 лет вперед, мы себе можем позволить планирование на несколько часов. И никто сейчас не думает о том, как это в дальнейшем скажется на политической жизни Украины, какие бумаги мы будем подписывать. Наша задача – это то, чтобы было кому подписывать, и чтобы Украина сохранялась как государство, и в нем жили украинцы. Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Президент Украины подписал решение про то, что мы выходим из Оттавской конвенции. Парламент Украины ратифицировал приостановку Оттавской конвенции до конца полномасштабной войны. После чего этот вопрос будет заново пересматриваться. Я уверен, что мы в нее не вернемся. И я уверен, что это правильно, потому что Оттавская конвенция не актуальна. Мы потеряли множество возможностей или уменьшить масштабы русского прорыва, или резко увеличить их потери. По состоянию на сейчас нам будет намного легче, в том числе с поддержкой международного сообщества, открывать масштабное производство мин в Украине. Потому что раньше мы их закупали, но, конечно, лучше, чтобы мы их производили, это и дешевле, и логичнее, мы точно знаем, что нам нужно.
3: По мнению Юрия Гудименко, для защиты собственной территории на фоне продолжающейся войны Украине необходимо минировать свою территорию вдоль границ.
7: Россияне заходили через Беларусь. Возможно, они придут еще раз. Там периодически лазят ДРГ. У нас всегда сохраняется угроза со стороны Приднестровья. Там не так много российских вооруженных сил, но они там есть. И мы не можем оставить эту границу без защиты. А, соответственно, нам надо выминировать вообще все в три слоя. И даже не там, где сейчас конкретно идут боевые действия, а там, где они хотя бы теоретически могут быть. То есть логика какая? Если у тебя граница не заминирована по всем правилам науки, тебе нужно иметь там больше войск для прикрытия этой части границы. А, соответственно, у тебя меньше войск в Покровске, у тебя меньше войск в Волчанске и так далее и тому подобное. Вот такая логика. Она очень математически строгая.
3: Карабах – регион Южного Кавказа и международно признанная территория Азербайджана. С начала 90-х годов находился под контролем проармянских вооруженных сепаратистов. В 2020 году в результате 44-дневной войны большая часть Карабаха вернулась под контроль Баку, а окончательно Азербайджан восстановил свою юрисдикцию в регионе в 2023. В 1998 году в Азербайджане было создано Национальное агентство по очистке территории от мин – АНАМА. В 2020 В 2021 году структуру преобразовали в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Представитель АНАМА Хафиз Азимзаде во время своего выступления на конференции в Загребе заявил, что в Карабахе и прилегающих районах установлено более миллиона мин. Армения, как утверждает Азимзаде, передала Азербайджану лишь неполные и неточные карты минных полей, охватывающие малую часть из примерно 10 тысяч квадратных километров заминированных земель. В Азербайджане к разминированию научились привлекать некоторых животных.
8: Технически АНАМА использует для процесса разминирования крыс, собак и рогатый скот. Кроме того, есть специальная техника, которая помогает выявить мину и очистить территорию. Стоимость производства одной мины достигает примерно $100, а стоимость разминирования обходится от 300 до 1000, а иногда намного дороже.
3: Несмотря на серьезную критику Оттавского договора как документа, утратившего актуальность на фоне российско-украинской войны, отказ от него может означать разрушение одного из немногих работающих межгосударственных гуманитарных механизмов. При этом сохранить его в нынешнем виде невозможно, заключили участники конференции. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр ключевых определений договора, включение в документ новых видов вооружений от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран.
0: Юлия Митюхина рассказывала о результатах конференции, посвященной разминированию и судьбе Оттавского договора. Это был 14-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
9: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
10: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
11: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 3 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Выполнима ли угроза Владимира Зеленского закрыть небо над Россией? Европейский Союз и НАТО заявили, что воспринимают со всей серьезностью прямую российскую угрозу своей безопасности. Как выставку итальянских католических художников в Москве подменили батальными полотнами о Великой Отечественной войне? Публикация расследовательского проекта «Радио Свобода. Система». Также сегодня.
1: Этот феномен достаточного объяснения не имеет, но задуматься над этим стоило бы, о той колоссальной популярности Довлатова и без всякого привлечения всенародной любви, вне зависимости от возраста, социального происхождения, образовательного уровня.
0: Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении отметил, что после его заявления 1 сентября о том, что авиасообщение в России становится опасным из-за присутствия в российском воздушном пространстве большого количества украинских дронов, уже появилась первая информация о том, что некоторые авиакомпании отменяют рейсы в российские аэропорты. Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего объявления о дроновой опасности, которая объективно существует в небе России. Это правильная и вполне логичная реакция на имеющиеся факты, на все последствия войны, которую Путин не хочет заканчивать. Нужно беречь жизни. Украина уже официально проинформировала международные организации и партнеров в реальном состоянии российского неба. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно, что некоторые рейсы в Россию были по техническим причинам отменены или перенесены турецкими авиакомпаниями Pegasus и Turkish Airlines. Позднее эти компании возобновили полеты в Россию в обычном режиме. Каких-то особенно серьезных сбоев в работе крупнейших российских аэропортов не наблюдалось. Украина заявила, что уведомила об опасности полетов в российском воздушном пространстве Международную организацию гражданской авиации. Российские официальные лица, в свою очередь, уверяют, что все необходимые меры безопасности в аэропортах приняты. Вот что написал, в частности, в социальных сетях министр транспорта Андрей Никитин.
2: Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. И на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть. Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации.
0: Это было заявление министра транспорта России Андрея Никитина. Хорошо известно, что опасность дроновой атаки в районе аэропорта однажды привела к трагедии. Российские ПВО перепутали с дроном и обстреляли гражданский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный 24 декабря 2024 года. Самолет получил повреждения, но сумел перелететь через Каспий и рухнул под Актау в Казахстане. Тогда погибли 38 человек. Действительно ли Украина может закрыть небо России? Вот как на этот вопрос отвечает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.
3: Конечно, с каждым годом, с каждым днем военные риски все более и более усиливаются. Вы упоминали о сбитии одного самолета над Грозным, но на самом деле таких сбитий, только известных мне, было более 5. Только в других случаях это были не коммерческие самолеты, а в основном это были самолеты общей авиации, то есть это Ан-2, Cessna, маленькие самолеты. Но таких случаев было уже много, до 10, я думаю. Ну, неизвестны более 5. Война началась 24 февраля 2022 году. С чего началась война? Теперь это уже открытая информация после того, как бывший вице-премьер Корбаков давал показания перед комиссией Гончаренко в Верховной Раде. В 3 часа ночи Россия официально ввела на ТАМС и закрыла все небо над Украиной. То есть первыми небо над другой страной закрыли Россия. Россия объявила полеты над Украиной опасными. И с этого началась война. Вот именно с этого. Через час начали бомбить и полетели ракеты. Но первое – это было объявление о закрытии неба всех полетов над Украиной. И только после этого украинские власти издали свой натамс. И исходя из этого, фактически российское закрытие неба над Украиной, гражданского неба, действует до сих пор. Действует уже вот пятый год. Война-то идет в обе стороны. Это игра, в которую можно играть вдвоем. И я не понимаю, что может мешать Украине. Ну, кроме того, что Украина меньше, Россия значительно больше. Ну и исходим из того, что Украина в этой ситуации слабее. Но Украина так же самое может закрыть небо над Россией или сделать все для того, чтобы закрыть его.
0: Это был Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Добавлю, что упомянутый Александром Ланецким термин «НАТАМ» означает особое предупреждение для летного состава по поводу условий авиаперелетов. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал, что только в августе в направлении Москвы летели более 8,5 тысяч украинских беспилотников, и только сегодняшней ночью их было почти 100. Ну а Владимир Путин, выступая сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, вновь обвинил Украину в государственном терроризме, мешающем вести переговоры о мирном соглашении, но при этом сказал, что такое соглашение возможно.
4: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
0: Говорил Владимир Путин. Обвиняя Украину в государственном терроризме, Путин заявил также, что страны Запада, молчащие по поводу действий Киева, являются соучастниками, по его словам, международного терроризма. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет заморозить конфликт в Украине ради того, чтобы сохранить, цитата, «прямую материальную угрозу на российских границах». Лавров также объявил, что в ответ на закрытие властями Германии российского генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, в Петербурге будет закрыто консульство ФРГ, прекратят работу российские филиалы Института Гёте. На вчерашнем заседании Европейской комиссии ее глава Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Европейский Союз со всей серьезностью воспринимает инцидент с боевыми дронами рядом с аэропортом Лейпцига, из-за которых Германия решила закрыть консульство в Бонне и Русский дом в Берлине.
5: Лейпцигский инцидент знаменует собой новую эскалацию на территории Европейского Союза, напрямую связанную с Россией. Но это часть более широкой картины все более опасных инцидентов, неоднократных вторжений в наше воздушное пространство, беспилотников, парализующих работу наших аэропортов и вмешательства в работу нашей критически важной инфраструктуры. Европейцы сталкиваются с суровой правдой. Это новая норма. Нам необходимо активизироваться, а это значит быть готовыми быстрее и эффективнее реагировать на безрассудство России. Мы должны рассматривать нашу повседневную инфраструктуру как объект прифронтовой линии и защищать ее соответствующим образом. И мы будем поддерживать любое государство ЕС, которому Россия угрожает.
0: Это было заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. С аналогичным заявлением выступил и присутствовавший на заседании Еврокомиссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Россия становится все более безрассудной, продолжая свою ужасную войну против Украины. Мы наблюдаем увеличение числа беспилотников и ракет, пересекающих наше воздушное пространство вдоль восточного фланга, что создает повышенный риск. Мы также видим рост враждебной деятельности, направленной непосредственно против нашей территории. Будь то поджоги заводов, производящих оборонную технику для Украины, или что-то еще, как гибридная атака России в Лейпциге. И да, мы полностью солидарны с Германией, всем альянсом и Европейским Союзом. Примеров много. Опасность, которую представляет собой Россия, очевидна, и мы круглосуточно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Говорил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщается, немецкие исследователи установили личность двух подозреваемых в подготовке атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Это уроженец России с латвийским паспортом и человек из Беларуси с российским паспортом. Следствие считает, что один из подозреваемых, упомянутый уроженец России, имеет связи с российской разведкой. На второго подозреваемого следователи вышли благодаря следам ДНК, обнаруженным на месте преступления. Отмечается, что гражданин Беларуси уже попадал в поле зрения правоохранительных органов различных стран за другие правонарушения. Оба подозреваемых пока не задержаны. Судя по всему, им удалось уехать из Германии. Напомню, что МВД и МИД Германии возложили ответственность на Россию за попытку диверсии с использованием беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Лейпцига 4 августа. Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении подчеркивала, что если бы диверсия удалась, то она могла иметь катастрофические последствия. Время свободы. Следственный комитет России предъявил обвинение по статье о так называемых фейках про российскую армию главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Маньяве. По словам адвоката Маньявы Михаила Бирюкова, поводом для возбуждения дела стал один из ее постов в Телеграме, опубликованный в феврале 2023 года. В нем Маньява, ссылаясь на данные ООН, писала о том, что из-за войны в Украине гибнут мирные жители и что большую травму из-за вооруженного конфликта получили люди из обеих стран. Маньява отказалась уехать из России, но при этом продолжала публично высказываться против войны. Вот что она говорила, в частности, в эфире издания «Инсайдер».
6: Называть вещи своими именами – это важнее, чем социальные проекты, чем конкретная организация, чем даже хоспис конкретный. Но нельзя как бы ради хосписа перестать называть войну войной.
0: Первоначально в среду Маньява была вызвана на допрос, но потом ее задержали. На сегодня был назначен суд по избранию меры пресечения. О его результатах я сегодня не успеваю рассказать, но, учитывая опыт подобных уголовных дел, можно с большой долей уверенности говорить, что Лида Маньява будет оставлена под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Лида Маньява учредила благотворительный фонд «Дом с маяком» в 2018 году. Этот фонд оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Маньява также открыла проект помощи украинским беженцам в России.

0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Расследовательский проект «Радио Свобода. Система» опубликовал историю о том, как группу итальянских католических художников пригласили в Москву, чтобы организовать там выставку картин на религиозные темы, но вместо этих картин публика увидела полотна с батальными сценами Великой Отечественной войны, рассказывает корреспондент проекта «Система», журналист Валерий Панюшкин.
2: Франческо Астиазо Гарсия, художник, президент Союза католических художников Италии, ровно год назад задумал посредством искусства попытаться приблизить мир между Россией и Украиной. А для этого приехал в Москву с выставкой «Красота Христова спасет мир». На 60 картинах, которые художник привез с собой, был изображен Христос. Возлюбите врагов своих и все такое. Гарсия смонтировал выставку в Доме национальности, а накануне вернисажа выставку его подменили. Христа сняли и убрали в подсобку, а вместо Христа развесили выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Астиазо Гарсию при этом на вернисаж все же позвали, и он участвовал в круглом столе, посвященном выставке. Произносил речь про Христа на фоне танков и самолетов. Организатором выставки был благотворительный фонд «Инва Академия». Они, казалось бы, занимаются реабилитацией людей с инвалидностью посредством арт-терапии. Рисуют с подопечными картины и иконы, устраивают выставки и очень любят дружить с итальянцами. В 2014 году «Инва Академия» устраивала выставку в Российском культурном центре в Риме, а ее подопечные попали даже на аудиенцию Папы Римского Франциска. Правда, на генеральную аудиенцию в составе еще 30 тысяч человек на площади Сан-Пьетро. В 2021 году «Инва Академия» провезла по России выставку итальянских художников, посвященную 200-летию Достоевского. И вот, наконец, выставка 2025 года «Красота Христа», которая не смогла спасти мир, потому что ее разобрали и заменили батальными полотнами. Дело в том, что президентом «Инва Академии» является певица Татьяна Рогозина. Но она не только певица, а еще и жена Дмитрия Рогозина, сенатора от частично оккупированной российскими войсками Запорожской области, бывшего вице-премьера и бывшего главы Роскосмоса. Выставка в Риме происходила вскоре после того, как Россия оккупировала Крым. Выставка итальянских художников про Достоевского была спонсирована Роскосмосом, и одним из городов, где эта выставка проходила, был оккупированный Севастополь. А накануне открытия выставки про Христа, рассказывает Астиазо Гарсия «Системе», его выставку посетил некий могущественный депутат российского парламента. Осмотрел, не понравилось, велел снять и заменить выставкой про войну. Был ли этим могущественным депутатом именно Дмитрий Рогозин, «Системе» не удалось установить. Но Христа пришлось снять.
1: Это был журналист расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Валерий Панюшкин. Подробнее о том, как в Москве подменили выставку итальянских художников, можно прочитать в статье на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Танки вместо Христа. Как в Москве обманули итальянских пацифистов». Вы слушаете «Время свободы». Я уже рассказывал вам, как в августе компания Meta согласилась выплатить 29 американским штатам более 17 миллиардов долларов и внести изменения в работу принадлежащих ей социальных платформ Facebook и Instagram, чтобы не вредить физическому и ментальному здоровью детей и подростков. По прошествии некоторого времени стали известны интересные и, на мой взгляд, очень важные детали достигнутого соглашения. О них директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в рубрике «Новости высоких технологий».
3: Компанию обвиняли в том, что она сознательно проектировала Facebook и Instagram так, чтобы дети и подростки проводили там как можно больше времени, знала о возможном вреде для их психического здоровья и вводила публику в заблуждение относительно безопасности своих продуктов. Основное соглашение предполагает выплаты чуть больше 17 миллиардов долларов в течение 10 лет. Отдельно Meta договорилась с Техасом, еще примерно на миллиард. Цифры впечатляют, но внутри них спрятаны интересные детали. Около 12 миллиардов Meta должна заплатить в любом

0: любом случае. Еще примерно 5 она заплатит, если крупнейшие конкуренты, и прежде всего TikTok и YouTube, договорятся о сопоставимых ограничениях для подростков и финансовых выплатах. То есть Мета не просто договорилась о собственном наказании, она готова заплатить больше, если ее конкурентов заставят играть по тем же правилам. И правила это довольно серьезные. Для пользователей младше 18 лет Facebook и Instagram вводят общий лимит – 2 часа в день. Причем это 2 часа на обе платформы. С полуночи до 6 утра включается ночной режим. Смотреть контент можно, а публиковать нельзя. Кроме того, в ночное и школьное время будут отключены уведомления. При этом личные сообщения остаются доступны, то есть переписываться с родителями и друзьями можно и ночью. Дальше еще интереснее. Если TikTok, YouTube и другие крупные платформы согласятся на сопоставимые условия, двухчасовой лимит, установленный Мета, сократится до 1 часа, а ночной режим станет еще строже – с 10 вечера до 7 утра. То есть Мета фактически говорит конкурентам: «Мы готовы играть по гораздо более жестким правилам, но только если по этим правилам будете играть и вы». И это не отдельный конфликт Мета с американскими властями. Под юридическим давлением сейчас практически вся индустрия. Snapchat и TikTok еще в январе договорились с юстицией по первому крупному делу о зависимости от социальных сетей, не дожидаясь вердикта. Мета и YouTube решили тогда судиться, но в марте проиграли. Присяжные в Лос-Анджелесе признали обе компании ответственными за вред, причиненный молодой женщине, которая начала пользоваться социальными сетями еще ребенком, и присудили ей 6 миллионов долларов. В мае YouTube, TikTok, Snapchat, а затем и Meta урегулировали еще одно важное дело – иск школьного округа в штате Кентукки. Это был первый из серии исков американских школ. Таких дел вместе с индивидуальными исками уже 1000 по всей стране. Bloomberg Intelligence оценил теоретическую совокупную ответственность индустрии почти в 400 миллиардов долларов. История эта начинает затрагивать и Европу. Британское правительство уже публично потребовало от Мета объяснить, почему американские подростки должны быть защищены лучше, чем британские. У европейских регуляторов появился новый важный аргумент. Мета больше не может утверждать, что такие ограничения технически невозможны, раз компания уже согласилась их разработать и внедрить. На наших глазах спор о том, вредят ли социальные сети подросткам, превращается из дискуссии о рекомендациях и родительском контроле в конкретные ограничения самого продукта. Сколько времени ребенок может провести в приложении, когда приложение должно закрыться, какие уведомления оно может рассылать и как должно проверять возраст. Подросткам все это вряд ли понравится. И способы обойти ограничения наверняка найдутся. И все равно перемены довольно значительные. 20 лет социальные сети соревновались за то, кто лучше удержит наше внимание. А теперь им впервые приходится научиться нас отпускать.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» в информационном дайджесте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Сергея Довлатова. Так что в завершении выпуска предложу вам послушать фрагмент выступления писателя Петра Вайля на вечере памяти Довлатова в Берлине. Этот вечер был организован Юрием Векслером в 2000 году. Петр Вайль пытался тогда объяснить феномен по-настоящему всенародной любви к Довлатову в России.
2: В чем тут секрет? Сказать трудно. Наверное, все-таки, если все отшелушить и пропустить через какое-то сито, останется абсолютно прозрачная простота. Ведь у Довлатова нет сложных сюжетов, увлекательных. Все его рассказы, описал он по преимуществу рассказы, это тоже, надо понять, у него особая была формообразующая какая-то сила в нем, которая производила рассказы. И даже вот его книжки «Зона» и «Компромисс», они составлены из рассказов. И наоборот, «Наши» и «Чемодан» написаны как рассказы, собранные в цикл, и из которых получились своего рода повести. Эти все рассказы в основном анекдоты. Если пересказать их сюжетно, по канве, в несколько фраз уложить, получится, скорее всего, какой-нибудь забавный или в пересказе не очень забавный анекдот. Довлатова нет сильных психологических глубин, которыми так славна русская литература. Он никогда не впадает в излишний пафос. Его юмор всегда сдержан и мягок. Он почти чужд иронии. А его фразы, его замечательный язык. Русский читатель очень привык к яркому стилю.
3: Бабель, Зощенко, Достоевский. У Довлатова фразы короткие. Известно, что он, переписывая наново свою прозу, не допускал в одной фразе слов на одну и ту же букву. И благодаря этому случались всякие забавные курьезы. Для него стиль был важнее всего, и поэтому, в общем-то, Довлатов мог, если у него там должен был быть в этой фразе почему-либо какой-нибудь герой по имени, допустим, Леонид, то он бестрепетно менял нужный в этой фразе Лондон на Париж, и получилось, что Париж – столица Великобритании. Его это ничуть не смущало. Он важно говорил: фактически ошибки – часть моего стиля. И я помню даже случай, когда мы вместе работали в газете «Новый американец», он сделал какую-то такую штуку, и я ему сказал: ну это невозможно, надо что-то делать. Нельзя все-таки Париж определить столицей Великобритании. Тогда он поставил звездочку и написал внизу примечание. Примечание редакции: столицей Великобритании является Лондон. Так вот, фразы его простые, короткие. И, наверное, очень важно во всей этой простоте то, что у Довлатова нет ни капли учительства. А вот это уже очень серьезно. И этого русской литературе всегда так не хватало. С ним можно быть вровень. Его можно читать как своего. И можно воспринимать как своего. Он не возвышается над читателем. Он действительно человек, сидящий напротив через стол, скорее всего, со стаканом. Каждый раз, когда я убеждаюсь в его вот этой вот действительно без привлечения всенародной любви, становится по-настоящему больно, потому что он жил ради этого. Не ради любви, а ради того, чтобы быть писателем. И не дожил, ну, может быть, нескольких недель, но буквально нескольких месяцев до того, как эта слава началась. Для этого он совершил свое главное путешествие в жизни. С востока на запад. Потом, возвратившись с запада на восток уже книжками. Он уехал из Ленинграда в Таллин для того, чтобы издать там книгу. Эта история тоже известна, описана им самим. А давай, это вообще трудно говорить, потому что он сам все про себя сказал. Издание не получилось. И после вот всех этих пертурбаций, описанных отчасти в заповеднике, Довлатов все-таки уехал на Запад и оказался в Нью-Йорке. И вот Нью-Йорк стал самым главным городом для Сергея Довлатова. Это не понимают, по моим наблюдениям, в России. Российский читатель изначально считает, что отрыв от родины пагубен, губителен и трагичен для писателя. Действительно, вырывание из стихии родного языка – это для литератора драма. Но приобретается колоссально многое, все, что суммируется, в общем, в банальном слове «свобода». Довлатов это и получил, перебравшись в Америку. Именно там он и стал тем, кем хотел стать всегда, а именно писателем. Общеизвестно, что он полюбился американцам. Если не ошибаюсь, 12 его рассказов были напечатаны в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер». До него прозу в этом журнале печатал только Набоков. Вышли его книги. И главное, он там себя почувствовал профессионалом. Профессионалом-литератором. А это для него было всегда колоссально важно. Вообще, в этом смысле Довлатов был очень странный человек. При всех явственных жизненных проявлениях и слабостях, донжуанство, выпивка, любовь к компанейскому застолью, он был одержим только одной идеей – это литературой. По-настоящему ничего больше в жизни не интересовало. Он умудрился, прожив 12 лет в Нью-Йорке, допустим, не быть ни в одном музее. Его интересовало американское кино, более или менее, и то, скорее, то, которое он посмотрел в молодые годы. Еще, пожалуй, можно назвать, он любил джаз. Он любил американский джаз. У меня до сих пор хранится компактный диск Джона Колтрейна «My Favorite Things», который он мне подарил в августе 90-го года. Так что он мне пригодился буквально через неделю. С этого я начал на «Радио Свобода» траурную передачу. И любимым его джазистом был Чарли Паркер с его пьесой «Loverman».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, фраза Путина «они меня повесят», которую анонимный источник якобы приписал ему The Economist, и рассказ Путина о том, как касатки в стае разрывают белых медведей для объяснения детям причин войны. Издание The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить это, к сожалению, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но многие в соцсетях охотно поверили. Уж слишком точно, по их мнению, эта фраза ложится в картину мира человека, который выстроил систему, где закон — это его инструкции для подчиненных, а любая потеря власти видится только через петлю. Другие, впрочем, считают это либо грязной манипуляцией, либо заказным вбросом от, цитата, второсортных околокремлевских инсайдов. «Никто из людей, вхожих к Путину, разговаривать с журналистом «Экономист» не будет», — пишут скептики. А кто-то напоминает, что бояться стоит совсем не Гаги, а собственного кольца охраны, которое с каждым годом сжимается все плотнее. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов коротко и лаконично отреагировал на статью.
1: «Путин, меня повесят. Ладно, хорошо».
0: Бывший главред «Эхо» Алексей Венедиктов считает, что солидное издание ударилось в слухи и так называемые инсайды.
2: «Очень жаль, что теперь The Economist занимается влажными фантазиями».
0: Блогер Роман Дубровский напоминает, что в России пока официально не вешают.
3: Тем, кто боится, что их повесят, хочется напомнить, что в России действует мораторий на смертную казнь, и в Гааге дает максимум пожизненное. Так что всегда есть варианты и в рамках правового поля, если ими успеть воспользоваться, а в случае коллективных обращений можно неплохо посидеть с друзьями.
0: А вот что пишет бывший координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Денис Михайлов.
1: The Economist со ссылкой на источник в окружении Путина пишет, что однажды он сказал: «Они меня повесят». Проверить, говорил ли Путин именно эти слова, невозможно. Источник анонимный, записи нет, контекст неизвестен. Но в эту фразу легко поверить, она слишком точно описывает созданную им систему. Я достаточно сталкивался с российской правоохранительной системой, чтобы понимать, как люди, которые уничтожают право, сами первыми перестают верить в его существование. Путин превратил суд в продолжение администрации президента, выборы в ритуал, а закон в инструкцию для подчиненных. Поэтому он не может представить нормальную потерю или передачу власти. В его картине мира нет отставки, честного расследования и независимого суда. Есть только Кремль или виселица. Поэтому он не способен закончить войну. Для России продолжение войны означает новые смерти, разрушенную экономику и потерянные годы. Для Путина остановка войны означает начало вопросов, ради чего погибли сотни тысяч людей, почему страна стала слабее, что делать с человеком, который все это устроил. Каждый же новый удар, каждая новая мобилизация, каждая диверсия позволяют немного отложить этот разговор. Но какой запас прочности остался у такой тактики? Кажется, совсем небольшой. Пока он остается у власти, мир для него опаснее войны. За страх одного человека перед собственным будущим приходится платить очень и очень дорого.
0: Об отношении Путина к судьбе разных диктаторов напоминает военный аналитик Игорь Левин.
2: Контекст разговора и дата не приводятся, однако издание подчеркивает, что страх за собственную безопасность может быть одним из мотиваторов, толкающих Путина к дальнейшей эскалации войны, включая попытку отправить на фронт еще 300-400 тысяч человек. Охотно допускаю, что так и могло быть. Путин вообще крайне болезненно реагирует на судьбу разных диктаторов и высокопоставленных силовиков, которых свергали, казнили или ликвидировали. Каддафи, Саддама Хусейна, Сулеймани. Особенно показателен здесь Каддафи. Его убийство Путин неоднократно резко осуждал и говорил, что кадры расправы над ним отвратительны. О Сулеймани Путин тоже высказывался не раз. Вот на видео один из таких случаев. А когда еще при жизни Али Хаменеи Путина спросили, что будет, если Израиль ликвидирует верховного лидера Ирана, он ответил: «Я даже не хочу обсуждать такую возможность. Не хочу». Теперь Али Хаменеи мертв. Мадуро свергнут и захвачен американцами. А сам Путин, если верить источнику The Economist, уже говорит своему окружению: «Они меня повесят». Пока многие пытаются рационализировать каждое действие Кремля, мне видится, что все гораздо проще. Есть и дед, который готов кинуть в топку войны еще сотни тысяч человек, в том числе потому, что сам боится за свою жопу. А если вспомнить попавший на горячий микрофон разговор Путина и Си, где они обсуждали трансплантацию органов, бессмертие и возможность доживать до 150 лет, то картина становится еще более цельной.
0: Независимый журналист и писатель Татьяна Рыбакова отсылает нас к Киплингу.
4: «Они меня повесят». Так, по версии The Economist, Путин объяснил приближенным, почему он не может закончить войну без какого-то подобия победы. Типичная ошибка диктатора. Легитимизируя свою власть через утверждение своей силы, все они рано или поздно сталкиваются с тем, что находится сила больше – или противник, или время. Назвавшийся Акелой рано или поздно промахнется, и его разорвут как раз его самые верные сторонники.
0: Политолог Аббас Галямов считает, что фраза неоднозначная и могла быть сказана в другом контексте.
2: «Я бы не стал делать вывода, что Путин реально боится за свою жизнь, только на основании одной кокетливой фразы о том, что, мол, они меня повесят. Сколько раз каждый из нас пытался вырваться из теплой компании друзей и уехать домой, ссылаясь на то, что, дескать, жена скандалит. Да она меня повесит, если я прямо сейчас не приеду». Все мы регулярно это говорили, и никто не имел это в виду. Для Путина это не более чем форма утверждения «народ жаждет продолжения войны». Он не хочет отвечать за свои преступления. Вот и убеждает всех в том, что он не субъект истории, а ее объект. Мол, при чем тут я? Это все народ. Путину лучше всего вспомнить последнего российского императора. Его казнили не за то, что он прекратил войну, а за то, что он этого не сделал.
0: Профессор Карлова университета и писатель Сергей Медведев о степени достоверности информации.
1: The Economist снова лажает по теме России. После заказухи с откровениями Мельниченко, казалось, уже ничто не может удивить, но тут прилетело вот это. Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist. Удивили. Шок. По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник. Степень достоверности и проверяемости этих источников примерно никакая. Вероятность того, что человек, это слышавший или просто знавший того, кто это слышал, будет говорить журналом «Экономист», примерно нулевая. Но все усердно обсуждают эту цитату. Удивительно, что такое, в общем, уважаемое издание было выбрано для слива второсортных околокремлевских инсайтов, а то и просто манипуляций. Видимо, это ныне скрытая англомания российских элит. Абрамович покупает «Челси», Евгений Лебедев — титул лорда и барона Сибирского, а неизвестный кремлевский чиновник проплачивает сомнительные вбросы в «Экономист». Символическая апроприация статусных британских институтов, карго-культ русских туземцев. Но и доверие к этим титулам и сенсациям должно быть соответствующее.
0: Блогер Тарас Орленок напоминает, что нет дыма без огня.
1: Если вы не верите в «они меня повесят», вспомните постоянную охрану из ФСО и стрелков на крышах. Вспомните госрезиденции, которые не посещаются. Вспомните длинный стол и бункер и постоянные прослушки всех и вся в верхах и бронепоезд.
0: Публицист Дмитрий Вайсбурт о том, почему страх Путина – это преимущество, а не недостаток.
2: Статья в The Economist больше похожа на записку с заложниками из ближайшего окружения Кремля, чем на анализ. Заявление Путина своим людям «меня повесят» – это не признак силы, а признание. Единственная оставшаяся цель войны – его собственное выживание. В этом вся стратегия сейчас. Продолжать эскалацию, потому что остановка означает ответственность. Источники ожидают, что в мясорубку бросят еще 300-400 тысяч россиян. Больше ударов по украинской энергетике, больше гибридных операций против западных союзников. Пути к победе там нет. Это путь к новым массовым захоронениям. Больше сожженных деревень на Донбассе, больше российских семей, получающих грузы. Нынешняя цель Кремля – закрепление достигнутых успехов. Борьба за то, чтобы отсрочить момент, когда системе придется объяснять, к чему на самом деле привели 50 месяцев специальных операций. Источники также говорят, что Путин не хочет прямой войны с НАТО. Хорошо, тогда нет причин продолжать сдерживание. Дайте Украине то, что ей нужно, чтобы закончить начатое. Чем быстрее российская армия рухнет на Донбассе, тем быстрее это закончится. Не путем переговоров, а единственным результатом, гарантирующим европейскую безопасность. Поражение России настолько очевидное, что даже силовики не могут его скрыть. Страх Путина – это преимущество, а не недостаток. Продолжайте ужесточать меры.
5: Блогер Игорь Олейников о заинтересованности всех сторон.
3: По-моему, это ошибка с его стороны. Сейчас, пока Путин физически жив, возможно, еще существует шанс договориться с собственным ФСБ по имитации собственной смерти, пластическим операциям, смене документов и тихому уходу на покой. Реально, Вовик играет в рулетку со смертью каждый день и каждый час. Его смерть сейчас в интересах абсолютно всех, начиная с высшего руководства ФСБ, крупнейших олигархов и заканчивая последним бомжом в Мухосранске. Я более скажу, трудно найти в РФ человека, который был бы заинтересован в продолжении его жизни. Даже самая ближняя охрана.
5: Историк Дмитрий Савин считает, что петля – вариант интересный.
1: Если верить The Economist, Путин боится, что если он не получит картинку убедительной победы, то его повесят. Хотя чего бояться, спрашивается. Так лучше, чем от водки и от простуд. Ужас, конечно, но не ужас, ужас, вроде сожжения заживо. Опять же, ощущение полета, движуха какая-то, не скучно.
5: Блогер Елена Панченко задается вопросом.
4: Анька, перед походом в офис что испытываешь в среду утречком? Недоумение, Ленк. Зачем чек из бронежилет, если его повесят?
5: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о новом жанре, который нам подарил журнал.
2: После визита главы ЦРУ в Москву, таки добившегося освобождения Трабера, комментаторское безумие продолжилось. «Экономист» вышел с сенсационной статьей о Путине, якобы сказавшим «они меня повесят». Все медиа региона бросились цитировать. В соцсетях и Ютубе гвалт. «Я смотрю на все и охреневаю. Будто на практику в дом умалишенных приехал. Да простят меня люди с психическими заболеваниями за сравнение». Сегодня медиа и блогеры решили добить остатки собственной репутации и обсуждают новость о том, что Путин отказался встречаться с главой ЦРУ, когда узнал, зачем тот приехал. Это же чисто гонзо-жанр. Путин в бешенстве закрыл дверь холодильника изнутри. В бункере воцарилась тяжелая тишина. «Завидую иногда Иванову», – пробормотал Нарышкин, едва они поднялись наружу. Бортников многозначительно посмотрел на него, молча вытер платком испарину на лысине и распрощался. Рэдклифф, лишь взглянув на вернувшегося Нарышкина, понял, что аудиенция отменилась. «Трабера хотя бы отпустите, у него слабое здоровье», – разочарованно бросил Джон и уехал.
5: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Параллельно еще один сюжет и опять с Путиным, который обсуждают едва ли не активнее. На встрече президента с учителями в МПГУ, Московском педагогическом государственном университете, Путин объяснил войну на примере пищевой цепочки в Арктике. Он рассказал, что касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, разрывают их на части и съедают. И детям, по его словам, полезно знать, в каком мире мы живем и почему Россия проводит специальную военную операцию. Но есть проблема. Касатки на белых медведей массово не охотятся. Ученые и северные народы таких регулярных наблюдений не фиксируют. Это, мягко говоря, антинаучно. Соцсети это скорее волнует не столько с биологической стороны, сколько с политической. Кто-то опять видит в этом проявление больной психики и параноидального страха. Путин боится, что его самого разорвут, как того Мишку, и поэтому бьет первым, ну или как там учила Ленинградская улица. Другие проводят страшные исторические параллели. Ровно так же нацистская пропаганда внушала школьникам, что отношения между народами – это хищник и жертва, а личность – личность лишь часть коллективного зверя. Третьи иронизируют. Но если Россия медведь, то касатки – это коллективный Запад или наоборот? И кто тогда кого должен есть в этой логике? На этом фоне учителя, пришедшие на встречу с президентом, не задали ни одного вопроса о зарплатах, катастрофической нехватке педагогов в стране и о том, стоит ли с первого класса разбирать и собирать автомат за 40 секунд, вместо того, чтобы учить детей. Они лучились счастьем, как пишут наблюдатели. И это, по их словам, отдельная трагедия, не менее страшная, чем все остальные. Журналист и публицист Станислав Кучер о честности президента.
8: Путин впервые публично объяснил войну с Украиной предельно честно и заодно подсказал Западу и собственному народу, как лучше поступить с ним самим. Кто еще не в курсе, он заявил, что детям надо рассказывать, как устроена пищевая цепочка. Касатки якобы стаи набрасываются на белых медведей, едят их, как мелюзгу, и разрывают на части. Чтобы дети, снова цитата, понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию. Правда Путина, как известно, не зависит от фактов. Касатки на белых медведей, насколько известно науке и северным народам, не охотятся. Более того, у взрослых белых медведей практически нет естественных врагов. Теоретически касатка может убить плывущего медведя, но регулярных наблюдений путинской картины «стая набросилась, разорвала и съела» нет и быть не может.
5: Журналистка Мария Слоним решила поинтересоваться насчет пищевых цепочек у искусственного интеллекта.
9: За отсутствием таксистов в моей деревенской жизни, про хищных касаток и несчастного белого медведя пришлось поговорить с моим наперсником Клод. И вот что он ответил. Смешно, что этот вопрос сейчас в тренде. Как раз недавно Путин на встрече с учителями заявил, что касатки едят медведи как мелюзгу, нападая на них стаями и разрывая на части, объясняя это как метафору пищевой цепочки. Что касается реальных фактов. Касатки и белые медведи почти не пересекаются в природе. Медведи охотятся в основном на льду и заходят в воду обычно подо льдом, куда касаткам заплывать незачем. Документированных массовых случаев охоты касаток на белых медведей практически нет. Это очень редкое явление, а нетипичный элемент рациона. Теоретически, если бы крупная касатка до 8 тонн встретила медведя в воде, шансов у медведя действительно было бы мало. Просто из-за огромной разницы в размерах и в том, что вода – родная стихия касатки.
5: Журналист Илья Барабанов напоминает о сложностях нашей профессии.
1: Подумайте, как тяжело работать корреспонденту, когда президент объясняет войну тем, что касатки нападают на медведей, а народный губернатор Донбасса рассказывает, как офицеры ссут на подчиненных, потому что им пить нечего. И вот как это все объяснить нормальному человеку?
5: Филолог и публицист Андрей Десницкий о схожести режимов.
2: Самое страшное, не смешное, а именно страшное в тезисе «касатки пожирают медведей, и поэтому мы ведем СВО» вовсе не то, что касатки этого не делают. Школе дан государством ясный заказ. На уроках биологии вы должны внушать детям, что отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Будем же коллективным хищником, а не жертвой. Я в свое время интересовался нацистской пропагандой раннего периода, потому что крайне важно понимать, каким образом вполне, казалось бы, цивилизованный народ дошел до такого зверства. Много кто много кого не любит, но чтобы всех разом в газовые камеры, тут надо было предварительно внушить людям какое-то совсем иное отношение к этим, которые. И его внушили. Нацистская пропаганда строилась на нескольких тезисах. Выделю два. Первый. Народ первичен, личность – лишь часть народа. Кто не часть народа, тот – болезнетворный паразит. Второе. Отношения между народами и государствами устроены точно так же, как отношения хищника и жертвы в дикой природе. Как только эти мысли были усвоены людьми, в том числе школьниками на уроках биологии, вопрос о газовых камерах из нравственного превратился в технический.
5: Художник Анатолий Осмоловский о цвете медведя.
3: Пищевая цепочка такая. Путин — это медведь. Это общепризнанный факт. Он сам о себе говорил, что Россия в своем лесу ничего никому не отдаст. Не знаю, насколько он белый. Может, был и белым, но сейчас точно бурый. Только не естественным образом, а от крови. Весь в крови измазанный медведь. Сидит на льдине, а вокруг него касатки круги накручивают. Ждут, когда льдина подтает. Касатки умеют хребтом льдины ломать, чтобы до мяса добраться. Вот такая пищевая цепочка.
0: Политик Виктор Шендерович пишет о том, что это все какой-то триллер.
1: Странное ощущение от России, как будто смотришь триллер, сюжет которого тебе в общих чертах уже понятен, а большинство персонажей все еще полагают, что это такое нескучное шоу. Я думаю сейчас о десятках погибших сегодня в Украине и о сотнях их близких, для которых только что непоправимо рухнул мир, а следом о неведомом мне числе россиян, для которых эта украинская трагедия стала очередным поводом для гордости и радости. К ним и их детям приближается расплата, она набухает кровью с каждым очередным несчастьем Украины. И не надо быть Спинозой, чтобы понимать или хотя бы чувствовать это. Но инстинкт самосохранения – это не наше. Нет». Настойчивый суицидальный идиотизм. К идиотам никаких претензий, детей только жалко. А вот так называемой элите, всем, кто прекрасно все понимает, но участвует в убийстве Украины и национальном самоубийстве, хочется в эту пылающую ночь пожелать самых ледяных кругов ада.
0: Блогер Игорь Шаевич обращает внимание на внешний вид и риторику пациента.
2: Понятно, что мне по телевизору в свое время приходилось видеть дорогого Леонида Ильича чуть ли не каждый день. И он был всемирно признанной развалиной, а я пещерным антисоветчиком и зоологическим антикоммунистом. А значит, был к нему явно предвзят. И тем не менее, когда Брежнев реагировал на что-то простое, человеческое, вроде побрякушек, которые ему вручали, или наоборот, сам кого-то награждал, он улыбался вполне человеческой, даже подкупающей искренностью улыбкой. И выглядел, особенно в профиль, совсем неплохо. Я вынужден был это признавать. А вот этот, какой-то вынутый из гроба Дракула, с плохо шевелящимися губами, и, конечно, все бросились в Google проверять, едят ли белых медведей касатки. Без всякого Гугла понятно, что не едят. То есть они, может быть, их и ели, и даже самого Вову схрумкали, если бы он там со своим отсутствующим геном опасности решил на открытой воде поплавать. Но так они как бы живут в разных стихиях, и разве что чисто случайно могут пересечься. Но все это ерунда. У чувака ботоксная деменция. Он немножко перепутал. Мне другое непонятно. В любом случае, как это объясняет, почему он ведет СВО? Кем себя видит в этой истории? Медведем, касаткой, белым безмолвием, куском проплывающего льда?
0: Журналист Михаил Кондрюков допускает, что, возможно, это сновидение Путина.
3: Путин поделился своими страхами на примере байки про касаток и медведей. Партия Путина ассоциируется с медведем, которых разрывают на части, по заверениям Путина, морские млекопитающие – касатки. Причину войны с Украиной Путин преподнес в виде борьбы за выживание в пищевой цепочке. Касатки не охотятся на медведей, и эти сказки – всего лишь плоды воображения больного диктатора. Может, Путин уже чувствует приближение конца своей единоличной власти или рассказывает свои страшные сны?
0: Журналист и писатель Наташа Киселева тщательно проанализировала и изучила, какое отношение касатки имеют к Западу.
4: Главный океанолог России продолжает свой курс лекций о касатках. На прошлом занятии мы выучили, что они едят белых мишек, несмотря на разные среды обитания. А кому сейчас легко? На этом давайте изучим, кто же такие касатки и какое отношение они имеют к Западу.
10: Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма.
4: Перед нами, по всей видимости, карась идиотизма. В СССР так называли не коллективный Запад, а дельцов Соул-стрит. В журнале карикатур «Крокодил» их рисовали в цилиндрах и с пухлыми мешками долларов. Ну и акулы, между прочим, довольно умные животные. Они способны запоминать информацию надолго, решать новые задачи и даже учиться, наблюдая за поведением других акул. У некоторых видов обнаружены сложные социальные связи и устойчивое предпочтение в выборе компании. В отличие от вас, вобла просвещения.
0: Журналист Наталья Барабаш с иронией пишет о том, что от Путина скрывают даже такие данные.
9: Утаивают от Путина настоящую информацию. Нахально ему врут. Ученые говорят, что касатки массово не охотятся на белых медведей. Но теперь, после его оживленного доклада учителям, как касатки хлоп и сожрали медведей, прямо как на СВО, белые глаза Путина зажглись предвкушающим огнем. В учебнике обязательно введут эту потрясающую главу. Как сказал с полусумасшедшей лукавой ухмылкой Путин, чтобы дети знали, в каком мире они живут. То, что люди потратили тысячелетия на понимание того, что они, в принципе, должны отличаться от животных, ему тоже не сказали. В его Библии главный завет – кто сильнее, тот всех и жрет.
0: Политик Игорь Эйдман о страхе Путина.
2: А на бурых медведей, наверное, стаями нападают щуки. Поэтому России необходимо срочно напасть на Гондурас. Бред сумасшедшего? Безусловно. Но очень показательный. Это еще одно свидетельство того, что главная его мотивация – патологический страх. Путин боится, что его разорвут враги, как белого мишку злые касатки. Кстати, он уже сравнивал себя с медведем-жертвой. Бредил о каком-то мишке, которого будут всегда стремиться посадить на цепь, а как только это удастся, вырвут зубы и когти и повесят его шкуру на стену. А еще он периодически рассказывает историю о загнанной в угол крысе, которая, оказавшись в ловушке, бросается на тех, кто ее загнал. Именно такой загнанной крысой он себя и ощущает. Только этим можно объяснить, почему на него произвела такое глубокое впечатление на всю жизнь эта история. Патологический страх делает Путина патологически агрессивным. Он считает, что бить надо первым. Если он не уничтожит всех, кого считает своими врагами, а это полмира, то его точно разорвут на части, сдерут шкуру и повесят на стену, растопчут, как загнанную в угол крысу. Именно поэтому нет шансов на то, что пока Путин у власти, может прекратиться война и станет менее актуальной угроза глобальной катастрофы. Опасный сумасшедший, обладающий абсолютной властью в ядерном государстве, угроза всему миру. Лечиться он не собирается. Сумасшедшего диктатора могут остановить только физические меры воздействия.
0: Предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что такого пациента нужно изучать, и заниматься этим должны профессионалы.
1: Причем увлеченно рассказывал о том, как стая разрывает медведя на части. Неизвестно, откуда в его воспаленном мозгу появились эти сцены. Даже если такое происходит, то это большая редкость. Путин был бы прекрасным материалом для изучения старения психопатов в динамике. И дальше будет хуже. Он верит во всякую ересь, которую ему угодливо рассказывает окружение, подпитываемое шаманами, откровенными проходимцами. Он и так всегда был темным и недалеким человеком, параноиком, склонным к теориям заговора. А сейчас это дошло до стадии буйного помешательства. Остервенение, с которым его преступная армия сейчас практически круглосуточно бомбит Киев, не является никакими ответными действиями, как это пытаются представить российские пропагандисты. В результате ударов гибнут дети. Вчера сгорел целый дом престарелых, в котором погибли 37 человек. Сегодня Минобороны РФ дошло до того, что официально анонсировала кампанию ударов по украинской энергетике. Путину не нужен саммит, ему не нужны переговоры, ему нужны санитары.
0: Поэт Татьяна Вольцкая пишет о том, что внимание надо было обращать на то, что действительно по-настоящему страшно во всей этой ситуации.
4: Невыносимое зрелище. Ни один из учителей не осмелился сказать, что ему, погребенному под горой бумаг, спущенных чиновниками, некогда учить детей, и что в регионах молодым учителям платят 15-25 тысяч, и что нехватка учителей катастрофическая, в педвузах недобор даже на бюджет, нет охотников надрываться за копейки. Никто не заикнулся, а может, не стоит с первого класса разбирать автоматы, готовиться в солдаты, не спросил, почему в школах все меньше учебы и все больше войны. Все лучились счастьем находиться в одном пространстве с владыкой. Вот это и есть растление. Как же быстро оно захватывает все новые площади, как борщевик. И как же сложно будет его выпалывать.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник наш с взрывчаткой. Это вообще история какая-то мутная была.
3: Мутная история с дроном и взрывчаткой. Среди подозреваемых россиянин.
4: Нужно противостоять агрессивной России.
5: А где доказательства?
4: Ну вот, подбросили.
3: Германия впервые официально обвинила Россию в диверсии. Каковы последствия?
6: Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему.
4: Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, на уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается.
3: Это Владимир Путин о внутренних проблемах Федеративной Республики Германия. А вы о чем подумали, товарищ Берия? Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. После саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин прокомментировал так называемый инцидент в Лейпциге. Попытку атаки украинского грузового самолета дроном со взрывчаткой. В связи с этим Германия впервые официально возложила ответственность на Россию.
4: Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. На положение канцлера сложное внутриполитически. Он не пользуется доверием своих граждан. И понятно почему. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Потому что очевидные просчеты в экономике. Предприятия закрываются. Люди теряют рабочие места. На уровень жизни падает. Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России.
5: А где доказательства?
4: Ну вот, подбросили доказательства.
3: Ну, если вы используете тактику осажденной крепости для собственных избирателей, то почему бы не предположить, что все остальные тоже это делают, и именно этим все и объясняется. О диверсии в Лейпциге и еще четырех инцидентах в Германии за последнюю неделю расскажет мой коллега Андрей Шилов.
7: У России с Германией дела все хуже. На дипломатическом фронте доказательство тому – заявление германского министра иностранных дел Йохана Вадефуля 1 сентября.
8: Опасное поведение Российской Федерации вписывается в длинный ряд попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, диверсий и агрессии в отношении Европы. Германия, к сожалению, не является исключением. Российское руководство относится к нашей стране с открытой враждебностью. Я хотел бы подчеркнуть, такое состояние наших отношений не отвечает интересам федерального правительства Германии. Мы прямо выражаем сожаление по этому поводу.
7: Самое серьезное обвинение с немецкой стороны в адрес России последовало почти через месяц после инцидента 4 августа в аэропорту Лейпцига, используемого для перевозок Бундесвера и НАТО. Начиненный взрывчаткой дрон ударился тогда о крыло украинского грузового самолета Ан-124. Устройство не сработало, упавший дрон обнаружили позже. 5 августа министр внутренних дел Германии Александр Добринт назвал произошедшее гибридным сценарием нападения, за которым могли стоять, цитата, «и иностранные державы». Немецкая пресса давно пишет об этом под рубрикой «Гибридная война», а к началу сентября стало увереннее и следствие. По официальным сообщениям, в разработку взяты двое подозреваемых – уроженец России с латвийским паспортом и мужчина из Беларуси с российским паспортом. Тот же министр Добринт сказал, что попытка теракта была спланирована профессионалами и осуществлена, цитата, «с высоким уровнем технической компетентности и значительными организационными усилиями». Озвучены и подробности. В конце июля первый подозреваемый прилетел в аэропорт Берлина, взял машину в прокат и отправился в сторону Лейпцига. За два дня до неудавшейся атаки он покинул Германию. На месте происшествия следователи обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого, въехавшего в Европу по по итальянской визе туриста. Генетический материал был найден на одном из дронов, на внутренней поверхности консервной банки, наполненной взрывчаткой, а также на антенне, закрепленной на дереве неподалеку от аэропорта.
9: Попытка теракта 4 августа в аэропорту Лейпцига вписывается в известную схему российских гибридных операций в Европе.
7: Словно ответом на заявление немецкого МВД последовали и другие новости. Диверсии на электросетях Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии 1 сентября, короткое замыкание на подстанции под Кёльном 2 сентября и поджог штаб-квартиры оборонно-электронной компании Rode und Schwarz в Мюнхене 3 сентября. Россию с этими инцидентами пока не связывают, но происходящее добавляет всем нервозности. Российскую реакцию на редкое для Берлина прямое обвинение Москвы в диверсии озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров.
10: Решили, что дрон похож на те, похож, они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, похож на те дроны, которые использует Российская Федерация. И на основании вот этого допущения, предположения, догадки, если хотите, они приняли официальное решение закрыть наше последнее остававшееся в Германии генеральное консульство в Бонне и закрыть русские дома.
7: Кроме закрытия генконсульства и российского культурного центра в Берлине, ужесточается въездной контроль для россиян и будет усилено давление на российский теневой флот. Внутригерманскими мерами реакция не ограничивается. Берлин вынесет лейпцигский инцидент на обсуждение НАТО. Сам блок и Евросоюз пообещали усилить давление на Россию. На это из Москвы, как подтверждение, что все серьезно, последовало сразу несколько ответов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посчитал, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А ссылка на инцидент в Лейпциге – это абсолютно надуманный и притянутый за уши предлог. А Лавров объявил в очередном запрете для россиян.
10: У немцев здесь есть отделение института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Ну, тут просто, понимаете, ну, иначе мы себя не будем уважать сами.
7: Экзамены в Гёте-институте сдавали те, кто хотел учиться в Германии. Сертификаты помогали получить долгосрочные визы. В 90-е и нулевые Германия была главным торговым партнером России. Важнейшим политическим партнером она оставалась и во времена первых президентских сроков Путина. Ухудшением отношений с Германией явно воспользуется российская пропаганда. Задавая тон будущим публикациям на эту тему, Сергей Лавров назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен фюрером, тянущим Европу обратно в нацизм.
3: Перед эфиром мы поговорили с бывшим дипломатом, экс-советником миссии России при ООН в Женеве Борисом Бондаревым о реакции и в Германии, и в Брюсселе, ну в таком широком смысле этого самого Брюсселя. Наш собеседник вообще крайне скептически на все это смотрит.
6: Каждый получает повод покричать, поразмахивать кулачками в воздухе, продемонстрировать, что они вот не упустят случая, предъявить какие-то претензии, отстоять свое право на что-то, суверенитет и так далее, и так далее, и так далее. Немцам сейчас нужно продемонстрировать, ну, немецкому правительству продемонстрировать твердость, особенно понимание того, что у них там электоральные перспективы не очень хорошие, что партия, которая говорит, давайте дружить с Россией, потому что никакой проблемы в этом нету, она набирает больше голосов. Ну, на фоне того, что остальные партии, которые составляют в том числе правящую коалицию, они, извините меня, вообще демонстрируют просто какой-то уже днищенский уровень ответов на вопросы, которые волнуют избирателей. Это, на мой взгляд, снаружи, я же не в Германии, но вот насколько я это вижу, это не только немецкая проблема, это вообще, в принципе, сейчас на Западе такая вот распространенная вещь. Когда накапливаются сложные общественные проблемы, а правящие круги только имитируют их решение. Мы видим, что действия предпринимаются, пока те, которые мы видим, они, ну, такие, они предпринимаются откровенно нехотя, откровенно, так сказать, из-под палки, с большим желанием ничего не делать все-таки и ожиданием, что все как-то вот само рассосется. Как в обыкновенном чуде. Помните, мой дядя был такой чувствительный, что когда при нем душили его любимую жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется. Вот это вот лейтмотив действий всех европейских политиков последние уже почти 5 лет. Гибридная война России против Европы, она идет уже не первый год, об этом все говорят. Но при этом все делают упор на слово «гибридно», и тем самым создают у людей ощущение, что все как бы не по-настоящему. Нас-то не касается, но это что-то такое, что-то вот непонятное, ненастоящее, мультяшное такое. Вот когда в следующий раз что-нибудь взорвется на самом деле, и погибнут настоящие люди, где-нибудь в Европе. Ну, наверное, это будут тоже гибридные смерти, гибридные люди, не настоящие. Тогда, наверное, посмотрим, как будут действовать те же немецкие политики, если это в Германии произойдет. Я, что-то говоря, честно говоря, не уверен, что они предпримут какие-то кардинально новые шаги.
3: Это с одной стороны. А с другой, рассуждает еще один наш собеседник, Петар Танев, какой может быть ответ? Война с Россией открытая или просто симметричный контрудар?
11: Что может последовать за гибридную угрозу, да? Ну, опять же, вот те же самые санкции, расширение пакета санкций, включение лиц, которые ответственны за подобные действия, которые были инициированы на территории Германии. Это все нужно делать, но в данном случае, конечно, действия, которые должны иметь место быть, совсем другие. Должны за этим последовать. Какие, мне сложно сказать. Я не работаю в спецслужбах, я не работаю в Министерстве обороны Германии. Мне кажется, эти люди должны там заниматься, использовать свои спецслужбы, чтобы, может быть, проворачивать асимметричные меры на территории Российской Федерации. То есть делать то же самое на территории России, чем Россия занимается на территории Германии. Вот это те самые асимметричные меры, которые наиболее объективны.
3: А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
12: Добрый день, здравствуйте.
3: Ну, рискну предположить, что поскольку в Кремле считают, что воюют не только с Украиной, но и со всем Западом, включая Евросоюз, Путин наверняка уверен, что он вправе на вообще на такие диверсии. Но что в первую очередь его к этому подталкивает? Ощущение безнаказанности? Как вы думаете, что лежит в основе этой мотивации?
12: Ну, я думаю, это у этого всего очень глубокие корни. Это инстинктивное ощущение преимущества шпаны. Понимаете, Европа, особенно послевоенная Европа, устроена таким образом, чтобы не допустить войны. Ну, они чисто технологически зависят от мнения избирателей. Избиратели любят, когда всего много, все дешево, идет экономический рост. Они не любят, когда надо обжиматься, тратить деньги и воевать. Это для Европы это как бы очевидно. Очевидно, что все определяется согласованными правилами. Ну, например, до сих пор они не могут эти 200 с чем-то там миллиардов долларов или евро арестованных российских пустить на дело обороны Украины, потому что Бельгия против, а у нее очень простой вопрос. А если на нас подадут в суд, и суд решит, что это не правовое действие, то кто будет эти деньги возвращать? Евросоюз будет его возвращать? Евросоюз такого не хочет. А тогда Бельгия говорит, а я не соглашусь. И эти деньги лежат. А вот если бы распоряжался этой историей Путин, он бы давно эти деньги уже расходовал на войну. Потому что ему на правовые издержки наплевать. Это вот то самое преимущество человека, который свободен от рамок приличия, от рамок правовых и так далее. Поэтому, ну, так было всегда. И в Советском Союзе так было, когда совершенно непринужденно объясняли, что Финляндия, там, белофинны, у них с лыков бежит бешеная слюна, они хотят напасть на Советский Союз. И вот напали даже на погранзаставу Майнили, убили там двух офицеров, сколько-то там рядового состава, фамилии так и никогда не были названы. Ну вот, ну и здесь то же самое. Значит, чуть что, а вы докажите. Ну, вроде бы предельно ясно доказали, что MH17 сбил пук, привезенный из Курска. Проследовали буквально все. Очень нежелающие обострения с Россией отношений, Европейский суд признал, что да, Россия виновата. Это она сбила. А Путин говорит, нет доказательств, не доказано. Отравили Литвиненко в Лондоне. Очень неохотно британская Фемида, только благодаря удивительной настойчивости.

0: Он поджигает, он убивает. Красиков там, например, убил, да? А вы докажите, мы его обменяли, правда, да? То есть как бы признали, что он уголовный преступник. Но как-то в российском сознании это не отпечаталось. И вот эта вот лихая пацанская логика, мы делаем, что хотим, а куда вы денетесь? Она европейцам чужда, и они себя поэтому ведут вот как... буржуазная, трусоватая, слабоватая, жидковатая, называйте как хотите, система, которой крутые пацаны могут пренебрегать и над которой могут посмеиваться. Путин так и делает, и это нравится значительной части его сторонников, которые тоже глубоко искренне презирают правила, но уважают крутых пацанов, которые как раз на эти правила, интеллигентно выражаясь, клали с прибором и опираются только на силу. Близок вот этот тип ментальной культуры для целого ряда, для целого слоя мощного российских избирателей. Ну, шпана, попросту говоря. Те, кто послабее Путина, они хотели бы быть такими же, но они просто трусоватые. Но вот они, вот да, им нравится, когда мочат в сортире, им нравится, когда чуть что кулаком в рыло. Это им кажется тем, что вызывает уважение. Европа поджимает губы, и к драке она не готова. Ну, вот эта женщина Урсула фон дер Лейден, которую Лавров называет фюрером, она предельно толерантна. Они требуют все время каких-то доказательств, доказательств, доказательств. И если уж Германия говорит, что это немецкий дрон, то это значит доказано на 146 или на 148 или на 154%. Нашли биоматериал, проследили движение всех этих вдохновителей. А Путин говорит, ключики-то вот они. Где кошелек? Какой кошелек? Не было никакого кошелька. Вот главная проблема. Я одно могу сказать, что и Германия, и Британия, и Франция, и Бельгия, и весь Евросоюз изо всех сил упираются, потому что не хотят войны. Они не хотят обострения, они не хотят эскалации. Если уж они что-то сказали неприятное для России, то это значит, что, во-первых, их достало, а во-вторых, что все очень хорошо и досконально доказано на уровне любого судебного производства. Поэтому, ну да, в России все равно будут восторгаться Путиным, но все меньше и меньше доля населения, просто потому что ситуация будет ухудшаться. А в Европе будут не знать, что делать. Ну что, действительно, нападать, что ли, на Россию? Взрывать у нее там что-то? Там это невозможно, потому что такие спецслужбистские операции на чужой территории в условиях открытой экономики и независимой прессы, и независимого суда делать просто невозможно.
1: То есть получается такое, по сути, противостояние как бы языка дипломатии, языка шпаны, как вы это сформулировали. Вы еще упомянули казус Белли вот, войны с Финляндией. Мне вспоминается казус Белли перед полномасштабным вторжением. Это была ситуация, когда взорванный старый УАЗик где-то в Донецке, непонятно, не совсем понятно чей, и якобы атакованный старый сарай ФСБ где-то в лесу стали поводом для полномасштабной войны. Немножко хочется расширить географию нашего обсуждения. Вот вообще многие европейские страны уже сталкивались с такими подозрительными, как минимум, взрывами, пожарами и прочими инцидентами, за которыми могут стоять российские спецслужбы. И на днях издание «Инсайдер» нашло русский след у якобы антивоенной группы, взявшей на себя ответственность за попытку поджога завода украинского производителя беспилотников в Словакии. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. В инстаграме этой группы сохраненные истории, кстати, кружочечки, они были подписаны по-русски актуальные. А на сайте была цитата Орвала, но не в оригинале, как Орвал писал по-английски. Вот не взяли эту цитату, а, судя по всему, это была цитата, переведенная на английский с перевода оригинала на русский. Вот такая получилась схема. О масштабах диверсии в Европе расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
2: Польша. Май 2024-го. Пламенем охвачен один из крупнейших торговых центров Варшавы. 80 тысяч квадратных метров, 1500 магазинов на его территории. После разбора завалов следователи находят фрагменты взрывных устройств. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск напишет, что Варшава получила достоверные сведения о причастности к поджогу спецслужб России. а национальная прокуратура выйдет с заявлением: действия российских диверсантов – часть гибридной операции Кремля по поджогам на территории стран Евросоюза.

0: Союза.
1: Москва сделала диверсионные и разведывательные операции одним из главных приоритетов, направленных на дестабилизацию европейских правительств, из доклада Международного института стратегических исследований.
0: В Международном институте стратегических исследований уточняют, число так называемых гибридных атак, в которых обвиняют власти России, входят поджоги, случаи повреждения кораблями подводных коммуникаций, нарушение работы спутниковой навигации и взлом компьютерной инфраструктуры. Британская газета «Телеграф» сообщает о самых последних операциях Кремля.
2: Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству вооружений.
0: Как отмечают эксперты издания, Россия теперь устраивает диверсии на оружейных заводах по всей Европе и вербует членов местных преступных группировок для нанесения ущерба оборонным предприятиям и для проверки готовности НАТО к ответным действиям. Один из примеров – попытка поджога завода по производству беспилотников в Словакии. Издание «Инсайдер», проводя журналистское расследование, вышло на русский след у группы, которая взяла на себя ответственность за поджог. Малоизвестная и якобы антивоенная группа заявила об этом в конце августа.
3: Их манифест был опубликован довольно быстро после того, как произошло событие. Мы написали сообщение в надежде получить ответ, и, кстати, получили его, что дало нам дополнительную информацию для разбора их контента, потому что нам сразу показалось, что они связаны с Россией. И показалось, ну, во-первых, тут три примера есть тому, почему, три объяснения. Во-первых, само деяние очень пророссийское, и оно не впервые происходит в Европе именно в таком виде, с диверсией, которые начинались еще до войны, правда, руками очень опытных агентов, которые прям реально засылали из ГРУ, а потом, после уже начала войны в Украине полномасштабной, продолжилось руками людей, завербованных в Телеграме. Мы просто сами об этом писали, и почерк был очень схожий. Ну, а дальше было дело техники.
0: А это уже Эстония. В ночь на 15 августа поджег одного из оборонных предприятий в Таллине. По словам эстонского премьера, если целью этой диверсии было запугать и вынудить Эстонию отказаться от поддержки Украины, то этого не удастся добиться.
4: Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу. А это означает, что мы должны учитывать возможные провокации со стороны России, а также угрозы невоенного характера.
0: Март 2024 года. Поджог склада одной из логистических компаний в промышленной зоне под Мадридом. Октябрь 2025-го. Служба государственной безопасности Латвии раскрывает группу из 4 человек. Сообщается, что они координировали свои диверсионные действия со спецслужбой России. Март 2026-го. Поджог предприятия в Чехии, где делают беспилотники и тепловизоры, в том числе для Украины.
3: Это не гибридная война, это прямая война. Это буквально продолжение указаний Путина, если верить, конечно, российским прокремлевским каналам анонимным, который потребовал от своих спецслужб пугать европейских производителей оружия и населения Европы диверсиями и любыми другими актами, таким образом, чтобы они были категорически против войны и оказывали давление на свое правительство. Ну и кроме того, просто чтобы у них было хуже с оружием.
0: Только за последние 4 года, как отмечают в европейских независимых аналитических центрах, на территории Европы зафиксировано более 150 гибридных операций, исполнители которых так или иначе были связаны с российскими спецслужбами.
5: Тему продолжим с политологом Дмитрием Орешкиным. Вот журналист «Инсайдера» Тимур Олецкий у нас в сюжете сказал, мне хочется еще раз процитировать, это не гибридная война, это прямая война. Дмитрий, насколько, на ваш взгляд, уже корректно именно в такой формулировке ситуацию описывать?
6: Ну, я думаю, что все-таки это не прямая война. Прямая война – это когда вводятся танки, самолеты, пушки, пехота, личный состав на территорию соседнего государства. А теперь мы уже видим нечто другое. Вы докажите, что это мы. Ха-ха-ха. То есть это все-таки диверсионная война, но да, как Путин предупреждал, что мы будем асимметрично действовать на европейском театре, потому что он поддерживает Украину. Вы поддерживаете Украину, вот получаете то, что получаете. Но это не мы, конечно. Конечно, это не мы, это кто-то другой. Так что я думаю, что это элемент общеевропейской войны, мировой ее я бы называть не стал. Я бы назвал ее диверсионной. Но все-таки понятно, что одно дело война на территории Украины, где вот действительно будет столкновение. И другое дело, когда идет попытка свести с ума население, подорвать внутреннюю стабильность, помешать правящей партии набрать достаточное количество голосов. Ну, такая вот именно диверсия, разложение изнутри. Это типичный стиль поведения советских спецслужб, которые там, ну, снабжали Америку через своих борцов за свободу в Латинской Америке наркотиками, там, накачивали пропагандистской, псевдореволюционной литературой, в том числе поддерживали явные профашистские движения, неважно какие, лишь бы дестабилизировать ситуацию. Так что, ну, она обостряется, и она становится более очевидной, и, что очень важно, она наконец-то осознается, что это не какие-то отдельные случаи, непонятно кем организованные. Нет, это специализированные операции в тылу врага. Вот они проводятся в таком стиле. Так что это действительно война, но это, конечно, не та война, о которой...
5: То есть не полномасштабная, а диверсионная, как вы это сформулировали. Такой еще вопрос. Вот в недавней публикации Bloomberg источники агентства называли так называемые вот эти вот гибридные атаки как один из сценариев путинской эскалации, но уже после парламентских выборов, которые через, ну, в ближайшее время мы уже ожидаем, уже в сентябре. Но диверсия продолжаются в Европе уже давно, и вот на ваш взгляд, как тут одно от другого отделить? Вот означает ли это, что интенсивность, ну, если этот сценарий будет развиваться, что интенсивность этих инцидентов будет только выше? Или, может быть, мы уже наблюдаем эту интенсивность, просто ее решили увеличить еще до выборов?
6: Ну, мне кажется, что интенсивность нарастает, не зря мы с вами эту тему обсуждаем. Очень неохотно это делают люди в Европе, но вынуждены делать. И я думаю, что интенсивность вот этих всяких мелких пакостей будет все более очевидно систематизироваться и наращиваться. Ну, поэтому, потому что, в общем, это уже довольно отработанная технология. Находят каких-то полубандитов или бандитов, не обязательно даже шпионов, покупают их за 3-5 тысяч евро, инструктируют, такого элемента достаточно, и они там закачивают не такую уж большую мзду, что-нибудь небольшое и не слишком опасное взрывают. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться и расширяться, потому что это в стиле Путина.
5: У нас, кстати, немного остается времени, но хочется успеть вас спросить, как вы думаете, это вообще сказывается на решительности Европы в поддержке Украины в какую сторону? То есть что тут ближе? Больше появляется мотивации, ведь вот на что способны российские спецслужбы, значит, нужно помочь Украине. Или наоборот, не надо туда вообще лезть, надо сократить помощь, а то у нас из этого диверсии происходит.
6: Ну, логика Путина такая, что европейский бургер, которому чуть-чуть там что-то прищемили, у него ботинки гвоздь, он начнет орать и, соответственно, голосовать за альтернативу для Германии, которая говорит, давайте дружить с Россией. И, возможно, это работает. Вопрос только для всей ли Европы. Я бы ответил на ваш вопрос так. Восточная Европа, которые соседствуют или близко находятся к России, понимают это все гораздо быстрее, точнее, болезненнее и адекватнее. А какая-нибудь Италия, Испания, может быть, даже Франция, которые подальше, вроде бы им, у них такой непосредственной угрозы нет, они, опять же, вот, исходя из той европейской логики, предпочли бы дистанцироваться. Да ладно, ну ничего, переживем, business as usual, а так не хочется, чтобы приходилось тратить больше денег на войну, нам надо на социалку, у нас выборы и так далее. На это и расчет. Но мне кажется, что вот эстонский премьер правильно сформулировал. Если был расчет на то, что мы испугаемся, то так не будет. Это ответ от Эстонии. Я бы не рискнул сказать, что это ответ от всей Европы. Хотя, например, Британия и вот сейчас уже Германия начинают понимать вот этот язык, на котором говорит Путин.
5: Ну, этот анализ, да, очевидно, меняется. Вот мы сегодня как раз по этому поводу-то и цитировали официальных чиновников от Германии, которые эту ситуацию описывали. Дмитрий, благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о так называемой диверсионной войне России против целой Европы. Довольно-таки широкая получается уже география подобных атак. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в авоське и давлении со стороны властей.
4: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
5: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
4: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
5: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
4: Сейчас. Сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
5: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
4: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
5: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
4: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
5: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Там очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй. Оно ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и... Не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
4: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
5: Именно. Мстят.
4: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
5: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
4: Они написали в Оскаровский комитет, написал Фадеев, глава СПЧ.
5: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
4: Ты принес «Оскар»?
5: Да.
4: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
5: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
5: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
4: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
5: Да.
4: Он знал о том, что ты его принесешь?
5: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
4: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
5: Инструкцию, как протирать.
4: Так.
5: Как за ним
4: ты
5: ухаживать?
4: Не,
5: нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
4: Коробку?
5: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
4: Конверт?
5: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
4: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
5: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им, они хлопают, радуются, фотографируются, почему бы нет.
4: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
5: Он покрыт золотом.
4: Он покрыт золотом.
5: Он позолоченный.
4: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
5: Серьезно?
4: Ну и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
5: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
4: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
5: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
4: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
5: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
4: Ага.
5: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
4: Угу.
5: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
4: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
5: Да.
4: Так и было?
5: Ну, видимо, они так посчитали важным сказать.
1: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
4: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
5: Какой?
4: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
5: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
4: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
5: А ваши журналисты давно были в России?
4: Кто-то из них вообще не был никогда?
5: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
4: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
5: Ага.
4: И
5: из фильма из какого?
4: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
5: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
4: Как это произошло?
5: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
4: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
5: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
4: Из Muppet Show.
5: Я, серьезно, я не знал про это.
4: Ну то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
5: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал, или пошутил он так, или... интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
4: Ты удивительно, что ты не знал про это.
5: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
4: Так.
5: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают, мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
4: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
5: Нет.
4: То есть висел?
5: Висел.
4: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
5: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
4: После фильма что в школе происходит?
5: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела? Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась? Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут? Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что... Не понимаю, как это работает? Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что... В январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
4: У мам все хорошо.
5: Да.
4: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
5: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
4: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
5: Да. Но сейчас это предупреждают горожане. Раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто... закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч затопления. Представляете? А зарплата 20. Это очень, очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети... как-то его там вычислили, что он майнит.
4: Mm.
5: Занимается
4: крипто.
5: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
4: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот учитель истории, который у тебя в фильме, Дульманов, у него тоже зарплата 20?
5: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
4: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплат будет?
5: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
4: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги?
5: Да.
4: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
5: им
4: больше?
5: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Yeah. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
3: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря в первую очередь решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
3: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Баренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
3: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
3: 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
4: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родилась идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата «День матерей» – 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство.
2: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наша программа сегодня приурочена к женскому дню. Но, собственно говоря, что именно мы празднуем 8 марта? День матери, жены, возлюбленной, день семьи и человеческого плодородия или некий условный день красоты? Мы рассчитываем на участие в разговоре наших слушателей. Известны ли вам случаи, когда кто-то из ваших знакомых смог превратить 8 марта не в формальный повод для застолья и уже на 20-й минуте так напиться, что селедка под шубой летит мимо тарелки, а смог устроить красивый и запоминающийся праздник? В Московской студии «Свободы» наши гости. С их помощью мы надеемся понять, что же мы празднуем 8 марта. Позвольте представить. Психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Здравствуйте, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
0: 8 марта. Прежде всего, поздравляю всех, кто чтит этот праздник. Потому что довольно много людей, принципиально отрицающих 8 марта. Знаете ли вы таких, Наталья Юрьевна Тумашкова?
1: Ну, вы знаете, так принципиально отрицающих, наверное, не знаю, потому что для всех это, во-первых, всегда был повод, нерабочий день, да, значит, всегда был повод собраться, и я считаю, что у нас не так много в жизни праздников, поэтому если есть повод собрать друзей и как-то с ними про что-то приятное поговорить, то, в общем, я бы сказала, что нет, не знаю.
0: Хорошо. Одни видят 8 марта советский праздник, другие не признают коллективные торжества, поскольку пропадает личное и индивидуальное. Александр Иосифович Сосланд, вы психотерапевт, ведете прием клиентов. К вам идут люди с исключительно индивидуальными проблемами, как я понимаю. Кого у вас больше на приеме, женщин или мужчин?
2: Женщин, разумеется, во много раз больше. Так было всегда. И так, я думаю, ответит вам любой психотерапевт с достойной частной практикой.
0: А почему вы сказали «конечно больше»?
2: Ну, это, да, собственно, очень просто. Все проблемы, с которыми к нам идут люди, это проблемы, ну, скажем так, власти и злоупотребления властью. Спросим, у кого в семье, в российской, да, власть больше. Да, разумеется, у мужчин. От этой власти, соответственно, страдает кто? Разумеется, женщина. Вот именно поэтому.
0: А вы сказали, что в российской семье, конечно же, власти больше у мужчин. Формальной, номинальной или реальной власти? Поясните, пожалуйста.
2: Чаще всего, конечно, реальной, да, потому что у мужчины больше денег, у него более сильное, чаще всего, карьерное положение, и все это такой серьезный плацдарм для реализации власти, для осуществления неких практик превосходства над женщиной в семье. И над детьми, конечно.
0: Слушай, иногда создается впечатление, что мужчина такой, знаете, приходящий командир, чаще всего отсутствующий, что реальный кораблем правит именно женщина в семье, и как бы ведущая фигура в семье женщина, разве нет?
2: Это бывает по-всякому. Разумеется, в тех случаях, когда ведущая в семье женщина и власть распределяется более справедливым образом, то это вот не повод к обращению ко мне. И такие женщины, да, где власть в семье поровна, да, ко мне не приходят. Да, они обращаются, видимо, к другим специалистам, косметологам, да, значит, вот к тем, кто помогает приятно провести время. Вот. А по моей практике власть в семье вот распределяется так, и я с этим работаю.
0: Хорошо. К вам обращаются десятки непохожих женщин, но можно ли попробовать свести их проблемы к основным типовым случаям?
2: Ну вот самый типовой случай – это, конечно, когда мужчина ставит препятствия на пути самореализации. Да, сиди дома, дом – это там кухня, платье, дети, да, по известной немецкой пословице. Ну и, разумеется, всякого рода запреты на внесемейные отношения, даже дружеские, да, уж я не говорю о чем-то другом. Да, вот это все давит на женщину огромным грузом.
0: Это главная проблема, по-вашему? А с чем она может быть связана? Почему мужчина ставит вообще изначально? Почему так принято, что это такая парадигма вечная? Он ставит препятствия женщине на ее пути. Для чего?
2: для самоутверждения. Ну и, конечно, власть – это огромное удовольствие, не так ли? Пользоваться властью – это вот такое вот счастье. И легче всего это счастье обретать с теми, кто от тебя зависит, кто тебе подчинен и так далее.
3: Это на самом деле признак слабости ведь, желать унижения, подчинения и властвовать потому, что так вот так принято.
2: Это все по-разному, я думаю. Бывает признак слабости, бывает признак силы, но в любом случае, да, вот на это приходится обращать внимание, да, это вот часть реальности и очень важная часть.
3: Наталья Юрьевна Тумашкова, я знаю, что вы не просто психолог, но еще и директор профессионального агентства. Расскажите о нем, пожалуйста.
1: Вы знаете, ну, я, конечно, на вашей передаче, и вот вам почему-то показалось, что я могу говорить исключительно на тему бизнеса, хотя у меня было большое желание откликнуться на то, что вот Александр говорил, потому что, если позволите, я немножко скажу, да? Вот,
3: конечно, конечно, позиция, но потом да? Мы обязательно потом перейдем к вашему агентству.
1: Непременно, непременно. Так вот, у меня такое ощущение, что мы как бы на разных планетах вот с Александром, потому что я вообще, кроме того, что занимаюсь бизнесом, у меня есть бизнес-агент, я вообще-то психотерапевт по своему образованию, до сих пор как бы в качестве своего хобби сохраняю некоторую психотерапевтическую практику. Так вот, ко мне приходят совсем с другими запросами. Готова согласиться, что, безусловно, подавляющее большинство женщин приходит, но, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что женщины скорее... Это не потому, что у них больше проблем, а потому что женщина способна прежде всего отследить свои проблемы, то есть понять, что есть проблема, и что с этой проблемой нужно что-то делать. Для мужчин это чаще всего такая терра инкогнита, они не находятся в соприкосновении со своим там внутренним миром, и часто не подозревают, что у них вообще что-то не в порядке. Да? Вот. Ко мне женщины обращаются чаще не по поводу проблем власти, потому что очень часто это самостоятельные женщины. Вообще, как бы, когда речь идет о семье, к сожалению, чаще мы говорим о семье, которая состоит из матери и ребенка, там, одного или двух. Поэтому какие там проблемы с властью, с мужем, ну, это вот вообще не из этой оперы немножко, да, так сказать, бороться не с кем уже все победили. Вот. Поэтому чаще всего женщина связана, вот здесь я соглашусь с Александром, вопросы связаны с самореализацией, с нахождением себя в этом мире, с пониманием своего места в этом мире, да, с неудовлетворенностью, своей неспособностью как бы влиять, я бы сказала, вот на мировую ситуацию, да, и с огромным количеством, безусловно, тревог и тяжелейшим грузом ответственности за себя, за детей и очень часто вообще за всю ситуацию. Вот как бы то, с чем я сталкиваюсь.
3: То есть драма – это абсолютно необходимая платформа, с которой обращаются к вам ваши клиентки, да?
1: Я бы сказала, что это не драма. Это ощущение такой неполноценности проживания собственной жизни, недореализованности собственной жизни, да, что вот как бы возможностей намного больше. Как мне сказала одна девушка, это совершенно потрясающий образ был, она сказала, я себя чувствую таким запыленным, драгоценнейшим роялем, который вместо того, чтобы стоять на сцене, стоит где-то вот в реквизитной, и никто не извлекает из него вот этих изумительных звуков, и не то, что он там не может сыграть, его надо чинить, никто даже не знает о том, насколько он драгоценен и прекрасен, никто даже не пробует, не смотрит в эту сторону. Вот, на мой взгляд, это одна из главных проблем, с которыми сейчас женщины сталкиваются.
3: Наталья, а какому больше совету внемлют вот те женщины, которые к вам обращаются? Совету, что надо научиться жить со своим горем, или тому совету, что вот надо все-таки сдуть пыль с этого драгоценного бриллианта и попробовать сверкать всеми его гранями?
1: Вы знаете, ведь ну, психотерапевт – это не тот человек, который сидит, дает советы. Да,
2: случае.
1: Это немножечко из другой оперы.
2: Ни в коем случае.
1: Да, совершенно верно. Поэтому к нам приходят...
3: А зачем же тогда к вам ходят, если не за советом?
2: Всем остальным.
1: Могут прийти за советом, но когда мы начинаем работать, люди понимают, что как бы это невозможно получить совет, да, для своей жизни и строить дальше свою жизнь. И они начинают сами с нашей помощью разбираться в своей жизни и сами принимают решение о том, что с ней делать дальше. То ли пыль сдувать, то ли учиться самой играть, да, не ждать, пока кто-то заиграет, то ли, в конце концов, ну, очень часто вы правы поговоривать на тему о том, что вот уже прошло довольно много времени, а, как правило, все-таки человек обращается уже в сознательном возрасте, да, что оплакать сколько времени утекло, как им кажется, а потом понять, что на самом деле не утекло оно, а это некоторый тоже драгоценный багаж, и поблагодарить за то, что выпало в жизни, и двигаться дальше. Вот как бы это, я бы сказала, удачный исход психотерапии. Не знаю, как Александр согласится.
3: Ну да, то есть научиться самого себя, да?
1: Да, да, да. Вот это одна из важнейших вещей. Но не просто понимать, да, научиться понимать и научиться как бы принимать свою жизнь и более осознанно делать выборы в своей жизни и отвечать за те выборы, которые ты делаешь.
0: Напомню, на волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосин. Мы продолжим после краткого объявления.

0: политические партии, скажем, Яблоко, СПС, у нас две основные лидирующие демократические партии, они выделяют проблему женщин и равноправия женщин, возможностей для женщин, как особую тему. Они говорят о равных правах и возможностях для мужчин и женщин, как бы походя, не концентрируя на этом внимание. И, между прочим, для этого есть определенные основания, потому что, очевидно, эти партии исходят из того, что, коль скоро нет равных возможностей для всех социальных групп, для всего российского населения, коль скоро нет демократии для всех, то не может быть и демократии для особой части этого населения, для женщин. То есть женщинам нужно открывать возможности по мере борьбы за демократию в целом для России. А вот одновременно Компартия и Единая Россия говорят о женщинах, мне кажется, гораздо больше, чем демократии, о свободах или каких-либо других принципах. Вот я для любопытства посмотрела веб-сайт Единой России. Ну, как вы знаете, у Единой России нет концентрированной платформы, но очень много риторики. Так вот, женскому вопросу Единой России посвящены десятки, а может быть, если пойти дальше, и сотни страниц, но десятки-то уж точно. И женский вопрос описан со всех точек зрения, между прочим, очень много здравого смысла. Но пафос Единой России оказывается в следующем. Все проблемы у нас решены, дом построен, теперь мы можем каким-то образом обустраивать, наконец, и квартиру для женщин, создавать возможности для их равноправного участия в политике, для согласования интересов женщин и других своего населения, для, так сказать, ликвидации неравенства в социально-экономическом положении. Но ведь вот в таком подходе теряется сам смысл вопроса, ведь, собственно, нельзя улучшить социально-экономическое положение женщин, нельзя расширить ее влияние на политику в условиях, когда сама политсистема не предоставляет для этого возможности всему населению. Поэтому есть в этом момент какого-то, так сказать, во-первых, лицемерия, ну и элемент имитации.
1: В чем Лилия Шевцова видит разницу между феминизмом западным и российским?
0: Вы знаете, западные феминистки мыслят совершенно иными категориями, ведь они живут-то совершенно в ином обществе, они живут в обществе постиндустриальном. Мы еще находимся в весьма традиционном обществе, где не решены элементарные вопросы организации жизни женщины. Ну, скажем, вот для западной феминистки очень важна дискуссия о том, возьмем Швецию, очень важна дискуссия о том, может ли мать приносить ребенка в парламент и кормить его там грудью. Вот дискуссия месяцами шла по этому вопросу, так сказать, насколько ребенок чувствует при этом себя комфортно. Либо возьмем, скажем, вопрос, который расколол американскую общественность. Это проблема абортов. Разрешать ли женщинам аборт, либо нет. На какой стадии, так сказать, и так далее. Вы видите, что эти вопросы даже не стоят перед российскими женщинами. У нас совершенно иная категория мышления и ментальности. Для российской женщины, очевидно, наиболее важный вопрос – это элементарное равноправие в социально-экономических правах и элементарное равноправие в политических правах. Но, как вы видите, размер и размах и объем задач совершенно различны, ибо мы фактически живем в разных обществах. И если уж говорить, так сказать, концентрированно, возможно, и цинично, в России пока нет возможности для эффективного феминизма, поскольку не решены вопросы общества в целом.
1: Я надеюсь, что с помощью наших экспертов, наших гостей, мы обсудим некоторые положения из тех, которые звучали сейчас в ответе Лилии Шевцовой и в следующем нашем материале, потому что сейчас мы продолжим наблюдение за женским вопросом на Западе. 8 марта в Париже, рассказывает Дмитрий Савицкий.
2: 8 марта во Франции ничем не напоминает женский день в России. Это скорее дата, связанная с борьбой женщин за права, за эмансипацию, за равенство против мачизма и сексизма, за свободный выбор в жизни. Так что цветы и шоколад здесь ни при чем. Для этого существует День Святого Валентина и два других праздника – праздник матери и праздник отца. Франция, известная своими военными традициями, не празднует и День армии, да и не соотносит мужчину с человеком в шинели, не считая, что если он в шортах и без автомата, то он уже и не мужчина. Короче, 23 февраля – рабочий день, как и 8 марта. Но в мае в стране отмечается День матерей. Традиция весной устраивать праздник матерей восходит к древним грекам. Римляне продолжили традицию и еще в V веке до нашей эры отмечали в июне Матралия – праздник женщин и матерей. Наполеон в 1806 году объявил об учреждении праздника матерей. В 1897 году родился

0: Идея учредить День ребенка. В 1906 году Братский союз отцов впервые отпраздновал День матерей. В 1926 в календаре появилась дата День матерей, 20 апреля, но нынче День матерей – это последнее воскресенье мая. Во Франции, несмотря на то, что борьба за равенство началась еще в 18 веке, женщины были допущены к голосованию последними в Западной Европе. Во Франции, несмотря на официальное равенство полов, женщины до сих пор получают меньше, чем их коллеги-мужчины на тех же должностях. Женщины подвергаются дискриминации при приеме на работу. Женщины до сих пор подвергаются избиению супругами. Так что 8 марта во Франции – это продолжение борьбы за права женщин, а не улыбки и цветы от сильного пола слабому. Но есть еще один аспект, или скорее горячий сюжет, который крайне актуален 8 марта 2005 года. Это борьба девушек и женщин магрибинского происхождения за право самим выбирать форму и степень участия, отношения к исламу. И борьба африканских женщин против варварского уродования девочек, то есть лексизион феминин, эксцизии, проще женской кастрации. Главной проблемой остается, однако, социальное неравенство. Катрин Паулетти и Коль Нормаль Супериор.
1: Чем является 8 марта нынче для француженок?
2: Ответить непросто, потому что внешне, я имею в виду демонстрации, в наши времена мало что происходит. И все же 8 марта – это весьма символичная дата. Во-первых, потому что эта дата отмечается во всем мире. Несомненно, это позитивная сторона глобализации. 8 марта – важная дата. Во Франции, ну, это не так просто объяснить, потому что Франция – родина прав человека, а право голосовать француженки получили последними в Европе.
0: После войны.
2: После окончания Второй мировой войны, в то время как движение феминисток, а также американские писательницы, жившие во Франции в период между двумя войнами, объединились вокруг движения экзистенциалистов и книги Симоны де Бовуар «Второй пол», то была мобилизация женского движения и начало серьезных дебатов, посвященных положению женщин. Но, несомненно, это движение и дебаты затрагивали в ту эпоху лишь круги французских интеллектуалов. В конце 70-х годов, однако, перемены наметились. Симона Вайль отстояла право женщин на аборт. Кадры документальной кинохроники, показывающие обсуждение предложенного ею закона в Национальной ассамблее, потрясают. Парламент бурлит. Симону Вайль обзывают самыми последними словами. Вайль выдержала эту атаку мужчин-парламентариев. И закон стал реальностью после 68 года. В то время как в 68 году, во время студенческой революции, студентки сжигали лифчики в знак эмансипации.
0: И женщины вышли на демонстрацию на бульваре Сан-Мишель, буквально обнажив грудь.
2: Именно. Но право на аборт встретило множество препятствий и стало реальностью только тогда, когда к требованию подключилось движение феминисток, что было решающим фактором, потому что было создано то, что стало называться семейным планированием.
1: Но все же наиболее важной проблемой остается проблема равенства в правах с мужчинами.
2: Это правда. Это самая большая и еще непреодоленная проблема – дискриминация на работе и, в первую очередь, неравенство в оплате труда. Проблема работы может быть связана и с тем, что иногда женщины менее профессионально подготовлены. Но факт есть факт. Занимая одинаковые с мужчинами должности, женщины получают меньшую зарплату. В конце 90-х годов женщины начали бороться за равные с мужчинами права на политической арене, за право быть на равных представленными в органах власти, чтобы именно защищать права женщин. Это привело к тому, что отныне политические партии обязаны во время выборов выставлять равное количество кандидатов. Мужчин и женщин. Но, увы, резкой перемены не произошло, и что в органах власти, что в Национальной ассамблее, женщины представлены до сих пор весьма слабо.
0: Катрин Паулетти и Коль Нормаль Супериор. Как мы видим, 8 марта во Франции ближе все же к 1 мая, чем ко Дню Святого Валентина.
1: Репортаж о 8 марта во Франции подготовил наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. Напомню, на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Что мы празднуем 8 марта? Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем наших слушателей присоединиться к разговору сразу после краткого выпуска новостей.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
1: В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта?
4: Повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелища, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
1: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
4: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливы, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
1: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
5: Ну вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
1: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
5: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете, как раз в свое время специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени.
1: «Поверх барьеров» в прямом эфире. Что мы празднуем 8 марта? Впервые в эфире 6 марта 2005 года.

0: Наши гости в московской студии – психолог Наталья Тумашкова и психиатр Александр Сосланд. Мы приглашаем присоединиться к разговору и наших слушателей. Празднуете ли вы день 8 марта и считаете ли вы, что завтрашний день женщины в России будет лучше сегодняшнего? Мы слушали два репортажа Лилии Шевцовой и Дмитрия Савицкого. Ваши комментарии, Александр Иванович.
1: Вернемся, да, к вопросу о том, что мы празднуем 8 марта. Думаю, что советский праздник отмечает основным чертам карнавального праздника. Да? Карнавала, как его определял в свое время великий русский философ Михаил Бахтин. Если предполагается, что 8 марта мужчины дарят цветы, моют посуду, чистят квартиру, ухаживают за детьми, ходят в магазин, то, значит, все остальные 364 дня в году они этого, судя по всему, не делают. Да? И таким образом все в этот день перевернуто. Да, как в карнавале все ставится с ног на голову. Да?
0: Вот. Ну да, это такой Юрьев день для женщины.
1: Это вот такой своеобразный карнавал. Вот, собственно, что было. А то, что празднуется во Франции, во всех отношениях, мне представляется, конечно, более честным, более сильным и более достойным.
0: Наталья Юрьевна Тумашкова, вам слово.
2: Вы знаете, ну, вообще, конечно, вот когда слушала вот этот вот репортаж, ну, грустно, потому что очень много верного, и действительно получается, что мы живем немножечко в разных мирах. Это с одной стороны. С другой стороны, интересно, как мне кажется, вот как бы в каких-то вопросах, да, безусловно, мы оказываемся, так сказать, в предыдущем веке, но в каких-то вопросах мне кажется, что мы здесь, в России, чуть-чуть, то, что называется, впереди планеты всей, как всегда. Потому что российские женщины получили доступ, я бы сказала, к тем должностям, к чисто мужским должностям, которым только сейчас там подбираются женщины западные, на самом деле очень давно. И поэтому такой вот откровенной дискриминации с точки зрения оплаты труда, мне кажется, что у нас все-таки нет. И здесь уже говоря как бы о бизнесе, да, и о моей, например, скажем, жизни, опыте жизни в бизнесе, я могу сказать, что сейчас огромное количество женщин, которые занимают в компаниях очень высокие посты. Правда, пожалуй, вот надо отдать все-таки, ну, как бы вот справедливо будет заметить, что, скажем, в большинстве западных компаний или представителей западных компаний здесь, в России, действительно, женщины занимают очень высокие посты. От, там, скажем, генерального директора, как, например, компании Microsoft, и надо иметь в виду, что этот генеральный директор вообще несколько лет назад наша вот женщина была признана менеджером номер один в мире. Вот, что совершенно неудивительно. Большинство, подавляющее большинство, скажем, директоров по персоналу, а это в наше время очень высокая позиция, заняты все-таки женщинами, хотя есть и мужчины на таких позициях. Да? Поэтому очень много женщин в таких средних и малых компаниях, средний и малый бизнес России, где и владельцами компании, и, соответственно, руководителями компании являются женщины. И здесь как бы не стоит вопрос о том, там, ну, меньше или больше ты получаешь. Ну, сколько твоя компания заработала там, да, столько ты и получаешь. В этом смысле я бы сказала, что у нас, так сказать, позиция достаточно сильная.
0: Да? Наталья Юрьевна, вы обещали нам сказать все-таки о специфике работы вашего агентства. Чем же вы заняты?
2: А, ну да, пожалуйста. Значит, у меня такая очень своеобразная жизнь. Мы такие немножечко, хотя компания у меня маленькая, но она вот оказалась, как ни странно, лидером в нескольких областях. Например, значит, моя компания называется Акапелла, и мы пиар-агентство, которое занимается двумя вещами. Все вокруг людей, как бы, все вокруг персонала. Значит, одна часть нашей компании занимается так называемой кадровой рекламой, и в 96-м году мы были вообще первыми в России, кто начал специализироваться по кадровой рекламе. Это что-то, что это такое? Вообще термин вводили этот. Это значит, что когда компании ищут персонал не через рекрутерские агентства и не по знакомству, а давая объявления о вакансиях в средствах массовой информации, любых, по всей стране, в любых городах и весях, там, и за рубежом, и в СНГ, им удобнее обратиться на мою компанию, которая может разместить их рекламу, может дать рекомендации о том, как лучше составить рекламу, может дать какой-то статистический отчет по поводу того, на какую рекламу, где, в каких газетах и там у других СМИ идет отклик. Вот это вот одна часть. Вторая, ну, для меня более даже, скажем, интересная, которой я непосредственно занимаюсь, это организация корпоративных мероприятий. Для компаний конкретных или для, причем это как внутренних мероприятий, да, начиная там от каких-то вечеров, скажем, праздничных, до мероприятий такого вот масштаба уже внешнего, да, скажем. Ну вот мы не один год уже работаем, скажем, помогаем организовывать персону года, которая проходит в Кремле. Два года назад мы вместе с нашим партнером готовили фестиваль школьных библиотек. То есть, так сказать, очень разномасштабные такие мероприятия. Это чрезвычайно интересно, потому что это непосредственная работа с корпоративным развитием корпоративной культуры компаний. А что такое корпоративная культура? Да, это все, что имеет непосредственное отношение к человеку. Это те ценности, человеческие ценности, которые живут как бы и являются движущей силой внутри компании. Те правила, по которым там живут люди, гласные или негласные. То, что компания предъявляет, вот этот имидж, так называемый пресловутый, который компания предъявляет вовне и своим собственным сотрудникам. То есть вот такой вот конгломерат вот этих всех вещей, и все это сфокусировано на совершенно конкретных людях. Вот как бы вкратце то, чем мы занимаемся.
0: Мне начало вашего объяснения, чем вы занимаетесь, очень понравилось. Теперь я знаю, что если нужно будет организовать празднование 8 марта, мы знаем, к кому обратиться, к Наталье Юрьевне и к вашей компании. У нас есть звонок нашего слушателя из Петербурга. Александр звонит. Здравствуйте, Александр, вы в эфире.
3: Добрый день. На мой взгляд, ничего мы не празднуем, а просто вспоминаем женщин. И то на первой рюмке. А когда приходят после этих дней на работу, никто женщине не говорит. Говорят, хорошо погуляли. Ну, любят у нас некоторые это все возвысить, приукрасить, а реальность жестче. И тем не менее, я поздравляю их с 8 марта. У меня родился стих. Я через радио скажу, что виртуально подарю всем женщинам весенние цветы. Пусть радость будет настоящей. И не ругайте нас, мужчин, хоть в этот день напрасно. Спасибо.
0: Это были стихи Александра из Петербурга. Владимир из того же города звонит. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
4: Я все это выслушал. И слушаю я «Свободу», слушаю. Вот мне 60 лет, а слушаю я ее с 10 лет. Вы понимаете, какой у меня стаж, да?
0: Страшное вот. Детство у вас было, да, политизированное.
4: Также я великолепно знаю петербургский менталитет. Я вот в театр меня вводили, начинал с 10 лет. Вот, когда я вас слушаю, прекрасный русский язык, великолепный русский язык. Вот, но вопрос такой, а вы-то сами как относитесь к этому 8 марта? Вот кто-то высказывали женщины, ну, дамы, назовем их дамы, а предприниматели. Вы понимаете, я не хотел бы, ну, надо говорить уже, давайте до конца. Значит, что такое предпринимательство? Нет, я не буду учить, я быстро. Предпринимательство, это в первую очередь, это создание материальной сферы. А создание материальной сферы, да, крутится, вертится. И знать надо, чтобы для того, чтобы создавать материальную сферу, это надо знать не только теорию, то есть не только закончить там два института или три, как я, но знать еще и закончить. Вот начинал я, например, с ремесленного училища.
0: Интереснее было бы, наверное, Владимир, все это изложить в стихах. У нас звонок, наш слушатель по фамилии Бобрецов, так он представился, если я правильно понимаю. Слушаем вас.
5: Здравствуйте.
0: Добрый день.
5: Для меня любой праздник – это гимн жизни, и особенно этот. Женщина – это дух плодородия, жизни, закономерности, последовательности жизненной энергии. В женщине меньше разбросанности, больше сосредоточенности на ценностях жизни. А мужчина, он более случайен, более поверхностен, более головной. Поэтому в нем больше духа творчества, войны, противодействия жизни. Гармония, думаю, в соединении. Жизнь как бы детерминирует человека, а творчество освобождает. Женщина была бы хороша в думе, так как законы должны быть детерминированы жизнью, а не мыслью. Мужчина хорош в исполнительной власти, там требуется творчество, больше свобода духа. А президентом может быть только женщина, мать. Над жизнью может быть только жизнь, а не случайное творчество или дух войны. Спасибо.
0: Это просто настоящий тост товарища Бобрецова. Продолжим нашу программу. Президент Гарвардского университета Ларри Саммерс недавно объявил результаты последних экспериментов, доказывающих, что женщины не могут достичь успехов в естественных науках и математике из-за генетического отличия от мужчин. Казалось бы, история человечества ставит эти слова под сомнение. Мы знаем математика Софью Ковалевскую, физика Марию Складовскую-Кюри, академика-биолога Лину Штерн и генетика Раису Берк, и лауреата Нобелевской премии в области, опять же, генетики Барбару Макклинток. С помощью наших слушателей мы, вероятно, продолжим этот ряд до бесконечности. И все-таки, что стоит за этими постоянными уколами мужчин в адрес женщин? За этим желанием принизить женские способности? Правда ли, что женщин больше, чем мужчин, привлекают астрология, оккультизм, всякая чертовщина? Этот вопрос я задал американскому ученому русского происхождения профессору Эрику Шираеву.
6: О, да, конечно. Данные, которые позволяют мне такое заключить в Америке и в Европе, показывают, что да, женщины гораздо больше, чем мужчины, стремятся получить информацию о культе, о ведьмах, о разных методах воздействия на людей, в особенности на мужчин, но, конечно же, на женщин. По разным причинам, конечно, это происходит. Разные причины, серьезные, несерьезные. Мы знаем, например, историю, как ведьмы возникли, как они были сделаны мужчинами, придуманы, описаны и тому подобное. Статистика показывает, что из каждых 10 сожженных ведьм 9 были женщины, только один был мужчина. Но в основном были женщины. Считалось, что почему так происходит? Потому что дьявол бессилен воздействовать на людей. Можно делать много нехороших и злых вещей, но через кого-то. И поэтому наиболее удачным объектом такого воздействия на людей через кого-то были женщины, которые считали, что они слабее, они более эмоциональные, они поддаются вожделениям более непосредственно, чем мужчины. Поэтому лучше всего атаковать женщин. И через них, через ведьм, делать их ведьмами, через них можно влиять на людей. И поэтому вот такой страх возник и существовал, и существует до сих пор в западной цивилизации. Вторая причина, почему получилось так, что больше женщин верят и обращаются к оккультизму, в том числе астрологии и парапсихологии, это потому что наука современная, особенно от психологии, наука о человеке, я опять обсужу о западной науке, в основном было мужским делом. И большинство мужчин, которые пошли в эту науку, страшно ненавидели религию. Может быть, они верили в Бога, но они не хотели никак, чтобы священники диктовали им, как изучать человека, как изучать его душу. Была такая аллергия к религии с точки зрения ученых. И поэтому все, что казалось, женщин не пускали в науку, мы знаем. Очень мало было их в философии, психологии, практически никого до 20 века. И поэтому вот эти куски, остатки с барского стола, это наука, лаборатории, изучение мозга, время реакции, эмоции, измерения в секундах и в сантиметрах, все. Женщинам оставалось только заниматься тем, что вот, ну, кажется, вот такое вот несерьезное, несущественное. Вот эмоции, которых нельзя измерить, сны, которых вот можно и поговорить. Мужчинам очень хотелось психологии, очень хотелось напоминать физиков, электронщиков, которые контролируют реальность, которые могут влиять на судьбы людские. Но психология была слабенькая. Поэтому все равно такое впечатление, что мы все можем, мы сильные, мы психиатры, мы психологи, осталось у мужчин. Сомнения, ведь сомнения – это черта, присущая женщинам в основном. Сомнения, детали. Вот сомнения о всесильности – это осталось для женщин. Поэтому мужчины-психологи всегда знали, что мы сможем загипнотизировать, мы сможем проверить, проанализировать, измерить, дать совет, дать тебе пилюлю, терапия и пошел. Можем сделать, плати деньги и иди. А у женщин осталось сомнение. Может быть, не все мы можем. Есть какие-то силы потусторонние, которые контролируют нас. Звезды, магнитные бури, ведьмы, заклинания, магия черная, белая и тому подобное.
0: Говорил профессор Эрик Шираев. Как вы можете прокомментировать сказанное, Александр Иосифович?
1: Я думаю, что это верно, но только отчасти. Да, разумеется, утверждать, что кто-то глупее тебя, это тоже относится к практике осуществления превосходства, к практике осуществления власти, к тому, о чем я говорил в самом начале. Но я совершенно не согласен с тем, что сомнения, тонкости, детали – это исключительно женская прерогатива. Все вот такие вот психологические теории, ориентированные именно вот на сомнения, на неуверенность, на личностный рост и так далее, все они созданы психологами-мужчинами, да, это там от Карла Роджерса, да, и так далее. И, да, повторяю, с коллегой из Соединенных Штатов в этом смысле я не согласен. С другой стороны, повышенный интерес женщин к оккультным наукам не является вот чем-то таким особенным. Они и к дипломированным психологам ходят чаще, и в театры ходят чаще, и в концерты ходят чаще. Женщины ищут пищи для своего более высокого по сравнению с мужчинами уровня эмоциональности. Да? И вот и психологи, и зрелища, и особенно представители оккультных наук в этом активно помогают.
0: Александр Ильич, мало кто из женщин в России признает себя счастливой, да что там говорить, просто живущей, удачной и правильной, хорошей жизнью даже. К сожалению, это так. В чем вы видите главный корень или главные корни трагедии, драмы женщины в России?
1: Ну, вот это вот быть счастливым и признавать себя счастливым, да, или счастливой, это две совершенно разные вещи. Говорить, что ты несчастлив, неудовлетворен и так далее, это типично, разумеется, не только для женщин, а и для мужчин. Быть сытым, довольным собой, абсолютно удовлетворенным, это совершенно не в таких вот интеллигентских традициях. Да? Для женщины признавать себя не вполне счастливы, это тоже не специфично. Вряд ли мы найдем много мужчин, которые о себе так скажут. Но здесь нужно разделять реальность и нужно разделять спектакль. Да, вот демонстрация того, что ты не вполне счастлив, доволен, удовлетворен и так далее, это часть и очень важная часть того спектакля, который мы играем в жизни. Вот так это надо понимать.
0: Наталья Ильина, что же российское общество празднует 8 марта? Для чего все согласны, что этот праздник нужен и с удовольствием участвуют в нем?
2: Ну вот видите, вы меня опять, как мне кажется, загоняете немножечко в рамки. Мне хотелось больше ответить на тот вопрос, на который Александр отвечал, как-то тоже откликнуться на...
0: У вас есть возможность ответить, да? И на него тоже.
2: Спасибо. Так вот, значит, вы знаете, вот когда я слушала высказывания наших американских коллег, кстати, так случилось, что я несколько лет работала в Гарвардском университете как раз в свое время, специализировалась в семейной терапии вот в медицинской школе Гарварда. И там совершенно замечательные были люди, и на нашей кафедре было очень много, подавляющее, конечно, количество было женщин, которые занимались психологией, психотерапией, да, вот как примерно и везде в мире. И мне там еще посчастливилось встретиться с совершенно замечательной личностью, женщиной, антропопсихолог, такая Джин Хьюстон. Это один из интереснейших мыслителей, мне кажется, вообще нашего времени. И вот она так очень интересно говорила о разнице мужского и женского менталитета. Она говорила, вот представьте себе, еще с первобытных времен примерно ушел мужчина на охоту. Ну, бегает себе там за каким-нибудь мамонтом, да, вот попал... убил, приволок, да, чем занимается в это время женщина, которая сидит в пещере. Значит, во-первых, она держит одного ребенка у груди и кормит его. Другой ногой она качает люльку, в которой лежит еще какое-то количество детей. Одной рукой, значит, она варит вот это вот остатки предыдущего мамонта. Плюс ей еще другой ногой надо отпихиваться от какого-то саблезубого тигра, который в это время лезет в пещеру. Да еще надо успеть намалевать, значит, на стене какие-то магические рисунки, которые помогут мужу благополучно сбегать на эту охоту. Но просто поневоле развивается очень многоуровневый интеллект, да, и вширь, и вглубь, и там в разные стороны, и приходится как бы интегрировать и держать в себе чрезвычайно много. Вот мне кажется, что в настоящее время та мужская наука, которая господствовала в течение многих веков, она действительно реально зашла в тупик. Потому что невозможно уже вот как бы прямолинейно били в одну точку, а у мужчин феноменальная способность мужского интеллекта сосредотачиваться на чем-то, фокусироваться, как бы отметая все другое. Я согласна с Александром про сомнения, но это сомнения все про биение в ту же самую точку. Что касается женских сомнений, да, и в науке, и в чем-то, это всегда сомнения такие многоуровневые, да, потому что а если с этой стороны посмотреть, а если еще с этой, а как это отзовется на человечестве, а справедливо ли это, а вот как это отзовется там, я не знаю, и на моих, моей личной жизни, там еще на ком-то. Вот мне кажется, что если вот это вот женское начало, и я не имею в виду именно женщин, хотя понятно, что женский психический сосуд, он более приспособлен для этой вот женской энергии, да, но если вот это запустить как бы в полную широту и в полную силу запустить науку, мне кажется, что наука бы сдвинулась куда-то очень качественно, да. Александр, хочешь добавить?
1: Я хотел бы добавить, что переход в науке от модернистской, от структуралистской парадигмы к постструктуралистской, к постмодернистской с ее особым вниманием к единичному, да, к уникальному, к особенному, может отчасти быть рассмотрено как больше доверия именно к женскому способу мышления. Да, он сейчас становится господствующим, в том числе и в психологии.
2: Ну, а если говорить о том, что же мы празднуем 8 марта, вы знаете, я, честно говоря, действительно не очень понимаю, чем мы такое празднуем. Как-то стерлось уже, мне кажется, давно вот это вот. Вот мне ужасно понравилось то, что Александр сказал про карнавал. А что, замечательная штука. Давайте действительно карнавал праздновать вот в этом, но понимать, что мы при этом делаем. Вот я хочу сказать, что мне хотелось бы, чтобы мы праздновали. Мне бы хотелось, чтобы мы праздновали действительно возвращение, такое вот могучее возвращение в этот мир. Это действительно женского начала. Мне кажется, что это вот слушатель замечательно совершенно, Бобринцев, да, сказал, мне кажется, очень важные вещи он сказал, что вот возвращение, потому что возвращение женского начала в мир – это возвращение жизни в мир, это возвращение уважения к этой жизни. И в этом смысле мне кажется, что во многом у российского менталитета все-таки оказывается приоритет перед западным, потому что они со своей богиней вот в религиозном смысле, да, уже давно расправились. Там, представляете, в, скажем, в протестантизме богини вообще нет в этом пантеоне, да, в католицизме осталась вот эта юная, прелестная, совершенно невинная девушка, в общем, довольно бессильная. А вот, как ни странно, вот у нас осталась женщина-мать. Осталась религия. Это очень мощная такая магическая фигура.
0: Ну вот, на словах о богине нам и пора завершать программу. Нас ждет еще опрос. Может ли женщина стать президентом России? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
7: Мне кажется, что нет. Сейчас еще не доросли мы до того, чтобы женщина смогла у нас занять какую-нибудь серьезную должность. Мне кажется, женщины достойны того, чтобы управлять, но пока нет. Это мы не можем воспринять, скорее всего.
8: Да, конечно, может. Просто у нас они этим не занимаются. У нас же политиков женщин мало очень. Тут же все зависит от человека. Если женщина, она будет энтузиаст, если она будет стараться, то ничего невозможного не бывает.
9: Теоретически может, практически тяжело. Мы сами не готовы, и женщины не очень готовы выйти вперед. Те, которые готовы выйти вперед, у них немножечко, наверное, что-то еще воспринимают это как нечто эпатажное. Просто стереотип мышления, несмотря на то, что именно в России как раз женщина является двигателем прогресса, на мой взгляд.
10: Нет, не может. Это не историческое пренебрежение женщины. Дело в том, что в нашей стране власть вся принадлежит не русским. И кто-то другой не заинтересован в возрождении нашей страны. А если бы, допустим, пришла бы женщина, как Екатерина II, то, может быть, наша страна бы возродилась.
11: Я считаю, что в ближайшем будущем просто благоприятно было бы женщине занять самый высокий пост. Мужчины, которые заняли все там наверху, вот они не хотят, и они всячески, конечно, мешают этому. А вообще общество и не против, народ бы поддержал. У нас есть замечательные женщины, и мне до сих пор очень жалко Старовойтову. Это идеальный политик. Она бы, мне кажется, ну не хуже Екатерины II повторила бы, может быть, ее путь.
12: Не может. Уже сложилась такая система у нас, что женщина как бы отодвинута на вторую роль. Стереотип такой уже сложился, и мужчина, наверное, особенно вот наше поколение, подчиняться женщине. Ну, можно на примере нашего губернатора, потому что коллеги мои всерьез они воспринимают.
13: Я не уверена, но думаю, что Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы, ну, могут не пропустить. Сейчас у нас мужчины, которые как раз вот так и относятся к женщинам, они занимают и положение, и деньги имеют. Но по работоспособности, по желанию работать, Валентина Ивановна могла бы попробовать свои силы.
14: Женщина, она не глупее мужчины, работоспособная женщина. Конечно, и не лодырь. Но для этого надо иметь, наверное, хорошую команду, хорошую поддержку. Главное, авторитет у людей, работоспособность. Я считаю только так.
15: Ей не дадут возможности наши, все те, кто стоит сейчас у власти, у нас в России. В других странах это возможно, и к женщине относятся по-другому. У нас трудно пробиться.
16: может. Я думаю, что это зависит от воли людей простых. Если найдется способная женщина, может увлечь за собой как лидер, ее могут выдвинуть. У нас же очень много сейчас и в советах, в руководящих органах, так что нормально к этому отношусь.
17: Может. Реально нужно помочь каждому человеку, чтобы женщина стала президентом. В первую очередь порядок вокруг дома, благоустройство города, благоустройство страны, благоустройство всей России. Как говорят, женщина-хозяйка может навести. Но в первую очередь мешает само руководство этого государства.
18: По-моему, президент является вывеской. И если будет красивая вывеска, почему нет?
19: Так петербуржцы отвечали на вопрос, может ли женщина быть президентом России. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
0: На этом мы заканчиваем нашу программу. Благодарю за участие наших гостей – психолога Наталью Тумашкову и психиатра Александра Сосланда, режиссеры Юлия Ермолинская, Оксана Крутоверцева и Александр Орлов-Сокольский. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Всего доброго и с наступающим вас праздником, богини! Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
20: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
20: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. «Мистер Толстой?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут так-то». Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговоры. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой... Знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка. Явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
20: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
21: Голосовой помощник «Радио Свобода».
22: Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
21: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
22: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
21: Свобода становится еще ближе.
23: Инцидент с беспилотником в Лейпциге, якобы это беспилотник.